0: нет, то да.
1: Свет, то есть, то нет. Тепло,
2: ну если повезло.
1: А территория —
3: это та еще история.
4: Единственный ЖК в России, квартиры в котором каждый день дешевеют.
1: Жилой комплекс «Мандула». Какое название, такая и жизнь.
5: Хочешь выжить в «Мандуле»?
6: В телефон скажи «Алле».
1: Горячая линия 8 800 808 плюс 100 500.
7: Не реклама.
8: Испытываете трудности в общении? Центр коррекции речи Феофана Фисташкина «Язычок».
9: Друзья, как часто небольшие дефекты дикции ставят крест на карьере и личной жизни человека? Меня зовут Феофан Фисташкин, и я автор уникальной методики коррекции речевых дефектов. Благодаря этой методике я справился со своими дефектами и готов помочь каждому из вас навсегда забыть о трудностях коммуникации.
10: Замучили слова-паразиты? Гэкайте, мэкайте, окайте, пришепетывайте. Феофан Фисташкин поможет.
9: Поверьте, даже если вы не выговариваете букву «Р», мы вместе разберемся с этой элементарной проблемой.
8: Язычок. Центр коррекции речи Феофана Фисташкина.
9: Заходите в мой Инстаграм. Фисташкин, нижнее подчеркивание, язычок, нижнее подчеркивание, за-за-за.
5: Вы уже ходили в ЖЭ?
11: Вам обязательно надо сходить в ЖЭ.
5: Срочно, немедленно ступайте в ЖЭ.
12: Простите, я вас не понял.
13: Что тут непонятного? Знаменитый пекинский шеф-повар Ван Юйже открыл в нашем городе ресторан китайской кухни своего имени.
11: И теперь мы постоянно ходим в ЖЭ.
5: Я была в ЖЭ уже 4 раза. Каждый обязан хоть раз в жизни побывать в ЖЭ.
12: Так вот куда вы все спешите.
11: Да, я иду в ЖЭ.
14: Да мы все идем в ЖЭ.
5: А я уже в ЖЭ.
13: Свадьба, банкет, просто перекусить. Совет простой.
15: Идите в ЖЭ.
13: Китайский ресторан ЖЭ.
5: ЖЭ.
13: Место, понятное каждому.
5: А вы уже ходили в ЖЭ?

0: Встречайте, Макс Евдокимов, Курск.
1: Так, меня Макс зовут. Я недавно влюбился, первый раз в жизни. Сильно влюбился, да не... Сильно влюбился. Знаете, пацаны, вот эта любовь, когда ты зубы два раза в день начинаешь чистить. И поздно влюбился, в 32, я старолюбящий. Но меня вообще это не парит, потому что это взрослая, осознанная любовь. Не вот эта 20-летняя, когда ты во дворе на веревке трусы увидел и влюбился. Стоишь три дня с цветами, ждешь, кто их снимать придет. Она очень мне нравится. Обожаю ее вообще, клевая она у меня. Она через месяц знакомства мне сюрприз сделала, я охренел. Бросила меня, прикиньте. Я такой... Почему так больно? Я еще не пью, как назло, я даже нажраться не мог с горя. Я первый вечер пришел домой и просто очень горячий чай пил, чтоб хотя бы горло обжигало. Сидел там пряниками, занюхивал его. Трезвому очень сложно вернуть любовь. Понимаете, ты на каждый день будешь думать, да ну не, что я дебил, что ли, не. Когда ты трезвый, у нее под окном не появится вот эта надпись «Я тебя любюль». Пьяный, ты любовь пытаешься вернуть, а трезвый – подарки. Вот этого душнилу превращаешься, знаете, вот этот «Отдай». Я тебе там босоножки дарил, отдай. 1800, отдай. Я не такой, я у нее ничего не забирал, я ей ничего не дал, правильно? Чтобы что-то забирать. Тем более пароль от Wi-Fi, как уже заберешь? Я на самом деле боялся ее вначале, потому что она очень много внимания проявляла ко мне. И я поплыл. Девчонки, вы не представляете, какая сила в ваших руках заключена. Ну, даже слова одного достаточно. Она мне сказала, Максюш, ты такой сильный. Я ходил неделю, бананы с кожурой ел. Соответствовал как-то этому. Мы ровно месяц с ней повстречались. У меня как будто подписка на любовь закончилась. Бесплатный период пробный. Да, может быть, и должна быть такой любовь, яркой, быстрой. Я был в санатории недавно, наблюдал за вот этими парами пожилыми, где мужик терпит. Я восхищаюсь, до какого уровня у них конфликты отточены. Ну, мы ехали в лифте, дед с бабкой ехал. И дед какую-то херню ляпнул, бабка на него так посмотрела, она просто взглядом его на беззвучный поставила вот так вот. Он просто секунду повибрировал. И заткнулся. Я смотрю на него и думаю, дед, ты приехал лечиться от болезни, с причиной болезни. Сидит. Четвертая стадия брака уже. Знаете, я еще о чем подумал. У мужиков же вообще сейчас не принято о любви говорить, да? Я всю жизнь делал все, чтобы не превратиться в таких типов. Вот этих, знаете, которые жену называют своя. У нее имени уже лет 20 нет вообще. Да со своей лежим, пью, пьем. А она его мой называет. Мой. И ходят вдвоем два местоимения. Мой и своя. Вы их в Анапе видели, вот эти красные песочные топы. Или то, мой, своя и эти идут с кругом. Больше всего боюсь, ты позвонить кое-что услышишь, да с твоей лежу, пока моя уехала.
2: Девчонки, не разбивайте пацанам сердца.
1: У меня все на этом для вас. Спасибо большое, ребята.

Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L, номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: шутит на Юмор ФМ.
1: Мудрая китайская поговорка гласит: все, что не делается, все у нас.

0: Классика жанра. Роман Карцев и Виктор Ильченко.
1: 1 сентября, первый день первого учебного года. Во дворе одной из школ нестройными рядами стоят выпускники детского сада, нынешние первоклассники, директор школы.
2: Дорогие товарищи дети, сегодня 1 сентября, вы вступаете в первый класс. Вам всем, всем по 7, по 7, всем по 7, 8 по 7, 7 лет. Разрешите мне в этот знаменательный день, знаменательный час, знаменательный год от имени педэкспома состава приветствовать вас, о вашем лице ваших родителей, от лица преподавателей моего лица, лиц наших сотрудников, новое поколение, вступающее в стены школы нашей средней, вашей жизни всей отныне. Дорогие товарищи дети, вам всем по 7, по 7, 8, по 7, 7 лет, и вы поймете, с каким волнением мы планировали подготовку, организацию учебного процесса, переработку первоисточников, классиков для легкой усвояемости вашими молодыми организмами сил, что с мальчиком успокоить ребенка, я разговариваю. Дорогие товарищи дети, ваш неустанный упорный труд только тогда снискает то, что он должен снискивать. Снискнуть, если вы с полной отдачей и беззаветной работоспособностью, так характерных с ныхной нашей интеллигенции, успокойте ребенка, я разговариваю. Дорогие товарищи дети, разрешите предоставить слово нашим шефам по комплексно-техническо-производственному обучению заводу имени Нептуну, от имени которого главного инженера выступит начальник старшего техотдела у нас в гостях Костоглазов. Встретим, дети, его сейчас вниманием. Здрасте.
1: Дорогие товарищи маленькие дети, разрешите мне от имени завода управления, отдела главного технолога, технического отдела, лаборатории, вычислительного центра, завкома, месткома, комитет комсомола, а в вашем лице всему поколению, вступающему в нашу жизнь, маленький привет. Перед лицом новых достижений я от имени коллектива с Новым годом вас! Дорогие товарищи маленькие дети, коллектив нашего Нептуна завода просил передать вам, что он, в свою очередь, решил взять на себя дополнительное обязательство. Наш техотдел, в частности, решил довести до промышленной серии опытный образец агломератно-дробильного агрегата НКЗ-18БИС с педалью, доведя его производительность до 18 тонн горячего агломерата быстрого схватывания в час. Тише, дети, это интересно.
2: С мамой придешь.
1: При затрате электроэнергии 18 киловатт на расчетную единицу веса, которую мы принимаем равной 1 килограмм на единицу мощности, что, в общем, соответствует тех условиям ТУ-54/49 от 25.05.59 года СНХ-ДПУ от 18 января при себестоимости 16 копеек за тонну. И что, это много?
2: Это даром, дети!
1: Что уже на 0,5% ниже взятых нами за прошлый год, когда мы еще грели пересыщенным паром, дети.
2: Нет, выйти нельзя, нет.
1: Интересное письмо написал колдовщик нашего завода.
2: Терпи, я же терплю.
1: Он просил передать вам, маленьким мальчикам и девочкам, что обязуется сэкономить горюче-смазочных, обтирочных, шпалопропиточных, сталепрокатных и ликероводочных материалов на сумму 8850 фунтов стерлингов.
2: Это такие плохие рубли, дети.
1: Мы обязуемся так же. Что-что? Убийствовался самый маленький?
2: Вот теперь выйди.
1: Ну все, меняйте им штанишки, вытирайте носики, перерыв.
0: Классика жанра на Юмор-ФМ.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: В России две беды. На одной из них я женат, а вторая — ее мать.

0: Романом Юнусовым.
1: Хеллоу! Комментатор комментировал. Да не вы комментировал. Уф, как вам такая скороговорка? Меня зовут Роман Юнусов, и я уже много лет собираю оговорки спортивных комментаторов. Желаете улыбнуться? Ловите очередной топ.
2: Гол! Штанга!
1: За что же наказали Соболева? Соболев получил предупреждение за то, что рассказал слишком много подробностей о семье арбитра. Как вы знаете, сегодня уже сыграли сборная Чехии и Финляндии. Победили шведы 4-2. Да, потрясающий, абсолютно чистый подкат выполняет Юрий Ковтун. Мы с вами видели это, значит, мы не зря прожили этот вечер. Гонг! Как много в этом звуке для сердца нашего слилось. Так, кажется, сказал про бокс великий поэт. На повторе мы видим, Оуэн буквально полз к мячу. Полз так быстро, что опередил стоящего на ногах Попеску. Так, у нас замена. Уходит и второй из братьев Лаудропов. Итак, Лаудропов на поле не осталось, но дело их живет. Так, все, хорошего понемножку. Следующая порция смешных оговорок спортивных комментаторов уже очень скоро на Юмор-ФМ. А я пойду посмотрю на тренировку мужской сборной США по синхронному плаванию. Ну так, чисто поржать. До новых встреч. Ваш Роман Юнусов.
2: Гол! Штанга!
0: На Юмор-ФМ.

0: Всем привет! В студии Юля Деточкина. Расскажу, что в мире делается. В московском зоопарке начали собирать листья и желуди. Не сами, а руками горожан. До 20 сентября любой желающий может принять участие в акции «Дубовая фиеста». Мы ждем чистые и здоровые желуди и сухую дубовую листву. Важно помнить, мы принимаем только дубовые листья, потому что они плотные, долго хранятся и безопасны для пищеварения животных, говорит директор зоопарка Светлана Акулова. Кстати, еще берут кабачки, яблоки и тыквы. Теперь вы знаете, куда все это девать. Платформа для изучения языков с совенком выпустила коллекцию одежды, которую назвали «Фонетическая коллекция». Это коллаба с Нью-Йоркской неделей моды. Главная цель проекта – научить людей правильно произносить названия известных брендов. Подошли к делу с юмором. Вместо привычных логотипов написали транскрипцию, то есть вместо «Эрме» нанесли надпись «Эрмес». Вместо «Джакмю» – «Джакмус». А «Живанши» превратился в «Живанши». Надо ли говорить, что вся одежда зеленая? А еще теперь все ржут над китайцами. Стало известно, что китайские нейронки выдавали ответы, которые за них писали другие нейросети, в основном американские. Когда китайскому ИИ поступал запрос, он просто перенаправлял его нейросети поумнее, а потом забирал ее ответ, выдавая за свой. А еще говорят, что искусственный интеллект у людей работу отнимет. Вряд ли. Люди слишком хитрые. У меня все новости к этому часу. Я, Юлия Деточкина, не прощаюсь.
1: Юмор ФМ. Всегда хорошие новости.
2: Радиоканал Юмор ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35-00-279 для лиц старше 16 лет. Реклама.
3: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов.
4: Премьера по субботам в 17.00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
2: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: канал Юмор ФМ для слушателей старше 16 лет. Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Милые дамы, если мужчина долго-долго смотрит вам в глаза, будьте уверены, все остальное он уже осмотрел.

0: командовать парадом буду я. Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор-ФМ.
1: Адам Козлевич сидел в своей машине, с отвращением глядя на глупый полосатый столбик биржи автомобилей. Козлевич был так погружен в свои печальные размышления, что даже не заметил двух молодых людей, уже довольно долго любовавшихся его машиной. «Оригинальная конструкция», — сказал, наконец, один из них. «Заря автомобилизма. Видите, Балаганов, что можно сделать из простой швейной машины Зингера? Небольшое прикосновение, и получилась прелестная колхозная сноповязалка».
2: «Отойди», — угрюмо сказал Козлевич.
1: «То есть как это «отойди»? Зачем же вы поставили на своей молотилке рекламное клеймо «Эх, прокачу»? Может быть, мы с приятелем желаем совершить деловую поездку? Может быть, мы желаем именно «Эх, прокатиться»?» В первый раз за арбатовский период жизни на лице мученика автомобильного дела появилась улыбка. Он выскочил из машины и проворно завел тяжело застучавший мотор.
3: «Пожалуйте», — сказал он. «Куда везти?»
1: «На этот раз никуда», — заметил Балаганов. «Денег нету. Ничего не поделаешь, товарищ-механик. Бедность!»
3: «Все равно садись!» — закричал Козлевич отчаянно. «Подвезу даром. Пить не будете? Голые танцевать не будете при луне? Эх, прокачу!»
1: «Ну что ж, воспользуемся гостеприимством», — сказал Остап, усевшись рядом с шофером. «У вас, я вижу, хороший характер, но почему вы думаете, что мы способны танцевать в голом виде?»
3: «Да тут все такие», — ответил шофер, выводя машину на главную улицу.
1: Его томило желание поделиться с кем-нибудь своим горем, и шофер рассказал новым пассажирам всю историю падения города Арбатова, под развалинами которого барахтался сейчас его зеленый автомобиль.
3: «Куда теперь ехать?» — с тоской закончил Козлевич. «Куда податься?»
1: Остап помедлил, значительно посмотрел на своего рыжего компаньона и сказал: «Все ваши беды происходят от того, что вы правдоискатель. Вы просто ягненок, неудавшийся баптист. У вас есть автомобиль, и вы не знаете, куда ехать. У нас дела похуже, у нас автомобиля нет, но мы знаем, куда ехать. Хотите, поедем вместе?»
3: «Куда?» — спросил шофер.
1: «В Черноморск», — сказал Остап. «У нас там небольшое интимное дело, и вам работа найдется. В Черноморске ценят предметы старины и охотно на них катаются. Поедем?»
3: Козлевич, все еще упираясь, хмуро сказал: «Бензину мало».
1: «На 50 километров хватит?»
3: «Хватит на 80».
1: «В таком случае все в порядке. Ровно через 60 километров вас прямо на дороге будет поджидать большая железная бочка с авиационным бензином. Вам нравится авиационный бензин?»
3: «Нравится», — застенчиво ответил Козлевич.
1: «Тогда объявляю большой скоростной пробег Арбатов-Черноморск открытым», — торжественно сказал Остап. «Командором пробега назначаю себя. Водителем машины зачисляется...» «Как ваша фамилия?» «Адам Козлевич». «Гражданин Балаганов утверждается бортмехаником с возложением на такового обязанности прислуги за все». Через 2 часа машина медленно вывалилась из гаража и в последний раз покатила по улицам города Арбатова. Командор пробега развалился на рыжем сиденье, с удовлетворением поглядывая на своих новых подчиненных. «Адам!» — закричал он, покрывая скрежет мотора. «Как зовут вашу тележку?»
3: «Лорен Дитрих!» — отвечал Козлевич.
1: «Ну что это за название? Машина, как военный корабль, должна иметь собственное имя. Ваш Лорен Дитрих отличается замечательной скоростью и благородной красотой линий. Посему предлагаю присвоить машине название «Антилопа Гну». Кто против? Единогласно».
0: Ильф, Петров и Бурунов.
4: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
0: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Бьет, значит, любит. Сказал пьяный электрик и снова полез в трансформаторную будку.
0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют. Однажды в России. Лучше. Однажды в квартире.
2: Офигеть, это офигеть, Валера, я сейчас в шоке в таком. Я сейчас видела актрису, вот эту, которая в «Глухаре» проститутку играла. Которая потом замуж еще вышла за его этого друга, ДПСника. Блин, это, я обожаю этот город, это только тут можно вот так идти по Москве просто и встретить звезду. Вообще класс! А она еще стоит такая на кассе и такая на полном серьезе. Пакет брать будете? Понял? А камер нет. И съемочной группы еще нет. Это, видимо, она заранее просто приехала, чтобы в роль вживаться.
3: Катюх, ты вообще молодец. Ты по полной этот город используешь. Как тот день, когда все подумали, что типа Канье Уэст в Москву прилетал, и ты поехала в аэропорт с каким-то негром сфоткалась.
2: Да это он был.
3: Да это не он.
2: Это точно.
3: Да не будет Канье Уэст в синем комбинезоне бычевню в курилке протирать. У него вообще-то Грэмми есть.
2: А что ты чемоданы эти собрал, Валер? Что ты? А, ты решил по коридору походить, там по подъезду погреметь, чтобы соседи подумали, что мы с Мальдив такие вернулись.
3: Вот, Катя, я, кстати, примерно об этом хотел поговорить.

0: Короче, все. Уезжаю я домой в Ачинск. Хватит. Че, ну давай честно, ну не покорилась нам Москва.
1: А в смысле?
0: Ну в смысле, я в окно выглядывал, не на коленях она сегодня опять. Ну ничего, правда, нам по 36 лет. У нас из своего здесь только пачка соды и чудо-швабра, которая сама себя выжимает. Вот мы со всем этим богатством, со съемной квартиры на другую съемную квартиру. А у меня в Ачинске одноклассник. У него уже третий дом он достраивает. Это ровно на 3 больше, чем у нас с тобой здесь, в Москве, ты понимаешь? А я здесь мечтаю о рюкзаке. О рюкзаке каждую весну мечтаю. У меня мечты шестиклассника.
1: Да, я тебя понимаю. Москва – это сложный город.
0: Сложный,
1: да,
0: город.
1: Ну, блин, Москва – это же город возможностей. Ты можешь тут сидеть, просто в баре что-то выпивать, и уже через 10 минут тебя лев с дорогими туфлями в живот пинает на улице. И ты попадаешь в мэш, и тебя уже все знают. Ты звезда, все, раз-раз и все.
0: Даже не хихикнешь, ты всерьез это все сейчас говоришь, Кать?
1: Да, конечно.
0: Хорошо, давай. А кем ты мечтала стать, когда мы переезжали в эту Москву?
1: Ну, я мечтала стать актрисой.
0: А сейчас по факту ты кто?
1: Я работаю в банковской сфере.
0: Кем ты работаешь в банковской сфере?
1: Работаю с клиентами.
0: С какими клиентами ты работаешь в банковской сфере?
1: Хорошо, Валера, с теми, кто не может сам себе талончик взять на эту электронную очередь. И что?
0: Ты кнопка нажималка, Кать. Тебя даже в помещение не пускают. Ты в предбаннике работаешь. Ты работаешь в банковской сфере в шапке, Кать. Это не круто.
1: Блин, ты не понимаешь, это реально, это город возможностей. Mm. Вот даже возьми Валю Карнавал, если бы она из своей деревни не переехала. Сколько ей сейчас? 22? Она бы уже 5-го рожала. Причем от 3-го мужа. А тут она звезда, реально. Она за фото в купальнике сейчас лайки получает. А не кислой тряпкой по щам от матери.
0: Хорошо, да, действительно, кому-то везет в Москве, да, тут закрепиться и прочее. Но нас, Кать, давай честно, нас Москва на колени поставила. Ну, правда, вот давай, вспомни, как мы распределяем наши деньги, ну, нашу зарплату. Типа, это на аренду квартиры. Это 3400 осталось. Что с ними делать?
2: Однажды в России.

0: представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Самая страшная вещь на свете – это банка тушенки. Снаружи жесть, внутри мясо. Мир построен на лжи. В глазированных сырках нет ни глаз, ни сыра. Вся жизнь – это кипящая кастрюля с пельменями. А ты в ней вывалился на пол и отдан коту. Если вы режете хлеб не той стороной ножа и офигеваете от его тупости, то самое время офигеть от своей. Если в руках у женщины появилась скалка, еще не факт, что тебя ждут пирожки. А мне одному кажется странным, что мы варим суп в большой миске, потом переливаем в миску поменьше, а потом едим его с помощью маленькой такой миски на палочке.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор.

0: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35-00-279 для лиц старше 16 лет.
1: Реклама. Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсин. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
2: По субботам в 17.00. Категория 16+.
3: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: канал Юмор ФМ для слушателей старше 16 лет. Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Персидский котенок сделал на персидском ковре небольшой такой персидский залив.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Мое почтение, меня зовут Гар Дмитриев. В интернете гуляют тысячи интересных, забавных, смешных историй о том, что творят и вытворяют наши дети. Но только лучшие истории прозвучат на Юмор-ФМ. Когда прозвучат? Да вот прямо сейчас и прозвучат. Даю установку на смех. Начали!
0: «Угарный папа».
1: 4-летний Даниил с мамой вернулись из гостей, где Даня 4 часа с упоением гонял хозяйских котов. Он рассказывает папе: представляешь, там было 2 котика. Один спрятался, а второй смирился. Семену 4 года. В детском саду обед. Сема говорит воспитательнице: женщина, принеси мне компот. Из школьных сочинений Антона. Проверяя мое сочинение, вы тоже можете проявить сострадание и великодушие. А для чего весь этот фальш? Эти люди, от которых прямо так и веет этим фальшем и запахом вранья. Культурные люди хотят быть на глазах других людей еще культурнее, а это уже невыносимо.
0: Угарный папа.
1: Папа и 4-летний Паша в торговом центре. Папа отказывается покупать сыну игрушку, сказав, что нет денег. Сын на весь магазин громко заявляет: ты мне не отец, у тебя вечно нет денег. По радио поет Полина Гагарина: драмы больше нет, больше не болит, больше не болит. Дочь Аня слушает и спрашивает: мама, что у нее не болит? Если не болит, зачем она повторяет? Все уже поняли, что она притворялась, чтобы ее пожалели. На этом пока все. Я понимаю, что очень хочется добавки. Поэтому ищите самые смешные выпуски «Угарного папы» в подкастах «Юмор-ФМ». И не забывайте, история про вашего малыша тоже может прозвучать в эфире. Для этого просто скиньте ее текстом на единый номер +7 915 0303 567. С нетерпением жду. Ваш Гар Дмитриев. А пока.

В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2020 года.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Любовь действительно делает человека чище. А именно, заставляет регулярно мыться, бриться и стирать носки.

0: FM и ТНТ представляют.
1: Лига городов. Это Лига городов.
0: Лучшие миниатюры проекта.
1: Лига городов.
0: На Юмор FM.
2: Это Лига городов.
0: Встречайте. Команда «Пацаны». Москва.
3: Давайте у нас будет самое искреннее выступление. Давайте всем расскажем про нашу сложную жизнь. Ведь юмор – это же боль.
4: Давайте я начну тогда.
5: Давай.
4: Меня зовут Максим. Я родился в очень влиятельной семье. Мой отец собирался оставить мне в наследство все, что у него было. Но ему очень завидовал мой дядя. И однажды он сбросил отца в каньон, где его затоптали антилопы. Надеюсь, ты видишь это, Муфас.
6: Он гордится тобой.
3: Это очень грустно.
6: А я однажды выиграл билет на самый большой в мире круизный лайнер, где познакомился с очень красивой девушкой. Но корабль врезался в айсберг. Девушке удалось спастись, а я утонул.
3: Прям как в «Титанике».
6: Прикинь.
5: Пацаны, а я же только по паспорту Степа. Мне же при крещении имя дали. Оптимус Прайм.
4: Красивая.
5: Греческая. И однажды мы с моими пацанами спасались с нашей родной планеты Кибертрон. И прилетели сюда, на Землю. Но потом они меня предали. И теперь я тут один. На ТНТ.
4: А они что?
5: А их каждый день по СТС крутят.
7: Это еще что? Меня однажды дед граблями ударил по спине, а 6 дырок осталось. А потом он разделся и убежал в деревню кошмарить.
3: А это что за фильм?
7: В смысле фильм?

0: Всем привет, в студии Юля Деточкина. И у меня для вас новости Вселенной. Ну ладно, не всей прям Вселенной, Солнечной системы. Астрономы из Российской академии наук переживают. На Солнце стало куда меньше пятен, чем 2 года назад. То ли из-за пятен, то ли из-за каких-то других причин солнечная активность снизилась в 3 раза. Да ладно, а вот эти вот все вспышки, от которых потом болит голова, они были 100 раз. Что касается прогнозов на ближайшее время, никаких сильных солнечных вспышек, способных вызвать магнитные бури, не ожидается, добавили специалисты. Ну, хорошо, что хотя бы Солнце не волнуется. А как вам такое? На Земле может появиться один гигантский материк. Ну, правда, не завтра, а лет так через 200 миллионов. Может быть такое, что появится Амазия. Это если Австралия соединится с Азией. Или Пангея Проксима. Это когда Америка соединится с Азией, образовав кольцеобразный континент около экватора. Слушайте, ну на экваторе так-то нормально жить. Там всегда тепло. И бананы. Ну и немного опасное. Марсоход Curiosity обнаружил на поверхности Марса норы. Насколько они глубокие, пока не ясно, но точно это не кратеры от удара метеоритов. При этом они небольшие, размером около сантиметра. Ученые говорят, что ни форма, ни расположение ямок пока не укладываются в известные механизмы. Неужели марсиане такие маленькие? Всего сантиметр в диаметре. Они что, червяки, что ли? У меня все новости к этому часу. Я, Юлия Деточкина, не прощаюсь.
1: Юмор FM. Всегда хорошие новости.
2: Радиоканал Юмор FM Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: Телеграм-канал Юмор ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Только оплатив квитанцию ЖКХ, понимаешь, в какой шикарной квартире ты живешь.

0: Я хочу вообще составить энциклопедию всероссийской глупости. Мне столько писем приходит, я сам езжу по стране, собираю. Ой, смешная же страна у нас. В Москве объявление: при покупке от 2 квартир бутылка шампанского в подарок. Скряги. Бывают письма, мне плакать хочется. Мужик написал: отправил тещу по Волге на судне Чапаев. Не «Титаник», конечно, но надежды теплятся. Михаил Николаевич, вы правы насчет менеджеров. К нам на фирму пришел товар, часть из него была прокована. Поставили молодого менеджера сортировать. И он хороший по коробке стал помечать одной буквой «Х», а плохие буквы «П». Михаил Николаевич, как вы думаете, какие коробки выбросили? Спокойно, спокойно, спокойно. Реальная выдержка из результатов осмотра ребенка педиатром. Слова «мама» и «папа» произносят невнятно. При падении уверенно матерится. Мужик садился в машину у своего гаража. Вечер поздний, а замок не мог найти. И замотал проволокой гараж и уехал. Ночью воры взломали 3 гаража. Справа от него и 3 слева. Его не тронули, но баллончиком на двери написали: «Супер, замки не взламываем». Женщина пишет: «Михаил Николаевич, где ваша, блин, мужская романтика? Говорю мужу, сегодня ночью по телеку порнуху будут показывать. Италия, Франция». Встрепенулся: «Полуфинал?» Вчера был у врача. Тот смотрит мою карточку и цинично так говорит: «Хана». Я съежился, он перелистывает страницу. «Капец», говорит. «И ведь еще не такой старый». Я спрашиваю: «Так плохо, доктор?» Он говорит: «Да, блин, очки дома забыл, не вижу ничего».
1: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Попросил как-то Иван Царевич у Василисы Прекрасной 100 рублей на пиво. Не дала. Как была жабой, так и осталась.
0: Юмор ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале
0: тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
3: Мы начинаем КВН.
0: Команда «Детективное агентство «Лунный свет», город Белгород».
4: А наша команда считает, что бесплатная медицина, она для всех. Поэтому давайте представим. Бездомный на приеме у врача.
5: Здравствуйте, присаживайтесь. На что жалуемся?
4: Доктор, ну, честно говоря, живот болит.
5: Так, а что вы вчера ели?
4: Ну, голубя ел.
5: А вы голову голубя ели?
4: Ну да, общипал и голову голубя ел.
5: А голову голубя ели?
4: Голову голубя ел.
5: А вы голову голубя ели?
4: Голую голову голубя ел. А в чем, собственно, дело?
5: Ну, честно говоря, я логопед. Но чем смог, помог.
4: Во дворе дети спорили, чей папа сильнее, даже не подозревая, что это один и тот же человек. А сейчас давайте вспомним прошедший экономический форум, на котором, помимо всего прочего, была презентована 2,5-метровая ель, которую сделали из 2500 корюшек. Это чистая правда, вот фотография. Итак, давайте представим, за день до этого события в рыбном магазине.
6: Здравствуйте, дайте мне, пожалуйста, 2500 корюшек.
4: Зачем?
6: Ну, просто мы хотим построить ель.
4: Зачем?
6: Как зачем? Путин приехал.
4: То есть вы хотите из 2500 корюшек построить ель, чтобы на нее посмотрел Путин?
6: Ну да, это же экономический форум. Друзья, где-то здесь во Владивостоке потерялась логика. Ищите ее и не сдавайтесь, несмотря ни на что.

0: Очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ерушин. Встречайте!
1: Привет, вы не поверите, но наша дружная звездная команда опять приготовила вам несколько забавных коротких шутка-песенок. Нас поддерживает самый громкий и веселый зритель. А Люся Чеботина уже буквально вырывает у меня из рук микрофон. И мы вновь готовы вас порадовать.
2: Дедушкам бывает, что хочется, но может все инсультом закончиться. Пьяная женщина, это беда, не утащишь домой ни за что никогда.
3: Знаешь, сейчас с подружками еще на баре по винчику возьмем.
4: У тебя не было такого, вот правда, нет?
3: У меня, я хоть и выпиваю очень редко, но если я пью, то я пью. И меня действительно не утащить. И эта песня про меня. Я прям выжимаю максимум из этого вечера.
4: Класс.
0: На Юмор-ФМ.
2: Младший лейтенант, старший лейтенант, ну а где, блин, средний лейтенант?
1: Опа. Будь как дома, путник, я ни в чем не откажу, я ни в чем не откажу, я ни в чем не откажу. Эй, если ласки хочешь, то супругу разбужу, или тещу разбужу, их обоих разбужу.
2: А вошь на стеклах рисует, охранник мавзолея крестик целует.
5: Пустите меня в комсомол, подтолкну нову подвигаться.
3: Это шутки песни на Юмор ФМ.
1: Здесь любимые хиты становятся немного короче и гораздо смешнее.
3: Мы обязательно вернемся и еще споем. Стас Ярушин.
1: Люся Чеботина.
3: До новых встреч. Пока-пока.
0: Шутки-песни с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. Шутки-песни.

0: Рыжков шутит на Юмор-ФМ.
1: Сказала мужу, что когда он выйдет из душа, мы серьезно поговорим с ним о том, что именно я нашла у него в телефоне. Муж моется четвертый день.

0: представляет «Любимые анекдоты Игоря Маменко».
1: Человека задержали, пацана, ни за что, совершенно, привезли в полицию, говорит, ваш адрес, а то мы должны проверять людей, вот вы ночью шатались, должны проверить, где вы живете. Он говорит, улица Ленина, дом 7, квартира 22. Подождем. Пошла ли полицейского, тут приходит, говорит, не живет такой. Они ему там почки опустили, побили за то, чтобы наврал. Ну вот еще раз предупреждаем, больше не врать, иначе вообще посадим вас. Ну, он опять говорит, улица Ленина, дом 7, квартира 22. Опять послали, опять эта ситуация. Ну, короче, набили там ему лицо, штраф взяли, выпустили. Он помятый, бедолага, приходит домой, открывает дверь. Напротив открывается дверь соседа. А сосед открывает, говорит, Илюха, себе пузырь. Тебе два раза менты приходили, я сказал, что ты тут не живешь.
2: В баре парень девушке говорит, прошу прощения. Это в 12 ночи не вы вчера танцевали на барной стойке в лифчике и в трусиках? Она говорит, парень, ты рано ушел.
1: Интересно, что Чукча нас с вами тоже придумывает анекдоты, причем довольно забавные. Это русские Чукча выходят на зимнюю рыбалку. Огромное заснеженное озеро, они выходят на самую середину, расчищают снег, сверлят лунки, опускают зимние удочки. Видишь, что со стороны леса на них бежит огромных размеров медведь. Чукчи говорит, понятно. Снимает унты, одевает кроссовки. Русский говорит, это бесполезно. Эти медведи разгоняются до скорости 60 км в час. А я с ним соревноваться не собираюсь, мне главное тебя перегнать.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Любимая, давай так. Я говорю, что это очень вкусно, а ты больше это никогда не готовишь.

0: Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Певец Сергей Шнуров спрашивает.
1: Уважаемый Сатья, я не знаю, женщина вы или мужчина, но знаю, что у вас очень острый ум. Поэтому вопрос. Отвечать нужно в рифму. Где? Все.
0: Сатья отвечает.
2: Красавчик. Само собой, в Караганде, потому что у меня была пауза в несколько секунд. Но если бы этой паузы не было, то где-где? В кожаном пальто.
0: Сатья с юмором. Ирина, медсестра из Санкт-Петербурга, спрашивает.
3: У нас с мужем есть такое правило в семье. Если есть какие-то вопросы или проблемы, мы решаем вместе и сразу разговариваем. Но есть такие моменты при ссоре, когда один из нас никак не хочет поговорить и выяснить причину. Типа, я не хочу сейчас об этом говорить. Ну а как тогда решать эту проблему и разговаривать, если один не идет навстречу другому? Спасибо за ответ.
0: Сатья отвечает.
2: Как мило, да. Вопрос очень хороший, и, возможно, никто не заметил нюанса. А нюанс такой. У нас с мужем есть правило. Если есть какой-то вопрос, мы обсуждаем и решаем. И вроде все так красиво. Но почему-то в ссоре он не хочет решать этот вопрос. Ну, у вас же есть правило решать, когда у вас есть проблема, а не когда вы в ссоре. Ну, это можно так сказать. Обычно у нас есть правило, когда у меня трудности, когда я мою посуду, мужчина мне, что делать, подает тарелки. Но когда он, скотина, сидит на унитазе с запором, он почему-то этого не делает. Я возмущен, у нас же есть правило. У вас есть правило решать вопросы, а ты хочешь, чтобы эти правила работали в ссоре. В ссоре вопросы не решаются. В ссоре люди сливают друг на друга негатив, потому что они до этого не научились его сливать экологичным способом. Ссора – это не экологичный слив негатива. Когда из людей выходит все. И она такая, да-да, в этот момент вы... Поймите, во время ссоры решать какие-то вопросы, это то же самое, как во время поноса пытаться с помощью лупы и пинцета уточнить, что человек ел вчера. Пожалуйста, не благодарите.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на

0: Всем привет, в студии Юля Деточкина. Этот выпуск про дни недели. Академик Геннадий Онищенко призвал учителей не проводить контрольные работы по четвергам. Оказывается, есть исследования, которые показывают, что к четвергу дети уже все, устают и думают с трудом. У детей есть определенный недельный биоритм. И мы всегда требовали, чтобы в четверг не ставили в школьное расписание трудные предметы, такие, например, как математика. И ни в коем случае нельзя, чтобы по четвергам дети писали контрольные, говорит Онищенко. Он предложил сместить все сложное на понедельник, вторник и среду. Дети, ладно, у взрослых тоже проблемы. Оказывается, работа по пятницам доводит до выгорания. Об этом говорят психологи. В списке худших дней для выполнения задач еще и понедельник и четверг. В начале недели мозг еще не настроился после выходных, а к четвергу и пятнице уже устал и начинает переключаться в режим ожидания отдыха. Остается только 2 дня, чтобы поработать. Торопитесь!
1: Новости.
0: Стало известно, в какой день рождается больше всего миллиардеров. Финансовые эксперты изучили список из 500 миллиардеров Bloomberg. Чаще всего богачи рождаются в ноябре. Также есть шансы разбогатеть в октябре. Из списков почти 1500 крупнейших миллиардеров у 19 человек совпадает день рождения. И это 30 ноября. Ну а если вы родились в ноябре и до сих пор не стали не то что миллиардером, но миллионером, тогда придется работать. Па-па-па-ра-пам. Все. Я Юля Деточкина. Скоро вернусь.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Я икаю уже 2 часа. Мне сказали, надо попить водички. И теперь я икаю и булькаю.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор ФМ.
1: Не знаю, как для вас, для меня 8 марта, второй день рождения. Я холостяк, не старый. Мне 18, до 17 года, плюс 51, минус подоходный, плюс бездетность. Я по профессии бухгалтер. Итого мне 69 с копейками. Все друзья хотят меня женить, ну, потому что люди не выносят, когда кому-то хорошо. Но я не спешу. 69, время еще есть. С моим возрастом, о котором я сказал выше, с моими данными, о которых я скажу ниже, я мог бы женить на себе весь балет Большого театра, но я не тороплюсь. Мне говорят: слушай, Сигизмунд, для тебя есть девушка в Ташкенте. Стройная, как козочка, ароматная, как персик. В Ташкенте? Улица Наваи, 65, вход со двора налево, отдельная квартира с отцом? Да, с черными глазами, заикается? Да. Тетя болела желтухой в 36 году? Да. Хорошая девушка. Но зачем привязывать себя к одному месту? Я всю жизнь менял адреса и места работы. Менял, когда мне не нравился пейзаж за окном и голоса сотрудников. Зачем же мне затихать вдали? И я сказал себе: Сигизмунд, тебе рано отдавать. Ты еще не все взял от жизни. И я сбежал к одной врачихе. Доцент. Вот такая толстая диссертация. И тема очень интересная, что-то там в носу. Такая умная женщина, бывала по радио, буря мглою небо кроет. Откуда это, Сигизмунд? Я только открывал рот и напрягал память, как она говорила: ты прав, это Евтушенко. С ней я пошел дальше всех, с ней я дошел до ЗАГСа. У меня уже был букет, мы с ее мамой перешли на «ты», а папа подарил мне белые тапочки. И тут я сказал себе: стой, Сигизмунд, она чудная женщина, со всеми удобствами, с горячей водой, в прекрасном районе, но умна, угнетающая. С таким же успехом можно жить в библиотеке или спать в машиносчетной станции. И я бежал к третьей. Та ничего не соображала, и я почувствовал себя человеком. Я сверкал остроумием, я пел и решал кроссворды, а она сидела, раскрыв рот. Когда человек, раскрыв рот, смотрит на вас целый день, это приятно. Но через месяц это начинает раздражать. Я ей говорю: закрой рот, я уже все показал. И хотя был ужин, и нас поздравляли, и ее папа подарил мне белые носки, я сказал себе: стоп, Сигизмунд, шутки шутками, но могут быть и дети. И я бежал домой, где из живых людей меня ждет только зеркало. Но сегодня, женщины, у нас с вами большой день. Я чувствую, что я созрел. Сегодня я выгляжу как никогда. У меня еще стройная фигура, блестящий в некоторых местах костюм, слегка подкашивающиеся ноги, небольшое пришептывание при разговоре, посвистывание при дыхании и поскрипывание при ходьбе. Но если меня в тихом месте прислонить к теплой стенке, со мной очень-очень можно поговорить. О 8 марта, о весне и о вас, женщины. Готовьтесь, птички, я еду к вам на трамвае.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Все время думаю о завтрашнем дне. Вот каким оно будет? Завтрашнее дно.
0: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
2: Кто сказал, что татуировка – это долго, больно и дорого? Быстро, больно и дешево. Так тоже бывает.
3: Федеральная сеть бюджетных тату-салонов. Ну, пока так.

0: если мне не очень понравится результат?
1: Тогда вы можете набить какие угодно места худшим тату-мастерам. Можно даже ногами. Так что все по-честному.
2: Ой, что-то конторка у вас какая-то сомнительная.
3: Хо-хо, ну, пока так. Сеть бюджетных тату-салонов. Не читайте отзывы.

0: никто не любит, но они живые, и у них тоже есть дети.
1: Приют для бездомных тараканов Сирано де Бержерак. Вам Сирано, а нам не Сирано.
0: Приют для бездомных тараканов Сирано де Бержерак. Мы все еще ищем помещение.
1: Ждем вашей помощи на сайтах таракан.су и тапкизло.рф.
2: Все еще ищете принца на белом коне?
3: Честно говоря, потеряла всякую надежду. А замуж очень хочется.
2: Брачное агентство «Любовь зла». Для тех, кто готов спуститься с небес. 10 тысяч так себе вариантов знакомства с мужчинами на троечку, двоечку и кол.
3: Какие-то они у вас страшненькие.
2: Красавцы, спортсмены, не пьющие. Это не наш профиль. Мы предлагаем мужчин из реальной жизни для реальной жизни. Автослесари, сантехники, баянисты и сисадмины. Золотые, серебряные и деревянные руки со всей страны.
3: А может,

0: всех посмотреть.
1: О да! Полный архив с фото и указанием уровня образования, наличие вредных привычек и судимостей ждет вас на нашем сайте ужзамужневтерпеж.рф.
0: Мне надо подумать.
1: Я бы на вашем месте тоже подумал. Крепко. Брачное агентство «Любовь зла».
0: Короткий и простой путь к непростому семейному счастью.
1: Мужчина на троечку. Пьющий, курящий, завалящий. Ваш.

0: Встречайте, Сергей Матросов, Москва-Самара.
1: Я уже задолбался куда-то переезжать, ребят. Я тут недавно посчитал, что я за свою жизнь, прикиньте, переезжал 24 раза. 24. Очень тяжело переезжать, особенно в детстве. А я переезжал чаще всего именно в детстве. Я вообще был единственным ребенком во всех дворах, кому родители из окна кричали «иди домой», а я кричал «какая квартира-то?» «Мама, ты откуда кричишь?» И вот, значит, недавно переехали в Москву, я принял участие в Comedy Battle, где выиграл 3 миллиона. Ребята, я так обрадовался, наконец-то я смогу в Москве оплатить риэлтора. Это... Наконец-то хоть с места сдвинется, вообще кайф, круто. Ну просто, ну, давайте честно, ну 3 миллиона для квартиры в Москве, это же вообще ни о чем, да? За 3 миллиона в Москве можно купить однушку в Твери, это, да. Или студию в Подмосковье. Что такое студия, знаете, да? Это когда, типа, в одно помещение сразу и комната, и кухня, и желание купить квартиру, вот это. Ну а ипотека, ребят, кредит, не, я это все, это не мое, точно, у меня... Мне страшно брать кредиты, потому что когда я был маленький, мой отец постоянно брал кредиты. Ну, собственно, поэтому и переезжали. Я вам отвечаю, я всех этих коллекторов знал по именам. И они меня тоже знали по именам. Еще когда ты берешь ипотеку, у тебя рядом всегда появляется этот ипотечный советник, поняли? Который такой, да ладно, что ты, возьми просто ипотеку на 160 лет. Да и выплатим за пару дней. Садится на самокат и едет себе в общагу, вот этот вот тип. И когда ты выиграешь по телеку в Comedy Battle, тебе надо отдать государству 35%. Это 1 050 000 государству. А государство не писало бы со мной шутки. Не звонил мне глава правительства и такой, слушай, есть-то один прикол, значит. Миллион на свой, не хочешь отдать? Ну ладно, все, давай, Серег. Пиши шутки. Карта к номеру привязана. 35%, прикиньте, это с учетом всех трудностей. Я говорю даже не про то, что там не спишь ночами и пишешь шутки. Я говорю про те трудности, когда ты выходишь на ту сцену, в тебя светят софиты, тебя снимают камеры, ты разговариваешь с Мигелем. Вот эти все неприятные вещи. Ну, это, знаете, это через экран кажется, да, что это, ну, легко, вышел свои шуточки вот эти, прикольчики рассказал, да и все. А я, знаете, я когда из открытого микрофона вылетел, я так сильно переживал, что, ну, у меня теперь гастрит, собственно, из-за этого. Теперь мне камеры с софитами каждый год пихают в желудок. И шланг там величиной, как у Мигеля, я думаю, примерно. Что, а самое, короче, знаете, что тут самое обидное? Это то, что когда ты выигрываешь по телеку в лотерее, ну, типа там русское лото, поняли, где тебе там нужно зачеркивать циферки с бочонков, тебе надо отдать государству всего 13%. В Comedy Battle выигрывает самый трудоспособный. В лотерею выигрывает кто-нибудь. У кого есть сотка и желание проснуться в 8 утра. Вот и все. 13%. Знаете почему? Потому что типа ты вкладываешь свои бабки и рискуешь. Соткой. Вот это ты рисковый чувак, конечно. Я когда из открытого микрофона вылезал, меня такой, я так сильно переживал, что похудел на 10 килограммов. Ты когда свою сотку проиграл, у тебя, наверное, такой жесткий стресс был. Ты, наверное, даже... цыкнул. Такой типа... Блин. Не понимаю, что делать? Че, ну, наверное, нужно просто купить лотерейных билетов на все бабки, да? 19 500 билетов, я уже посчитал. Блин, вот если не выиграю, вообще не понимаю, что тогда. Ну, тогда, наверное, просто... Блин. Мне на этом все. Спасибо, ребята, вам большое.

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее. Точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Андрея Рожкова и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Вас приглашает мастерская по ремонту айфонов «Яблочный Спас».
2: Ярко звезды светили.

0: классика жанра. Юрий Гальцев.
1: Театральный институт, да, это была действительно первая наша халтура, которую я тоже не забуду никогда нашим ансамблем. Я думал, что она тоже будет иметь такой более-менее успех среди музыкантов и актерской тусовки, как я называю. Но это была правда. Мы этих людей, вы знаете, называли кардиологами. Почему? Я все время мне объясняют. Потому что, вы знаете, они были такие мощные ребята, где-то под 1.92 м, лысые. У них были такие носы почему-то, знаете, уши. Они были все в медалях, такие, все в медалях такие. Это сейчас лысые очень модно. Тогда лысый — это обязательно что-то связано с чем-то не тем, чем занимаешься. Вот. И вот однажды под Новый год подходит там ко мне такой кардиолог. Видать, кто-то сказал, что я играю или пою. Он ко мне подходит так и поймал меня в театральном институте, я отлично помню, и говорит: «Кто ты?» Я говорю: «Кто ты?»
2: Сейчас посмотрю. Рукомодитель.
3: Как зовут?
2: Юра.
3: Молодец, Юра. Завтра у нас съезд, мои ребята приезжают. Вот, с Тамбова, с Курска, с Нарьянмара, с Люберцев два будут, с Томилина. Надо будет прийти немножко, я в долгу не останусь. Страшно пить не люблю. Я говорю:
2: конечно, приду. Кардиологов люблю про себя.
1: В общем, приходим на следующий день, играем уже час, второй, третий, устали, начали собирать аппаратуру, нам до, в общем, немножечко даже чуть-чуть дали, я имею в виду, покормили. Вот. Он ко мне подходит, надо бутылочки две в каждом, знаете, во лбу только. Но парень крепкий, на своих ногах, и говорит: кто ты?
3: Как зовут? Его молодец, Юра. Слушай, братка, сделай для моих пацанов песню про Чапаева. Они страшно ее любят. И сразу пойдешь домой, я тебе говорю.
2: Я говорю: Христа ради, отпустите бедных актеров домой. Я не знаю про Чапаева. Мать звонила, темно на улице, Новый год на носу. Ей-богу, я не знаю, отпустите, вы же обещали. Пожалуйста.
3: Прочебай, урод, ты что? Из пиджака кошелек расстегивает, а валютой, знаете, пачкой. Ну сделай, ну. Я
2: говорю: может, прощерся, говорю, сойдет. Голова обвязана, кровь на рукаве, след крови.
3: Не надо про след. Прочебай.
2: Я говорю: ну, мать звонила.
1: И канал достал такую штуку, знаете, передернул. Я говорю: как вы какие-то странные, вы знаете, сразу фейерверк пускать. Знаю, прочебай, забыла, сейчас снова вспомнил, вы знаете. Ну, мы тогда играли, как играли, Битлз, мы снимали, я пел в совершенстве, но не знаю перевода, Назаре, Джефферсон Стейшн, Пердин Кафе Оркестра, Флитвуд Мэг, Слейд, Куин, но от полного зажима, нахватая от этого всего, тогда Чапаев был приблизительно таким. Вова!

В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2020 года.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Нет, я не алкоголик. Просто на крыше дома напротив стоят вышки и чем-то таким меня облучают, что я постоянно хочу выпить.

0: нелепых преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
1: Здравия желаю! Русский народ самый читающий в мире. А если выпьет и попадет к нам в отделение, то еще и пишущий. Самые прикольные фрагменты протоколов для вас прямо сейчас. Читаю мухой.
2: Реалити криминалити.
1: Хоть я и являюсь зачинщиком пьяной драки в кафе «Одуванчик», но прошу в качестве смягчающего обстоятельства учесть тот факт, что в это время я был абсолютно трезв. И сейчас, пиша эту записку, я тоже абсолютно трезв. Задержанный продавец Иванов ударил пенсионера Петрова куском мяса по лицу, в результате чего вырвал изо рта пенсионера глубоко застрявшие в мясе искусственные челюсти. Пострадавший бросил в меня топор. Топор ударил меня по лбу, отскочил и ранил пострадавшего в ногу. Приношу свои искренние извинения за причинение физического и морального вреда полицейским Капытину А.Е., Сладкову Г.К. и непомнящих В.В. Особенно мне неудобно перед Сладковым Г.К., окунутым мною вниз головой в люк городской канализации. Прошу принять во внимание то обстоятельство, что я был нетрезв по случаю 8 марта и обладаю званием мастера спорта по греко-римской борьбе. На этом пока все. Соблюдайте законодательство страны. А если немного нарушите, то делайте это смешно, чтобы попасть в нашу рубрику. И берегите тещу, Мухич. Юмор ФМ. Пока.
2: Реалити криминалити.
0: С капитаном Мухичем на Юмор ФМ.

0: Всем привет! В студии Юлия Деточкина, и это новости от ученых. Американские специалисты узнали, кому в браке жить хорошо настолько, что они даже медленнее стареют. Ясен-красен, эти счастливчики-мужчины. У женатых и никогда не женатых взяли тест ДНК. Оказалось, одиночки стареют быстрее, чем те, кого вкусно кормят борщами в браке. Кстати, у женщин такого эффекта от брака не выявлено. Правильно говорят, мужчины, женитесь, женщины, мужайтесь. Людям посоветовали побольше разговаривать с домашними питомцами. Ученые говорят, что если регулярно рассказывать своей кошке, как прошел ваш день, то она посидеет. Шучу. То тогда это вам поможет эмоционально разгрузиться. Причем не обязательно использовать питомца в качестве психотерапевта. Можно просто завести обычную шарманку. «Это что, это за пушистый пирожочек? Это чей такой хвостик?» Ну, вы поняли. Вот я только так и разгружаюсь.
1: Новости.
0: Между прочим, не только людям грустно в одиночестве. Ученые заметили, что самцы мышей от одиночества начинают прикладываться к бутылке. Грызунам во время эксперимента давали выбор, можно было выпить воды или чего покрепче. И вот самочки пили воду, а самцы через какое-то время начинали злоупотреблять. Это знакомо и самочкам человеческим. Оставили мужика одного на неделю, и вот он уже сидит на кухне с бутылкой и говорит, что ему прекрасно одному. Всем любви и хороших новостей. Я, Юлия Деточкина, скоро вернусь.
1: Юмор ФМ. Всегда хорошие новости.
2: Радиоканал Юмор ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35-00-279 для лиц старше 16 лет.
1: Хорошая погода.
3: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днем плюс 15 градусов, вечером плюс 10, ночью до плюс 6. Ветер умеренный, северо-западный.
1: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама. На двери у нас ажиотаж. К каждой двери подарок-монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98. Акция действует до конца сентября.
4: Холтеровская диагностика – надежный способ контроля работы вашего сердца. Суточный мониторинг. Мы следим за работой вашего сердца в реальном времени. Магнит Плюс на Зосимовской 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Я обращаюсь к 12 братьям месяцам, которые сидят в лесу у костра. Перестаньте уже бухать и меняться местами, ну будьте серьезнее.

0: Шутить изволите? Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
1: Рад нашей новой встрече, друзья, и рад особенно, потому что и выпуск «Шутить изволите» у нас особенный. Ведь прямо сейчас нас ждут несколько забавных историй из жизни великой советской актрисы Фаины Георгиевны Раневской. Таких историй множество, и каждая из них хороша по-своему. Вот несколько моих самых любимых.
0: «Шутить изволите».
1: Однажды Фаина Георгиевна вернулась домой бледная, как смерть, и рассказала, что ехала от театра на такси. Я сразу поняла, что он лихач. Как он лавировал между машинами, увиливал от грузовиков, проскакивал прямо перед носом у прохожих. Но по-настоящему я испугалась уже потом. Когда мы приехали, он достал лупу, чтобы посмотреть на счетчик. Как-то раз, приглашая друзей в гости, Раневская предупредила их, что дверной звонок не работает. «Как придете, стучите ногами». «Почему ногами, Фаина Георгиевна?» «Ну вы же не с пустыми руками собираетесь приходить». Великая актриса, для того, чтобы лучше настроиться и вжиться в роль, незадолго до выхода на сцену полностью раздевалась. А уже после надевала театральный костюм. И случилась такая история. Раневская стояла в своей грим-уборной нагишом и курила. В это самое время к ней в гримерку влетел администратор, забыв постучаться. Увидев голую Раневскую, он потерял дар речи и вообще забыл, зачем пришел. Актриса какое-то время с большим интересом следила за ним, видя его отражение в зеркале. После продолжительной паузы она наконец-то произнесла: «Вас не смущает, что я курю?»
0: «Шутить изволите».
1: Услышав эту легендарную историю, лично я выработал железное правило – всегда стучаться перед тем, как зайти в гримерку к известной актрисе. Чего и вам советую. Очень скоро вернусь на Юмор-ФМ с новыми забавными историями из жизни замечательных людей. Ваш Михаил Полицеймака.
0: «Шутить изволите»

0: Реклама.
1: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ББ?
2: Ну, есть, конечно.
1: А кровать из массива с газлифтами?
2: Со скидкой 90%.
3: Все для дома и ремонта на ББ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и их количество, на сайте www.wildways.ru. ООО ЛВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калядина.
4: Я наконец-то нашел то, что искал. Перфоратор Интерскол с активной виброзащитой. Бурит бетон и кирпич, сверлит и помогает при демонтаже. Вот это вещь. Перфораторы Интерскол от 5390 рублей в магазинах и на маркетплейсах. 5 лет гарантии при регистрации покупки, сервисная поддержка по всей стране. Интерскол работает так, что хочется еще.
5: ООО КЛ Стрейт. ОГРН 116774678-0761. Город Москва.
6: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
7: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Друзья, знаете ли вы, какая битва нас ждет? Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Чемпионка лирики Максим, голос, который может заставить зал замереть. Против поп-рок принцессы Доры. Ее оружие – смелость, а стратегия – быть собой. Не пропустите, друзья!
8: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. В эту субботу. 17:00. Категория 16+.
9: Ради

0: Маяков шутит на Юмор ФМ.
1: Скажите, а есть у нас какие-нибудь новые матерные слова? А то старые с ситуацией уже не справляются.

0: Антон Бурный и Ольга Мажара на Юмор-ФМ.
1: Всем, кто сделал правильный выбор, настроился на МРФМ, большой привет из эфирной студии, друзья. Здесь шутки-шоу, здесь она, Ольга Мажара. Оля, доброе утро.
2: Доброе, бодрое. Антон Юрьевич Бурный, он тоже здесь. Мы, вы все оружие. Давай раскроем наше оружие.
1: Да, они тоже появятся.
2: Юмористическое.
1: Самый лучший Дэн под занавес часа на экваторе 60 минутки. Гар Дмитриев в рубрике «Угарный папа». Я такого не говорил. Джейсон Стэтхэм обещал также заглянуть. Ну а пока давайте встречать дружных героев любимого скейт-шоу.
2: Однажды в России на Юмор-ФМ, а мы говорим вам... Доброе-бодрое!
0: Юмор-ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее «Однажды в учительской».
3: Ну что, вот они, мои учителя, мои педагоги, мои Николаи Педагогали. Да. Что, что опять случилось? Давайте, что случилось?
4: Что случилось? Вы уволили Зинаиду Аркадьевну, вот что случилось.
3: Да, я уволил Зинаиду Аркадьевну. Я согласен, Зинаида Аркадьевна была отличным учителем. Она была заслуженным педагогом Российской империи, потом заслуженным педагогом Советского Союза, потом заслуженным педагогом Российской Федерации и, возможно, могла стать заслуженным педагогом Российской империи снова. Но нет, это больше не случится, потому что ваша Зинаида Аркадьевна ни хрена себе как накосипорила, понятно? Все.
5: Слушайте, а что она такого сделала, а? Да, она не молодая, да, слух и зрение подводит, да, она несколько раз провела урок в столовой котлетам. Тройки им поставила, значит, они ей что-то отвечали. Получается, и с башкой тоже не то. Ну что, сразу увольнять?
3: Да,
5: надо,
3: это
5: что ли?
3: Здесь при чем?
5: Сразу увольнять?
3: Тихо!
4: Вы объясните, в чем претензия к Зинаиде Аркадьевне нашей? Что такого она сделала?
3: Зинаида Аркадьевна выложила фотографию. Да, на которой оголила часть тела.
4: Что?
3: Это значит, что ваша Зинаида Аркадьевна распоследняя подзаборная.
4: Зиночка!
5: А что?
4: Да они с мужем в браке 96 лет. Уже даже не могут этот материал придумать, в честь которого их следующую годовщину назвать.
3: Выложила фотографию в юбке с оголенными пальцами ног. Как будто мы не знаем, что буквально в метре от них грудь находится. Сейчас учитель на фотографии должен быть минимум в скафандре, вам понятно? Минимум. И то очень сильно далеко. Чтобы у пубертатных школьников вообще не поднялось руки ни для чего, кроме ответа на фотографию, ясно? Вот вы вообще видели, что с Бузовой произошло?
5: Что?
3: Видели?
5: Что?
3: Видели?
5: Что?
3: Выступила в купальнике. В купальнике. И что-то я рядом проруби не видел, понимаешь? Так, а теперь вы, Михаил Игоревич.
6: Да я-то что?
3: Я
6: что?
3: Вчера мощнейше изучал все ваши фотографии во всех соцсетях.
6: Что там изучать? Их всего две. И на обеих фотографиях я там на рыбалке, я в тулупе, в ушанке, с удочкой, что там?
3: Ага. А в руках у вас что, а?

0: В руках что?
1: Что?
0: Абсолютно голый карась. Фу! Срамота! Понятно? Срамота. Ну, благо, вторая фотография вас полностью реабилитировала. Вы молодец, да. Ну, та, на которой вы вспороли ему брюхо, выкинули кишки, сварили и съели. Вот правильно вы его наказали за то, что он фоткался голый.
1: Да я не за это с ним так, за то, что он карась.
0: Так, все, все. А с вами, Зоурбек Порубенкович, мы вынуждены попрощаться. Я думаю, вы сами все понимаете, так что до свидания.
1: Да вы гоните, мы просто однофамильцы.
0: Уважаемый Ивлеев, Зоурбек Порубенкович, нам проблемы в школе не нужны. Понимаете, еще лишнее внимание привлекать, нет, это не для нас, все.
1: Ладно, Никита Оксанович, все по делу. До свидания.
0: До свидания.
2: До свидания.
0: До свидания.
3: До свидания.
0: До свидания.
3: Физкульт, пока.
4: Однажды в России. Лучше. Смотри на ТНТ.

0: «Юмор-ФМ».
1: 15 сентября на календаре День худеющих отмечается сегодня. Ну, не наш праздник.
2: Вообще не наш.
1: Не наш.
2: Не.
1: Все, почему?
2: Мы все пытаемся, но потом просто говорим, ну кого мы обманываем?
1: Ну, конечно, здесь сила воли нужна такая, что этим вопросом нужно заниматься. Профессиональный подход практически нужен.
2: Нет, Антон, нужно всегда понимать, зачем, почему. А так в старые вещи влезаем, и слава богу.
1: Да, в зеркало посмотрели, приняли себя, и нормально.
2: Красивые, понимаешь, такие.
1: Ну, а говорить с вами будем вот о чем. А на что вы готовы пойти ради своих любимых вкусняшек? Ну и предлагаем продолжить фразу. Никогда не откажусь от...
2: сыра? Я вот, ну, ты же знаешь, я за сыр и вообще еще раз сыр. Сыр всему голова, я же та еще крыса.
1: Ну да, вот год рождения, но... в общем, дает свое влияние на это. Пельмени,
2: а ты?
1: Оль, все очевидно.
2: Пельмени.
1: Я действительно, я обожаю их, не откажусь точно и готов на них действительно потратить последние деньги.
2: И деньги, и неважно, сколько там КГ прибавится.
1: Абсолютно.
2: Это же полезно.
1: Как пришло, так
2: там
1: и ушло.
2: Там же мясо, а мясо — это польза. Мясо должно быть всегда, каждый день, у
1: а
2: всех.
1: Еще на прошлой неделе приготовил домашнюю шаурму.
2: Какой ты молодец, Антон.
1: Понял, что тоже от нее, конечно...
2: Что, тоже кайфуешь?
1: Отказаться сложновато.
2: А чего вы там не можете? А может быть, наоборот, на что вы готовы ради вот вкусняшек? Ну, например, готова съесть пиццу, но пройду, значит, пешком там поллеса. Ну, вдруг у вас такие вот есть моменты.
1: 10 тысяч шагов, да?
2: Ну да, напишите. +7 915 0303567. Единый номер в мессенджерах и СМС. А прямо сейчас Джейсон Стэтхэм, ему худеть не надо, он... в самом соку.
1: Я такого не говорил. Самая брутальная рубрика в эфире Юмор-ФМ.
0: Юмор-ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере «Я такого не говорил». Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
3: Однажды ехал на девятке и перевернулся. Дальше поехал на шестерке. Одна бабка переходила дорогу не на тот свет, а попала на тот. «Я могу и без рук», — сказал мотоциклист, «и до, и после аварии». Отличие европейского автомобиля от японского в том, что жена нудит слева, а не справа. Настоящий таксист даже перед сексом всегда спрашивает: «Вам куда?» Для меня есть только один запрещающий знак – бетонный блок поперек дороги. Все остальные знаки – предупреждающие.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
3: «Я такого не говорил».
0: Говорил, но только на Юмор-ФМ.

0: И такое бывает.
1: Включаешь Юмор ФМ, а там Андрей Рожков.
2: Стоматолог предупредил, что сейчас будет немного больно. И протянул мне счет на 100 тысяч рублей.
1: А еще бабушка Рожков.
2: Вот есть же такие люди. Выпьют и сразу идут спать.
1: Рожков в праздничном настроении.
2: За третьей бутылкой Валера летел пулей.
1: А также Рожков в мундире. Тетушка Рожков. Доктор Рожков. Рожков душнила. Рожков на спорте. Целых 33 Рожкова. И все шутят.
2: Дзюдоист Анатолий листал Камасутру и заметил, что из 73-й позы очень удобно переходить на болевой прием.
1: В новом сезоне Рожков шутит на Юмор-ФМ 16+. Реклама.
3: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
4: Качественные, конечно.
5: Надежные, чтобы потом не было проблем.
3: Долговечные, проверенные временем. Именно такими являются материалы Болос. Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки Болос обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы Болос.
6: Альпийские, баварские, французские.
7: Сережа, что ты делаешь?
6: Путешествую.
7: С открытым ртом и причмокивая?
6: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
8: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
9: «Мясной гурман». Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Шутов шутит на Юмор ФМ.
1: Только у нас, в России, в рекламе грузоперевозок среди преимуществ указывают, что грузчики трезвые.

0: В день худеющих, который отмечается сегодня, у нас с тобой, Оля, опять тема, которая может вызвать такой приступ аппетита.
1: Да-да, негатив, вы что, опять о еде с утра пораньше?
0: Давайте посмотрим, что в веселый чат прилетело. Ваш ответ на вопрос, на что вы готовы пойти ради любимых вкусняшек. Ну и продолжение фразы «никогда не откажусь от». Марина Сергеевна пишет: «никогда не откажусь от арбуза». Даже если он будет полностью состоять из химикатов. В целом можно расценивать как похудение.
1: Это знаете, как мыши плакали, кололись, но продолжали есть как.
0: Да. А я как-то вот с годами охладел к арбузам.
1: Ты знаешь, я тоже. Я вот, у меня нет желания арбуз покупать, там, например, дыню. Мне все дадут, я это просто знаю. Зачем покупать?
0: Нет, я вообще в целом, да, ну как-то, знаешь, нет такого огромного рвения, желания.
1: Согласна.
0: Съесть арбуз.
1: Я вот недавно была на премьере одного мюзикла, и там была такая закуска, арбуз с брынзой и базилик. Вот в малых дозах мне было прям вот достаточно. Я как будто бы свою миссию на лето уже прям вот выполнила все, арбуз поела, попробовала.
0: Ну,
1: спасибо большое.
0: Да.
1: Вадим вот написал, что никогда не откажется от блинчиков. Просто называю их углеводно-белковая матрица для восстановления гликогена. Ем под документальный фильм про спорт для маскировки. А вообще-то моя сила воли настолько железная, что ее можно сдавать в металлолом. А вырученные деньги как раз можно вот там, к примеру, на
0: тратить
1: сет роллов.
0: На блинчики?
1: Нет, на сет роллов потратить.
0: Так, предпочтение выяснили, блинчики и роллы туда же.
1: Гликоген, как тебе такое слово? Ты знаешь, что это?
0: Ну, вот ты знаешь, нет.
1: Это какой-то сложный углевод. Вот так. Ну, просто, чтобы все понимали, что я там не ругалась. И Вадим тоже.
0: Гликоген. 915-0303-567. Продолжаем принимать ваши варианты и продолжаем делиться с вами юмором, друзья. Гар Дмитриев появится прямо сейчас с детскими перлами. Угарный папа в эфире Юмор ФМ.
2: Юмор ФМ представляет Угарный папа с Гаром Дмитриевым.
3: Привет, меня зовут Гар Дмитриев. Я считаю, что можно бесконечно слушать, как трещит костер, как плещется вода и как шутят наши дети. Треск костра и плеск воды оставим для Грушинского фестиваля, а у нас юмор дошкольного и школьного возраста. Только лучшее. 3, 2, 1. Приступим.
2: Угарный папа.
3: Рома 4 года. Мам, поехали со мной и дедом на рыбалку. Нет, Рома, не получится, отвечает мама. Рыбалка не женское дело. Что ты, мама, очень женское. Надо просто сидеть и молчать. Антону 5 лет. Он обиженно говорит бабушке: бабуль, ты кошку больше, чем меня любишь. Мне не разрешаешь сидеть с ногами на диване, а ей разрешаешь. Из школьных сочинений Таисии. Чацкий вышел через задний проход и подпернул дверь палкой. Перед ним, сидя на коне, стоял всадник. Так как Печорин человек лишний, то и писать о нем лишняя трата времени. Графиня ехала в карете с приподнятым, сложенным в гармошку задом.
2: Угарный папа!
3: Сереже и Вахиту по 4 года. В детском саду Сережа соскучился по бабушке, ходит, плачет и приговаривает: «Баба! Баба!» Вахит вокруг него ходил-ходил, потом наклоняется и говорит: «Чё, бабу хочешь?» Олесе 2,5 года. В церкви она услышала громкий перезвон колоколов, притихла и спрашивает: «Мам, что это?» «Колокола звонят, доченька». Олеся долго слушала, а потом говорит задумчиво: «Звонят, звонят, звонят, звонят, а трубку никто не берет». И в завершении. Вот помню, когда я был маленьким мальчиком, моим официальным лучшим другом был дедушка Ленин. Теперь лучший друг всех маленьких слушателей Юмор ФМ – угарный папа, то есть я. Ребенок пошутил, я рассказал, все посмеялись. Родители, присылайте ваши забавные истории на наш единый номер +7 915 0303 567. Мы все хотим посмеяться. До новых встреч.

0: Реклама.
1: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера. Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
2: Олекси, да, не против гриппа и ОРВИ. Почувствовал симптом.

0: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, креветки королевские, варено-мороженое 489 рублей за килограмм. С 3 по 16 сентября при покупке не более 10 килограммов. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
2: В ленте.
3: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
4: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Honchi HS3 и Honchi HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Pausovcombank. Получите персональное предложение у официальных

0: для модели Honda Edge 3 в комплектации Comfort 2025 года. Не является офертой.
1: Кэш можем.
2: Беспроцентный лимит на все. Можем?
1: Кэш можем.
2: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
1: Кэш можем.
2: И кэшбэк 5% можем?
1: Кэш можем.
2: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто
1: кэш,
2: так.
1: Кэш можем.
2: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможно, комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБ РФ номер 841.
3: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
4: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
5: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный КВЛ Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ Сити и убедитесь сами.
7: Возрастное ограничение 13+.

0: шутит на Юмор-ФМ.
1: Хорошо погулял? Это когда ты возвращаешься домой на метро, а в твоем городе нет метро.

0: продолжаем говорить о ваших любимых вкусняшках. Екатерина веселый чат написала следующее, что никогда не откажется от сыра, копченой рыбы и сала.
1: А зачем отказываться? Это же все прекрасно, это полезно. Главное, не на ночь. Мне вчера так перед сном захотелось селедки, но я подумала, что, наверное, я сегодня проснусь...
0: Вспомнила, в общем-то, что и у тебя есть сила воли, да? Или немного другая мотивация была?
1: Нет, Антон, дело не в силе воли. Дело в том, что сегодня придет Иракли. Ты на меня можешь смотреть в опухшем состоянии, там, в любом.
0: Да, причем,
1: а он нет.
0: Причем я тоже могу быть в опухшем состоянии и могу смотреть. Да.
1: Вообще.
0: Такая вот, мотивация, пожалуйста.
1: Кирилл говорит, мясо! Давай, мясо! У меня мама всегда говорит, что если я вот за день не поела мясо, я считаю голодная, я не ела. Ну, то есть, считай, что...
0: День прожит зря практически.
1: Однозначно. Поэтому, Кирилл, моя мама вас бы прям вот, ну, очень сильно поняла.
0: А сообщение от Галины озвучим. Никогда не откажусь от пенного и жареных пирожков.
1: А жареные-то капслоком. То есть, они прям зажаренные прям там.
0: Вот сейчас захотелось.
1: И того, и другого.
0: Угадай, это... пенного или пирожков? Нет, пирожков с мясом.
1: С мясом? А это вместе можно вообще? Я просто небольшой любитель вот первого, а второго, да.
0: Да все. А что тебе? Ну, захотелось тебе? Почему нельзя-то?
1: В конце концов.
0: Да хуже если не будет, наверное.
1: Не будем говорить, что нам сегодня на охране сказали, что он сочетается. Ладно, скажу. Шоколад с текилой. Говорит, нормально же. Минздрав предупреждает. Текила вредна для вашего здоровья.
0: 915-0303-567, друзья. Продолжаем принимать ваши варианты. Пишите, от чего вы не откажетесь. В общем-то, никогда. Ну и на что готовы пойти ради любимых вкусняшек. На Юмор ФМ.

0: на Юмор-ФМ.
1: Минутка важнейшей информации прямо сейчас в эфире Юмор-ФМ. Максимально внимательно нужно сосредоточиться и слушать все, что будет происходить.
2: Там паркуется, да, машина?
1: Слушайте мой голос. Потому что через несколько минут услышите голос Андрея Рожкова.
2: Да-да-да. И вот тут очень важно запомнить шутку, которую он произнесет. Потому что если мы позвоним именно вам, вам нужно будет ее просто повторить. Повторяйте, 3000 рублей тут же ваши, ну и долгожданная путевка в суперфинал суперигры «Автомобиль за улыбку». Но это касается только тех, кто в нашем улыбайзере.
1: Да, в нашей бездушной, но чертовски справедливой машине. Если кстати, вашей улыбки пока там нет.
2: Я вот хотела сказать, что ну туда вообще не по плату можно попасть. Туда абсолютно каждый гражданин нашей великой страны может запросто попасть, при условии, что там 18 исполнилось.
1: Да, и причем все абсолютно бесплатно.
2: Да. Никому ничего платить не надо. Вы нам улыбку, а мы вам деньги. Вот такой вот, собственно, расклад. И напоминаю, через несколько минут кому-то точно позвоним. Поэтому все внимание на Юмор-ФМ.
1: А пока более... самый лучший Дэн, Денис Клявер, прямо сейчас с анекдотами в эфире вашей любимой радиостанции.
0: Юмор-ФМ представляет.
3: Самый лучший.
4: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
4: Друзья, что может быть лучше внезапной встречи с прекрасной таинственной незнакомкой? Вот вам примерчик. Сидит мужик дома, одинокий, смотрит футбол, вдруг звонок в дверь. Он открывает, на пороге шикарная девушка, и она обращается к нему. Говорит, здрасте, я ваша новая соседка и хочу сегодня, знаете что, оторваться, выпить и позаниматься сексом. Вы сегодня свободны? Да, говорит мужик. Ну тогда за кошечки мои посмотрите, ладно? Красота, она в глазах смотрящего. На лавочке в парке сидят два пожилых приятеля и разговаривают. Как дела? Ой, плохо, тяжело, Изя. Моей Саре секс нужен каждый день, а я уже не молод, так я больше не могу. Абраша, ну извини, я тебя много лет назад предупреждал. Не женись на некрасивой женщине. Тебе никто помогать не будет. А вот вам история о пользе страстных поцелуев. Итак, представьте, жена с мужем после 15 лет совместной жизни пришли к психотерапевту. Жена о проблемах в семье говорит. Врач не выдержал, подошел к ней, крепко прижал и закрыл ей рот поцелуем. Муа! Обращается к мужу. Вот, понимаете, что ей надо хотя бы 3 раза в неделю. Муж задумался и отвечает. Ну, в понедельник и среду я ее могу к вам привозить. А по пятницам, извините, у меня рыбалка.
0: Самый лучший Дэн.
4: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор ФМ.
5: Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
6: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность без осадков. Температура воздуха днем плюс 15 градусов, вечером плюс 10, ночью до плюс 6. Ветер умеренный, северо-западный.
5: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
7: В люксе?
8: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
7: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
5: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда. 70 72 82.

0: Вася работал врачом-ветеринаром уже 32 года. Подумать только, 32 года коту под хвост.
1: А вот и она, друзья, та самая шутка, которая может сделать вас богаче на 3000 рублей, причем забрать эту сумму можете сразу же, но и вместе с этой суммой еще заполучите путевку в суперфинал, суперигру, игры. Миллион? Миллион, ага. Автомобиль за улыбку.
2: Да-да-да, и прямо сейчас эта возможность есть у каждого, кто вращается в нашем улыбайзере. Даже не пытайтесь там себя увидеть, потому что крутится он быстро-быстро, а мы сейчас быстро-быстро исправим это дело, остановим его, и появится одна единственная фотографии. Кстати, можно за всем наблюдать на сайте веселаярадио.ру. Так вот, человек, который появится в улыбайзере, должен, так сказать, немножечко напрячься. Чуть-чуть. Потому что мы позвоним с вопросом, какая же шутка прозвучала только что. А потом расслабиться, потому что вы называете шутку, забираете 3000 рублей, путевку в суперфинал суперигры, автомобиль за улыбку. Ну и все, кайфули.
1: Считайте это запросом в космос. Пусть так оно и произойдет.
2: Давай мы посчитаем.
1: 3, 2, 1, улыбайзер, стоп!
3: Автомобиль за улыбку.
2: Вот что не девушка с именем Екатерина, прям императрица сразу, да?
1: Конечно, Оль, конечно.
2: Екатерина из Санкт-Петербурга появляется в нашем улыбайзере. Ей сейчас мы будем звонить, и мы рассчитываем на взаимность, а не на состояние там вот это гуляй шайналя, императрица, знаешь, и она такая.
1: Да, звоним в город на Неве, звоним Екатерине прямо сейчас.
2: Тридцать секунд есть у Екатерины на все про все. В принципе, достаточно, чтобы лакей принес мобильный телефон.
1: Лакей. Анверт. 3000 рублей.
2: Доброе, бодрое, Екатерина. Это Юмор ФМ, суперигра «Автомобиль за улыбку». Вы в прямом эфире.
1: Екатерина, здравствуйте, приветствуем вас.
4: Здравствуйте.
2: А вы на нас смотрите, такая красивая, такая прям... И мы вам тоже улыбаемся, и с удовольствием вручим 3000 рублей и путевку в суперфинал суперигры «Автомобиль за улыбку».
1: Буквально один вопрос, Екатерина. Какая шутка? Вот Андрея Рожкова буквально только что прозвучала в эфире «Юмор-ФМ».
4: Вася работал ветеринаром 32 года, подумать, только 32 года, как и подход.
2: Что вы говорите? А что скажет Андрей Рожков?
1: Давайте послушаем оригинал.
0: Вася работал врачом-ветеринаром уже 32 года. Подумать только, 32 года коту под хвост.
2: Подумать только!
1: Екатерина, мы вас поздравляем! 3000 рублей вы у нас забираете прямо сейчас. Ну и добро пожаловать в суперфинал суперигры «Автомобиль за улыбку».
2: Вы суперфиналист.
4: Спасибо.
2: Вы у нас императрица и суперфиналист. И, в общем, вот так круто начинается день. Хотите, может быть, кому-то на правах вот победителя что-то сказать?
4: Я хочу привет передать всем, кто слушает радио «Юмор-ФМ», и пожелать хорошего дня.
2: А?
1: Скромность,
2: достойная императрица.
1: Кать, мы вас еще раз поздравляем. Браво, да. Собственно, друзья, хотите также сайт веселорадио.ру, заходите, делитесь своей улыбкой. Данный эпизод игры будем завершать. Остается только снова запустить наш улыбайзер, чтобы ваши улыбки продолжали радовать окружающих.
2: Ведь игра продолжается.
3: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль.

0: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов АСЕ. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования РЭ рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
1: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО Альфа-банк.
2: Маша, а тебе семечки от Мартина в красном пакетике?
3: Мне с гусем.
2: Так они все с гусем.
3: Так я все и возьму.
4: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.
5: Ценит вкус и качество вся страна. Обожаем семечки от Мартина.
6: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь это в Роско. А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
8: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15%.

0: Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
1: Цена действительно на модель Tenet 4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
2: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
3: В этом весь ты.
2: В этом весь ты.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: А внучата, запомните раз и навсегда. Кастрюля начинает жарить сразу после того, как заканчивает варить.

0: и Ольга Мажара. Это вам не шутки. Это шутки-шоу на Юмор-ФМ.
1: В данном часе всем большой привет из эфирной студии, друзья. Здесь ваша пилюля для отличного настроения. Ольга Мажара. Оля, доброе утро.
2: Доброе, бодрое. А подожди, ты сказала, ваша пилюля или ваши пилюли?
1: Ваша пилюля.
2: А ты кто?
1: А я Антон Бурный. Здрасте всем.
2: Сладкий пирожок.
1: Вот в каком вопросе разбираемся. Говорим о вкусняшках, на что вы готовы пойти ради них, соответственно. Ну и предлагаем продолжить фразу «Никогда не откажусь от...»
2: От борща жены. Даже сметана не нужна. Это вот Николай написал. А мне прям захотелось и прям со сметаной.
1: Да, это не просто вкусно, но еще и чревато, да? Отказ чреват. Ну, отказался ты, не буду есть твой борщ.
2: Ага.
1: Как схлопотал.
2: Или, знаешь, говоришь, что там, типа, что, ну, в следующий раз не покупай такое, да? А она сама варила.
1: Да, как же рискуют иногда мужчины, конечно. 915-0303-567, друзья, мы продолжаем принимать ваши варианты. Двери веселого чата открыты, ну и продолжаем с вами делиться юмором.
2: Да, ну, кстати, не зря же говорят, что вы меньше живете. Рискуете много. Тот самый КВН прямо сейчас здесь на Юмор-ФМ.
1: Просто много держим в себе, Оль.
0: Юмор-ФМ представляет. Снова наша сцена. Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Команда, утомленные солнцем. Город Сочи.
3: Любви все возрасты покорны. Сочи, лето, ресторан.
4: Ну, Мариночка, тебе 18, мне чуть больше, 40. Прекрасный вечер. Вино, зелень, мясо. Ешь.
5: Я не ем мясо. I am vegetarian.
4: Вегетариан? Армянка, что ли? Да мне вообще национальность вообще не важно. Мне главное, какой ты человек. Вот, Марин, кто ты по жизни?
5: Я? Меня сложно найти, легко потерять и невозможно забыть.
4: Не понял.
5: Это мой статус ВКонтакте.
4: А зачем это все?
5: Если у человека есть зачем, он вынесет любые как.
4: Чё-то не пойму, что происходит вообще.
5: Если кто-то не ценит вашего присутствия, подарите ему возможность наслаждаться вашим отсутствием.
4: Мне что, уйти что ли или что?
5: Ой, ошибается каждый, признает ошибки мудрые, просит прощения сильный, восстанавливает отношения любящие.
4: Я что-то вообще нифига не въезжаю вообще, что происходит.
5: Можешь закрыть глаза на то, что ты видишь, но невозможно закрыть сердце на то, что ты чувствуешь.
4: Слушай, а ты можешь закрыть то, чем ты сейчас все это говоришь?
5: Мафи, Сереж, у тебя вообще есть страничка ВКонтакте? У тебя подписчики есть?
4: Да за меня в каждом городе человек 200 подпишется.
5: Да? А кто ты пос...

0: статуса?
1: Статус?
0: Да.
1: Статус у меня... Напитки покрепче, слова покороче. Так проще, так легче, стираются ночи. Взялся, ходи, пришла в ресторан, давай!
0: Я люблю тебя!
1: Ешь мясо, вегетариан!
2: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.

0: 15 сентября на календаре. Традиционно познакомим вас со списком праздников, которые выпали на день сегодняшний. Российский день леса отмечается.
1: О, кстати, отметим сегодня. Возьмем собак и пойдем гулять.
0: Видели этот блеск в глазах, когда появляется Оля?
1: Слушай, ты бы видел мой блеск в глазах. Мы когда гуляем, мы боимся там встретить лосей. А у них сейчас гон, они сейчас немножко такие... Вот, поэтому мы каждый раз, не дай бог. Или знаешь, у нас же там еще есть кабаны. Не дай бог, я слышу, а эта собака просто хрюкнула.
0: Какие интересные у вас собаки там, в общем-то.
1: Да, ротвейлер.
0: День свободных денег также отмечается сегодня.
1: У тебя есть? У меня нету.
0: Я вот просто думаю, а можно ли сейчас те, которые у меня есть, назвать свободными?
1: Ну, они, несмотря сколько. У меня просто не бывает свободных денег. Я всегда вкладываю, например, в кошачий корм, там, в кредиты, ипотеку.
0: Оля, нам срочно нужно поговорить о верных инвестициях с тобой.
1: Давай.
0: А еще сегодня отмечается день рождения экологической организации Greenpeace.
1: Поздравляем. Ну, и каждый из нас может быть немножечко Greenpeace. Хочется обратиться к людям, которые ходят в лес. Пожалуйста, фантики и бумажки и бутылки забирайте с собой.
0: Да, а вот если есть свободные деньги, можете оставить на видном местечке где-нибудь. Такой набор праздников. Друзья, выбирайте, что больше нравится. Нам продолжаем делиться юмором. Шутки, песни, плюс. Прямо сейчас Стас Ярушин, Надежда Ангарская, плюс.
1: Плюс Наташа Краснова.
2: Шутки, песни, плюс. Стас Ярушин. Шутки, песни, плюс. Надежда Ангарская.

0: снова здравствуйте, друзья. Это мы, ваши любимчики, вокалисты, юмористы. Надежда Ангарская и Стас Ярушин.
1: Это «Шутки, песни плюс» на Юмор ФМ. И «плюс» означает, что теперь короткие смешные версии популярных хитов мы поем на троих. А значит, поприветствуем нашу звездную гостью.
0: Популярный блогер, писательница, стендап-комик и невероятно красивая девушка Наташа Краснова. Солнечный Челябинск. Под бурные аплодисменты публики мы приступаем.
2: На Юмор ФМ.
0: Начнешь, моя хорошая?
1: С удовольствием.
0: Давай.
1: Пока я помню, пока хочу про это спеть, пою. Грудь четвертого размера накачала дочка мэра, уронила сигарету, трах-бабах, и нет ее! Стас?
0: Вот опять небес темнеет высь. Молодые в номер поднялись, с ними было мне нельзя, и дыхание затая в ночные окна вглядываюсь я.
3: Вот так он стоит.
0: Вот так вот стоит.
1: Вот третьего этажа вот
3: страшное дело.
1: Да. Так, ну что, это
0: Надя,
1: получается
0: твоя, да?
1: Я?
0: Песня, да.
1: Ну давайте попробуем. Мы столько лет друг другу с тобой трепали нервы, скандалили, кричали, разочек подрались, мне по суду достались 3 миллиарда евро. Как здорово, что мы с тобой сегодня развелись. Давай, жги, Натак.
4: Эй, хомяк, ты жив там в пылесосе?
0: Засосала
1: прибоки.
3: Часто бывает, что
0: часто бывает, хомяки по дому бегают.
3: Не хомяк, у меня собака, ее не засосешь там сильно. Ну, по частям.
0: Продолжим?
1: Ты продолжаешь.
0: Угу. Ага. Бывает, в магазин собрался с девушкой купить на ужин полбатона хлебушка. Вот вы заходите, и в супермаркете селедка купится, сосиска купится, пельмешки купятся, сметанка купится, картошка купится, морковка купится, шампуни купятся, бальзамы купятся, помада купится, помада купится, помада купится, помада купится, а хлеб останется.
1: Я же забыла про начало. Мне понравилось, как ты хорошо выговариваешь. Купится.
0: Вариантов не было у меня.
3: Купится.
1: Что, Наташа?
0: Наташа, да. Наташа.
3: Я заранее извиняюсь. У вас никто не извинялся перед людьми?
1: Мы всегда извиняемся.
3: Я заранее за все извиняюсь, что я здесь пою.
1: Да что, перед Бузовой не надо извиняться?
3: Ну, блин, ну как? Ну ее все любят.
1: А ты сейчас про Бузову, что ли, будешь петь?
3: Да. Я уже заранее извинюсь.
1: Все любят, это кто? Ну просто интересно.
3: Ну, во-первых, Бузова, давай, честно.
1: Во-первых, ее собака. Ладно, я взяла.
4: На теплоходе Бузова играет, а рыбы все лежат на берегу.
3: Да ну не так она уж плохо поет. Ну плохо, но не так.
1: Ну хуже мы вживую здесь поем, да?
2: На Юмор-ФМ.
0: Надежда, Наташа, девчонки, вы поете великолепно.
3: А, все уже? Я могу лучше и смешнее, кстати.
1: Ой, Наташ, ну поверь, мы еще не раз с тобой встретимся и споем, но потом.
0: Наташа Краснова плюс Надежда Ангарская плюс Стас Ярушин. Шутки, песни плюс. До новых встреч.

0: Реклама.
1: Официальный дилер BLG Martin. Более 100 новых автомобилей в наличии с ПТС. Одни из самых выгодных цен в России. Ваш BLG на привлекательных условиях всегда в Martin. Успевайте забронировать. Вологда, Гагарина 66. Звоните по телефону 51 77 77.
2: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Aqua Plus держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Elite – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Elastid Super Flex – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
3: 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900.
4: Тысяча автомобилей!
5: И один сайт. Martin.ru.
6: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
7: Акция действует до конца сентября.
8: Нельзя пренебрегать тревожными симптомами, когда речь идет о сердце. УЗИ, ЭКГ, прием кардиолога в медицинском центре «Магнит Плюс». Начните путь к здоровому будущему уже сегодня. Нам доверяют. 212-444.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Профессиональный ремонт автомобиля любой сложности. От восстановления геометрии кузова до заправки кондиционера. Техцентр МКР. Вологда. Окружное шоссе 69. Телефон 700-704. Работаем для вас без выходных. С 8 утра до 8 вечера. Я доверяю МКР.
11: Центр услуг «Партнер» сделает вашу декларацию за 20 минут. Декларации 3 НДФЛ и любые другие. Ждем вас в Батюшково 7, офис 1. Звоните 504-905. 504-905.
12: ИП Гостева МВ, ИНН 352-511-58-58-43.
13: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70-72-82.

0: шутит на Юмор ФМ.
1: Девчонки, что-то я в последнее время чувствую себя как Барби. Вроде молодая и красивая, а колени уже не сгибаются.

0: как всегда, есть что рассказать, есть чем с вами поделиться. Но сентябрь — время такое, когда яблочная компания известная выпускает свои новые гаджеты. Вот сейчас был представлен 18-го поколения. И тут, значит, аналитики анализировали и проанализировали.
1: Что выяснили?
0: Для того, чтобы позволить себе вот этот, значит, телефон яблочный 18-го поколения, нужно в месяц иметь зарплату в 350 тысяч рублей.
1: Всего?
0: Всего ничего, да. В общем, по их подсчетам, да, смартфон стоит примерно 180 тысяч. И, соответственно, чтобы при этом хотя бы приобрести смартфон и сохранить половину этой зарплаты, вот, соответственно, отсюда такая сумма. 350 тысяч рублей. А вот на одну зарплату без финансовых рисков, эту новинку яблочную, могут позволить себе представители всего 14 профессий.
1: Так.
0: Из них вот встречаются такие пилоты, экскаваторщики и сварщики.
1: Радиоведущих там нет, получается.
0: Никаких топ-менеджеров.
1: Вообще, как бы, ловите лайфхак и не благодарите. Мне много попадалось сравнительных таблиц 17-го и 18-го. Вообще ничем не отличаются. Вообще. А, нет, отличаются ценой. Вот тот, который 18-й, в два раза дороже. Поэтому вообще нет никакого смысла. Только, конечно, если вы не хотите понтануться. Но стоит ли этот понт таких денег?
0: Данная новость представлена исключительно в целях развлекательной информации.
1: Да, следующий тоже, кстати, будет развлекательный. Хотя кто-то, может быть, и заработает на этом.
0: Так.
1: Одна известная чипсокомпания ищет дегустаторов. Старый, значит, куда-то ушел, наелся, видимо. И вот сейчас они решили прямо сразу 5 найти себе дегустаторов. Видимо, тот один за 5 ел, не знаю. В общем...
0: Я вот сейчас подумал, да, вот дегустатор чипсов, правильно?
1: No.
0: Да. А может ли гастрит считаться профессиональной травмой на работе?
1: Нет, нет, Антон, это ты сам виноват. Так вот, значит, чтобы получить работу мечты, нужно написать, сколько пачек чипсов ты способен съесть за целый день, рассказать о своем опыте поедания чипсов. Как я чипсы ел этим летом. То есть написать прям эссе.
0: Сочинение на тему, да.
1: И объяснить, ну вот почему, ну это стандарт, почему мы должны взять именно вас. Вот, Антон, твой звездный час, почему мы должны взять именно тебя?
0: Ты знаешь, а я вот небольшой любитель чипсов.
1: Ты знаешь, я тоже. Поэтому, как покупали за деньги эту дрянь, так и будем за деньги.
0: Да, вы напишите, сколько вы готовы платить, а мы уже подумаем, почему вы должны взять именно нас.
1: Я хочу с трюфелем.
0: Ладно. Вот такие новости. К этой самой минуте далее, друзья, Игорь Маменко появится в эфире Юмор-ФМ. Любимые анекдоты.
2: Юмор-ФМ представляет. Любимые анекдоты Игоря Маменко.
3: Еврей выходит покурить, радугу увидел, говорит: на этом мне деньги есть. Аксакал, ему там 126 лет, и корреспондент спрашивает, как ему удалось дожить вот до такого преклонного возраста. Он говорит: вы знаете, дело в том, что я никогда ни с кем не спорил. Он говорит: ну этого не может быть. Он говорит: вы правы, не может. Проверяющий на ипподром приходит, смотрит, лошади готовятся к заезду, он проверяет, чтобы все совпадало, чтобы все сходилось, чтобы никто ничего не нарушал, правила и так далее. И смотрит, что один наездник своей лошади дает леденец скушать. Он говорит: стоп, минуточку, тут слушаю вас. А что вы дали? Ну, конфетка, леденец. Это точно, это не допинг? Да ну, о чем разговор? Просто леденец, барбарис. Хотите, попробуйте? Тот взял, попробовал. Могу я съесть? И тоже скушал леденец. Все в порядке? Он говорит: да, все хорошо. И ушел. И наездник лошади говорит: ты не беспокойся, ты обязательно придешь первый. Если даже тебя кто-нибудь обгонит, это будет или я, или инспектор.

0: Реклама.
1: Конечно, можем.
0: Беспроцентный лимит на все. Можем?
1: Конечно, можем.
0: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
1: Конечно, можем.
0: И кэшбэк 5% можем?
1: Конечно, можем.
0: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно, конечно, просто так.
1: Конечно, можем.
0: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841. Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит, для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
2: В ленте любимые продукты еще выгоднее с картой номер один. Каждую неделю персональные предложения со скидками. Активируйте скидки на любимые продукты и приобретайте их с картой номер один. Выгода, которая знает, что вы любите.
3: Лента. Топ покупок месяца.
4: JQ J6. Отправиться в путешествие с близкими.
3: Амода C5. Добавить стиля.
4: JQ J7. Впечатлить друзей.
3: Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
5: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
6: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 56 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Хончи HS3 и Хончи HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Паусовкомбанк. Получите персональное предложение у

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Давайте разбираться. Маша по очереди полежала на трех медвежьих кроватях. Значит, медведь и медведица спали по отдельности. Видимо, медвежонок — это единственное, что держит их вместе.

0: продолжаем наше гастрономически насыщенное утро эфирное. День худеющих отмечается сегодня, 15 сентября. На что вы готовы пойти ради своих любимых вкусняшек? Ну и продолжайте фразу. Никогда не откажусь от... Евгений написал веселый чат, что никогда не откажется от открывания и закрывания холодильника. Там одни вкусняшки.
1: А иногда вот открываешь, думаешь, а может там еще что-то появилось?
0: Да, и к сожалению, не всегда там что-то появляется.
1: Наоборот, что-то исчезает, особенно если семья большая. Другой вот Евгений написал, никогда не откажусь от домашних котлеток. Прям со сковородки. Воровал раньше у мамы, теперь у жены. И это прям целый ритуал. Выманить из кухни, быстренько схватить котлету со сковородки, положить на кусочек хлеба, чтобы не обжечься, и скрыться, пока не поймали. А потом где-то в укромном уголке насладиться слегка недожаренной вкусняшкой. Я сейчас и сам прекрасно жарю котлеты, но без этого драйва уже не то.
0: Да, согласен.
1: А потому что ворованные яблочки слаще,
0: да,
1: и
0: с чужого огорода повкуснее всегда. Я вот буквально на выходных у меня была такая история. Мы пожарили котлеты дома. 12 штук.
1: Так.
0: 12 котлет.
1: Отвернулся, там уже 10.
0: Только не я отвернулся, и там уже было не 10. В общем, пока куда-то собирались выйти из дома, осталось почему-то 4.
1: Антон!
0: С большим удовольствием все было съедено. Но я не мог отказаться от этого.
1: Я вижу, как сейчас вот это вот лицо сейчас треснет от удовольствия.
0: Как мне было вкусно. Как просто великолепно. Продолжаем принимать ваши варианты. Друзья, двери веселого чата открыты. Делитесь, пишите, на что готовы ради своих любимых вкусняшек.

0: Это вам не шутки. Это шутки шоу. Каждое утро на Юмор-ФМ.
1: Да, пользуясь случаем и эфирным временем, хочется еще раз поздравить Екатерину из Санкт-Петербурга с тем, что она оказалась в суперфинале суперигры «Автомобиль за улыбку». И напомнить вам, друзья, что у всех из вас без исключения есть такая же прекрасная возможность.
2: Да, присоединяйтесь к компании суперфиналистов. Уже совсем скоро мы узнаем имя того человека, который заберет у нас целый автомобиль. И вы можете успеть, так сказать, в последний вагон хоба и запрыгнуть. Поэтому скорее делитесь улыбкой на сайте веселоерадио.ру, если не успели это еще сделать. Ну и, естественно, слушайте Юмор-ФМ. А еще лучше слушайте и звоните вот прямо сейчас.
1: 229-2909, код Москвы 495. Давай скажем, что у нас на кону.
2: Дождевик!
1: Ох, будьте стильными.
2: Вот и дождевик. Вы будете вообще самым заметным, самым желтеньким, самым желанным человеком на любом
1: улице любого города. 229-2909, код Москвы 495, номер прямого эфира Юмор-ФМ. Друзья, ждем ваших звонков. Ну а пока наш эксперт по взаимоотношениям.
2: Всегда желанный гость. Сатья с юмором на Юмор-ФМ.
0: Юмор-ФМ представляет. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор-ФМ. Вы спрашиваете?
3: Сатья, мой мужчина критикует меня, когда я за рулем. И все, говорит, я делаю не так. Вот как мне защититься от этого, вот вообще от его критики?
0: Сатья отвечает.
4: Хороший вопрос, да. Чья машина?
3: 50-50.
4: Это очень плохо. Это очень плохо. 50-50 – это очень плохо. Я даже, наверное, не верю, что она 50-50. Она как бы чья-то, да? У нас тоже все в семье 50-50, но машина моя. Хотя у нее есть там 50%, но это моя машина. То есть кто за рулем, того и машина в данном случае. У меня такая ситуация. В моей машине не ездят люди, которые мне не доверяют как водителю. Вот прямо можно написать вот так. Кто за рулем, тот и главный. Поэтому, если я еду за рулем, ты мне доверяешь. Если ты доверяешь, значит, есть смысл заткнуться. Если ты что-то говоришь, значит, ты мне не доверяешь. Если ты не доверяешь, ты не едешь в машине. Я могу вам рассказать, как правильно критиковать человека за рулем. Как я это делаю. Если я еду и я хочу покритиковать, я говорю, пожалуйста, остановите, я выйду.
0: Все. Сатья с юмором.
5: Сатья, добрый день. Мой муж постоянно критикует мою фигуру, особенно после родов. Подскажите, пожалуйста, как донести ему, что мне неприятно?
4: Очень сложный вопрос. Во-первых, мужчина, который критикует фигуру жены, ну, просто бесстрашный самурай. Я бы не рискнул. Ну, нельзя так говорить с человеком, который имеет доступ к твоей зубной щетке. Это очень опасная история. С другой стороны, ну, скажем так, ну, наверняка же есть за что. Поэтому здесь надо сосредоточиться на двух вещах. Первое, надо наказать этого языкатого негодяя, который такие вещи говорит женщине. Второе, ну, реально подойти к зеркалу. Ну, надо все-таки на фитнес записаться, друзья мои. Это полезно не только для секса, это для здоровья полезно. Мы же должны понимать, что каждый лишний килограмм – это, ну, лишняя броня, ненужная. Представьте, что это Господь через него сказал вам такие жесткие слова, потому что иначе не доходило. И, естественно, почтальон должен пострадать. Чтоб он не подумал, что он весь благую нести будет все время. Надо ему так ответить, сказать, ну, братан, я извини, при таких размерах такие претензии.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор-ФМ. Радиоканал Юмор-ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
6: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность без осадков. Температура воздуха днем плюс 15 градусов, вечером плюс 10, ночью до плюс 6. Ветер умеренный, северо-западный.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
7: В люксе?
8: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
7: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
0: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда. 70 72 82.

0: шутит на Юмор ФМ.
1: Как любит говорить мой начальник, это хорошо, что вы согласны, потому что все равно придется.

0: немного блюза не помешает прямому эфиру Юмор-ФМ, правильно?
1: Однозначно. И, кстати говоря, дождевик, кот в дождевик точно не помешает Николаю из Ростова-на-Дону.
0: Николай, приветствуем, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Доброе, бодрое, прям вы веселый, бодренький такой.
2: Ну да, как всегда, хорошее настроение. У меня никогда не бывает плохое настроение.
1: Да что вы за человек такой распрекрасный, прям как мы.
0: Да, берем пример, друзья. Берем пример с Николая.
1: И с нас.
0: И с нас. Так, Николай, что будет происходить? Мы с Олей готовы исполнить три строчки в тему сегодняшнего эфира.
1: Филигранно, красиво, ярко.
0: Попробуем.
1: Потрясающе.
0: Чего хотим от вас? Четвертую строчку в рифму.
1: Да. Может быть смешно. Может быть не в ноты, это не важно. Главное с удовольствием. Готовы?
2: Давайте, хорошо, попробуем. Да, конечно,
1: давайте.
2: Готов.
0: Вперед!
1: Тортики, чипсы, бургеры, роллы.
3: Пряники, фрукты и даже митболы.
1: На диете даже не откажусь.
0: Николай.
2: Штук 5 эклеров ночью. Ёлки, блин, так же было хорошо, простите.
0: Нажрусь!
1: Ой. Вообще это было как будто ощущение, когда ты, вот знаешь, ночью прям вот сожрал 5, а потом, ой, да блин,
0: так
1: зачем
0: же было
1: я
0: хорошо,
1: это
0: да,
1: сделал?
0: Да, да, да. Нет, все очень подошло.
2: Отрабатывал
1: бы
2: ваши.
0: Николай,
1: главное так душевно, что просто даже и не подкопаться. Но давайте мы вам представим свой вариант. Не зря старался, Антон.
0: Но.
1: На диете даже не откажусь.
0: Вообще нет чего, я же котик. Кусь еду, кусь.
1: Кусь.
0: Николай, отлично.
1: Поздравляем. Фирменный кота-дождевик Юмор-ФМ вам достается. Так что мяу-мяу и вам, и мур-мур-мур.
0: Да, и спасибо за игру, и классного дня, и настроение пусть будет отличным.

0: Реклама.
1: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
2: Берем кредиты, мы в Совкомбанке.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм», «Специальные» на совкомбанк.ру.
4: Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ 963.
5: Олексидо не против гриппа и ОРВИ. Почувствовался.

0: Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. А7 агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
3: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.

0: Артнео помогает поддерживать здоровье суставов и позвоночника. Зеленый Артнео. Спрашивайте в аптеках Вита. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
1: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».

0: Башков шутит на Юмор ФМ.
1: У кролика так давно не было крольчихи, что в лесу его даже волки стороной обходили.

0: и Ольга Мажара. Это вам не шутки. Это шутки-шоу на Юмор-ФМ.
1: Буквально только что понял, что на три вещи можно смотреть бесконечно. На огонь, воду и на то, как Ольга Мажара тут пытается что-то скопировать периодически и вставить в Word. Воюет с курсором, воюет. Но о чем мы говорим сегодня? День худеющих отмечается 15 сентября. На что вы готовы пойти ради любимых вкусняшек? А также предлагаем вам продолжить фразу «Никогда не откажусь от...»
2: Вот Татьяна написала, что она на строгой диете, которую прерывает только в праздники, потому что, ну, святое дело. Вот вчера, говорят, был день танкиста, сегодня день эпиднадзора, потом день оружейника, работника леса, воспитателя, лора.
1: И так далее, потому что что? Каждый день праздник, конечно. Плюс мы еще накидываем каждое утро.
2: Ой, мы вас поздравляем с этим.
1: 915-0303-567, координаты прежние, двери веселого чата открыты, мы ждем ваших вариантов, ждем ваших сообщений. Ольга Мажара в студии Юмор ФМ.
2: Антон Бурный. А прямо сейчас сейчас наша любимая не реклама.
0: А у нас не реклама. Новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор ФМ.
3: Здравствуйте, меня зовут Михаил. Мне 44 года, и я свинья. Точнее, квадробер. Каждый день после работы я надеваю поросячьи ушки, копытца, поросячий хвостик, вешаю на нос пятачок и иду в ближайший алкомаркет, чтобы закупиться там до поросячьего визга. А костюм свиньи для моего старого нового хобби я приобрел в гипермаркете «Рога и копыта». Хотя жена говорит, что я и без костюма очень похож.
4: Гипермаркет товаров для начинающих и опытных квадроберов «Рога и копыта».
5: Ушки, лапки, хвостики, носики для песиков, котиков, зайчиков, белочек, крокодильчиков и, конечно, поросят. Квадробинг начинается с хорошего костюма.
3: Впрочем, поверьте, костюм не главное. Главное, что в душе вы самая настоящая свинья.
4: «Рога и копыта». Проживите свою лучшую животную жизнь вместе с нами на сайте мяу-мяу-гав-гав-кукареку.хрю.
2: Время жить в норках.
6: Жилой комплекс суперэконом-класса «Московские норки». Уютные квартиры с чистовой побелкой от 12 квадратных метров.
2: Успейте купить на старте продаж!
6: Прямо на границе Новой Москвы и Старой Калуги. На живописном берегу реки Корытня. Всего в 3 автобусах и 1 электричке от МКАД.
2: На квартиры без окон и дверей действуют специальные скидки.
6: Жилой комплекс «Норки». Честно, тесно, недорого.
2: Норки. Заползай и живи.
4: Все подробности на сайте
6: нашинорки.тут.
7: А ну отгадай, слово из 3 букв посередине «у».
8: Ну, я как-то стесняюсь.
7: Туя. А ты что подумал?
9: Вам нужна туя? А может, даже много туй? Добро пожаловать в Нижнепижминский туёвый питомник. У нас

0: традиционно мы делимся с вами эфирными планами на оставшееся время шуток-шоу. Ну, во-первых, у нас звездный гость ожидается сегодня.
1: Между прочим, это что за мужчина придет? Иракли!
0: Да, в общем-то, поговорим подробненько. На носу концерт.
1: Да, и поговорим про новые песни, и выясним, какой он там москвич. Ну, кстати, коренной вроде как.
0: Да вот и да, устроим. Заранее приоткроем завес тайну, устроим тест ему до настоящего москвича.
1: Да, да, да.
0: Ну, а прямо сейчас... Да, вы оставайтесь на любимой волне, а прямо сейчас встречаем дядю Сережу. Биг стендап в эфире Юмор ФМ.

0: Встречайте, дядь Сережа, Сургут.
1: Народ, всем привет. Я дядь Сережа, Сергей Жирихин. Как ваши дела? Как ваша жизнь семейная? Слушайте, разговаривал с одной знакомой. Она говорит, в семье самое главное – это доверие. Доверие. И вот мне мой муж на день рождения подарил пароль от собственного телефона. Я думаю, это бюджетненько в целом. Парень умеет экономить. Но, с другой стороны, я думаю, что в семье ведь помимо доверия еще очень важно не доводить человека до состояния, когда он тебе подарит пароль от собственного телефона. Ну, потому что ни один мужчина добровольно пароль от собственного телефона не подарит. И неважно, есть у него там что-нибудь в телефоне или там есть у него там что-нибудь в телефоне. Женщина, которая хочет что-то найти, которая что-то ищет, она непременно найдет. Понимаете? Она ведь как российское правосудие. 1% оправдательных приговоров. Если попал в замес, все, точно виновен. Так что в телефоне обязательно что-нибудь найдется, даже если там вообще ничего нет. Ну и в целом, вам не кажется, что вообще в семьях, где дарят друг другу пароли от телефонов, ну, с доверием уже как бы изначально не очень, нет? Нет такого ощущения? Я ее спрашиваю, ну и что ты, как вообще, запустил уже пальчики-то в телефон? Он говорит, нет, ну что ты, я говорю, матерью клянись, она говорит, ну да, уже посмотрела. Потому что невозможно найти женщину, у которой будет пароль от телефона, и она этим паролем не воспользуется, да? Это же как мне скажут, вот, Сереж, у тебя вот в верхнем ящике стола лежит фотография голой Марго Робби, а я такой, а, классно, ну, пойду поем, да? Нет, я говорю, ну и что ты, говорю, открыла, нарыла, что увидела уж? Он говорит, да ничего не нашла. Он все стер до заводских настроек, а в записной книжке оставил один номер телефона. Мой. Я говорю, ну, зато доверие, понимаешь, доверие полное. Теперь иди ищи у него второй телефон. Я бы советовал посмотреть в бардачке под сервисной книжкой на автомобиль, потому что мы, мужчины, в этих делах, честно говоря, не очень изобретательны. Вообще, обсуждали как-то с друзьями институт брака, и они вот все, они давно и счастливо, ну, видимо, счастливо женаты. Вот, ну и мы говорили, в каком возрасте жениться, кому вообще не жениться, if you know what I mean, вот, ну и так далее. И подавляющее число моих друзей утверждало, что вот брак – это работа, брак – это самопожертвование, брак – это уступки. Я подумал, какие-то паршивые маркетологи у института брака, нет? Не кажется вам? Ну, пиарщики просто отвратительные. Представьте себе, что если бы вот так же продавали бы автомобиль. Типа, машина, мало того, что она сама черт знает сколько стоит, так еще и за бензин плати, техобслуживание плати, налог плати. Тут тебя пытаются ее угнать, тут тебя на парковке поцарапают. Если бы такие слоганы были при продаже машин, понимаете, мы бы до сих пор на лошадях ездили, я вам клянусь. С браком такая же история. Нужны какие-то новые, не знаю, более позитивные слоганы. Там, хочешь повелевать людьми? Заведи себе детей. Ну или, например, жена. В любую морозную ночь у вас теплая попа под одеялком. Ну, прижался, согрелся, перезимовал. Надо вот такие слова, потому что брак это работа, брак это работа. На кой черт мне вторая работа, объясните мне? Я как бы на первый не так, чтобы лучший сотрудник месяца, да? А тут еще и на дому, да еще и не по профилю. Зачем? В общем, стоит об этом подумать. Спасибо большое, друзья, у меня для вас на этом все.

0: И такое бывает. Включаешь Юмор ФМ, а там Андрей Рожков.
1: Мне нужна именно деревенская девушка, потому что я та еще скотина.
0: А еще тетушка Рожков.
1: Ищу высокого мужчину для серьезных отношений.
0: Рожков Душнила.
1: Убежденный холостяк. Познакомиться с ревнивой, злобной, меркантильной истеричкой.
0: А также Рожков Мачо, Рожков в мундире, бабушка Рожков, Рожков на спорте. Целых 33 Рожкова. И все шутят.
1: Вот сидим с женой в кафе. Оба с бокальчиком вина. Она дегустирует, а я, как выяснилось, бухаю.
0: В новом сезоне Рожков шутит на Юмор-ФМ 16+.
2: Реклама.
3: BLG X50+. Современный кроссовер с высоким клиренсом, вместительным багажником и надежной подвеской. В наличии от 2 219 990 рублей. Бак бензина в подарок до конца месяца. BLG Martin. Вологда. Гагарина 66. Подробности по телефону 51-77-77. BLG. Надежность в движении.
4: Акция действует до конца сентября.
5: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
6: Качественные, конечно.
7: Надежные, чтобы потом не было проблем.
8: Долговечные, проверенные временем.
9: Именно такими являются материалы «Болос». Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки «Болос» обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы «Болос».
10: 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900...
11: 1000 автомобилей! И один сайт. Marten.ru.
12: Вологодский питомник растений «Садстрой» приглашает за покупками. Саженцы, рассада, семена и товары для сада. Собственное производство. Ждем вас на старом и городском рынках. Дальний 33 у «Макси», Чернышевского 147А и Конева 36, около торговых центров «Аплайн». Горького 129А, справа ТЦ «Континент». По Шихонском шоссе 20/4 за остановкой «Больничный комплекс», Ленинградской 144 и Воркутинской 1. Питомник растений «Садстрой». Все для вашего сада и урожая.
13: Центр услуг «Партнер» сделает вашу декларацию за 20 минут. Декларации 3НДФЛ и любые другие. Ждем вас в Батюшковый 7, офис 1. Звоните 504-905. 504-905.
14: ИП Гостева МВ, ИНН 352-511-58-58-43.
2: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70-72-82.

0: Маяков шутит на Юмор ФМ.
1: Друзья, совет на будущее. Зонтик отлично сбережет вас от дождя. Просто возьмите его с собой, и дождя точно не будет.

0: Сегодня нам выпала честь встретить сегодняшнее утро в компании прекрасного, душевного, талантливого, между прочим, человека. Иракли у нас сегодня в гостях. Иракли, привет. Доброе утро.
1: Спасибо за такие теплые слова. Доброе утро. Всем.
2: Доброе, бодрое. Кстати, Иракли впервые в нашей обновленной студии. Так ему так понравилось здесь. Он говорит, а у вас тут нельзя комнату снять? Это ты не слышал, а он сказал.
0: Это прошло мимо моих ушей, потому что я уже в наушниках сидел. Так, ну, видеть тебя рады. И по традиции зададим тебе вот какой вопрос. Тот же самый, который задаем нашим слушателям. Сегодня 15 сентября на календаре, День худеющих отмечается, вот такой праздник. А, прежде всего, был у тебя когда-то период, когда ты вот, знаешь, на диете сидел?
1: Решил, что я худею.
0: Да, вот прям встал с утра. Надо похудеть, да.
1: Слушайте, слава богу, вроде это...
2: Метаболизм у тебя хороший, да?
1: В общем-то, мысли жестко не приходило, но заниматься своей формой, ну, конечно, ну, типа, да. Но при этом я делаю это с кайфом, потому что я же занимаюсь любимыми какими-то спортивными занятиями. Вот. Не то чтобы там вот заставь себя, а мотивацию где-то найти, и так прет.
2: У нас любимая — это шавасана.
1: Нельзя вас не понять.
2: Самое просто удобное из асан.
0: А от чего, от каких, знаешь, от какой вкусняшки никогда в жизни не откажешься?
1: Не, я не настолько прям... зависим от еды. Более того, не для похудения, но вот когда я жил в Грузии, вот 3 года назад еще, вот я вернулся в Москву, и до этого я жил в Грузии какое-то время, там я очень любил иногда поголодать.
2: Да ладно.
1: Вот прям денечек, да, прям на чаечках, на боржомках, на всяких вот этих набеглавках и так далее. Вода, воздух и... Все думали, что я сошел с ума, потому что все приезжают в Грузию. Что делать?
0: Правильно.
1: Не то, что я.
2: Иракли, мы были с Антоном в Грузии в этом году летом. 3 или 4 дня, честно говоря, я уже там просто как в тумане. Ну, не получалось.
0: Слушай, 3 или 4 килограмма лишних привезли вроде с собой.
1: Что все такое? Мои друзья грузины все время меня завидовали, потому что ты можешь съесть хинкали как не в себя и так далее. И это тебе вообще не вредит. Посмотри, мы там ограничиваем себя. Я говорю, слава богу, вот Господь мне вот дал и этот талант тоже.
0: Хорошо.
2: Ну и, кстати, мы тебя поздравляем с днем рождения.
1: Спасибо.
2: Прошедшим, да. Но тем не менее. Честно говоря, я просто наткнулась на твой пост и немножечко, как это сказать...
0: обомлела.
2: Обомлела, так. Потому что в этот самый момент иногда, знаешь, забываешь, сколько тебе лет. Ну, вот тебе самому. И тут я такая смотрю, в смысле? Иракли говорит, мне 49. Я такая, а мне сколько? Потому что, блин, я еще в том возрасте, когда, ну вот, Иракли — это вот человек, который выступает на «Фабрике звезд».
0: Слушай, ну будем откровенны, Иракли не выглядит на 49.
2: Вообще нет.
1: Приятно, но при этом я к этому достаточно тоже привык. Я сам об этом знаю, если честно. И поэтому не буду сейчас кокетничать. Ой, спасибо вам там, тра-ля-ля. Это тоже талант, который достался от мамы, данный Господом, поэтому не моя заслуга. Я просто благодарю за это Господа, благодарю маму. Мама выглядит 79, просто на 30-0. Поэтому ну, очень классно выглядит, правда.
2: А говорят, кстати, что мы, миллениалы, ну, хорошо сохраняемся. Ну, да? Хочется в это верить. Но мы неплохо сохранились.
0: Я предлагаю
2: уже
0: не оспаривать данный факт.
2: Давай,
0: да,
2: не будем.
0: Мы,
2: да,
0: все хорошо сохраняемся, вот, товарищи миллениалы.
2: Ты сегодня, мы вот буквально сидим, буквально 2-3 минуты, а ты уже столько слов благодарности Вселенной высказал, и концерт у тебя про это же.
1: Зачем Вселенной? Я что, космонавт? Богу! Я говорю, Богу!
2: Концерт так и называется. Слава Богу за все.
1: Конечно, именно так оно называется.
0: 18 октября все состоится, концертный зал «Москва».
1: Спасибо.
2: Там будешь не только ты.
1: Спасибо, во-первых, что вы об этом говорите. Я ценю это. И буду не только я, буду действительно очень классные гости. И мы готовим действительно очень классные, очень душевные значит, песни и номера с лайвом, с прямо, извините за англицизм, с скрипичным оркестром, с живыми музыкантами, с уникальными инструментами. Будет мои вообще любимые, легендарные Вова Пресняков, Зузо Павлиашвили, мои уже там, уже друзья, там, многие там, и Мирави. И сейчас, помните, кому-то назову, забуду с волнения. Макарский, отец Фотий, Виталий Гагунский будет. У него есть невероятная песня, которую он посвятил дочери. Когда я услышал, я расплакался, сказал: брат, ты можешь, пожалуйста, выступить у меня с этой песней? Потому что родителям и мамам, и детям посвящен будет целый отдельный, наверное... вот прямо...
0: Блок.
1: Кто что? Как это называется по-русски?
2: Блок.
1: Как это по-русски? Ну, блок это... Как это поэт, брат.
2: Эпизод.
1: Ну, целое, короче, отделение. Вот.
0: Отделение. Шикарно.
2: А что, антракт будет?
1: Кстати, неплохая идея.
2: Ты знаешь, кстати говоря, ну, реально в этом есть свой кайф какой-то. Прийти, значит, послушать хорошую музыку, обязательно сходить в буфет.
1: А я, во-первых, что-то конечно, есть, триггера вот, еще из детства.
2: Конечно.
1: Да. А во-вторых, все-таки, слава богу за все, это первый тост на грузинском застолье.
2: Угу. Поэтому... Мы были, кстати, на грузинском застолье, у нас был прям тамада настоящий. Мы прям кайфанули.
0: Да, я тоже доволен,
1: поэтому,
0: что счастлив, что...
1: Если вы мне уже один подарок сделали, сказали об этом концепте радиослушателям прекрасной радиостанции Юмор-ФМ, а тогда сделайте еще, пожалуйста, мне подарок, если не слышно, приходите.
2: Придем.
1: Вот.
2: А давай еще один подарок. Мы прям тебе сейчас целую песню поставим.
1: Ух ты.
2: Твою.
1: Вот это подарок.
0: Да, давайте послушаем прямо сейчас. Иракли, моя Москва. В эфире Юмор-ФМ.
3: Шутки шоу на Юмор-ФМ.

0: на Юмор-ФМ.
1: Моя Москва только что, Ираклий отметился в эфире Юмор-ФМ и лично присутствует, между прочим, сегодня в нашей студии.
2: Между прочим, поздравляем. Классная песня.
3: Спасибо.
2: Практически как раз-таки к дню рождения нашей
3: не
2: красавицы.
3: Не практически, а именно прям...
2: Прям в день
3: релиз
2: выпустил,
3: был, да? Именно, да. И релиз, и видеоклип работы, которая была снята. А эта песня совместная с DJ Demixing вообще. Uh-huh. А снялись невероятные наши вообще просто люди, и актеры, и блогеры, и бизнесмены, которые представляют Москву, которые ее любят. Я вот как-то вот так вот им предложил, они оперативно впрыгнули в эту историю, и вы можете увидеть в клипе и Мишу Полицемак, и Ань Попова, наших постоянных актеров, и Димка Бекова, который блогер известный, и сейчас всех не перечислю.
2: Так, подожди, а ты выбирал людей по принципу, что они москвичи коренные, или нет?
3: Я выбирал по принципу, кого-то я прям сам выбирал, а кого-то команда тоже предложила. Ну, к Москве они имеют по-любому отношение. Я не коренной москвич, потому что коренной москвич — это четвертый. А это в четвертом поколении кто? Корень. А родился в Москве. У меня все лишь второе.
2: Я вот, слушайте, у меня теперь штамп в паспорте, что у меня прописка в Красногорске. Я уже считаю себя москвичкой. Ну, Красногорск — это же Москва.
1: Нет,
2: нет?
1: Подмосковье. Ну, как бы.
2: Мы для тебя, кстати, приготовили целый интерактив, называется «Какой ты москвич?», но он будет чуть попозже. Ты сейчас морально готовься?
1: Да, настраивайся. Напоминаю, друзья, Ираклий у нас сегодня в гостях, короткая пауза, после которой вернемся в эфир.
0: Шутки шоу на Юмор ФМ. Реклама.
4: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
5: Берем кредиты, мы в Совкомбанке.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
7: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, креветки королевские, варено-мороженое 489 рублей за килограмм. С 3 по 16 сентября при покупке не более 10 килограммов. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
8: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
9: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный КВЛ Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ Сити и убедитесь сами.
12: Возрастное ограничение 13+.
13: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
14: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
15: Если у вас другая проблема – геморрой. На помощь приходит Винарус. Винарус действует на симптомы геморроя изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. Винарус. Сила двух компонентов против геморроя. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.

0: Маяков шутит на Юмор ФМ.
1: На самом деле обезьяны умеют разговаривать. Просто они боятся, что люди об этом узнают и заставят их работать на радио.

0: Всех нас с возвращением в эфир Юмор-ФМ. Друзья, Иракли у нас сегодня в гостях. Напоминаем, что 18 октября в концертном зале «Москва» большой сольный концерт. Слава богу за все. Такое название он получил.
1: Абсолютно. И гости там тоже будут. Мы еще поговорим о концерте, но прежде, пока ты не сбежал, давай все-таки пройдем интерактив. Какой ты москвич? Ну, ты говоришь, что не коренной, но родился ты в Москве и хорошо знаешь столицу. Хорошо знаешь или нет?
2: С появлением навигатора начал знать значительно хуже, потому что какая-то часть мозга начала как бы прекращать работать во всяком случае. Но последние события, в общем-то, ее опять пробуждают.
1: Начал вспоминать. Хорошо, у нас вопросов 10 про Москву, так или иначе, будут варианты ответов, где-то не будет, ну, в общем, погнали.
0: Ну, погнали. Да. Ответы мы и сами не все знаем, так что не
1: Честно,
0: переживай.
1: Да. Сколько населенных пунктов на планете называется Москва?
2: Какое отношение к городу это имеет? Я думаю, что благодаря сумасшествию американцев, которых есть и Парижи, и Лондоны, значит, у себя на территории, и Москва должна быть там. Ну, раза три точно.
1: А всего? Давай, ну просто...
2: Ну, пусть бы пять.
1: Почти три десятка. Что значит понятие «семь сестер» в Москве?
2: «Семь сестер» в Москве?
1: «Семь сестер» в Москве.
2: Это холмы?
1: Холмы. Да? Это высотки. Так называется как раз-таки символ сталинской эпохи. Да. Семь одинаковых высоток.
2: Точно, да.
0: Кстати, холмы тоже почему?
1: Да? Вполне себе, да. Какое из этих законов действует в Москве? Первый. Запрет собакам лаять ночью. Нельзя заводить больше 3 кошек в квартире. Запрещено пользоваться метро в валенках. Или воспрещается ходить по тротуарам против потока в час пик.
2: Классно.
1: И он реальный один. Один какой?
0: Мне же нравится шикарный вариант с валенками, конечно.
2: С валенками классная история. Но я уже забыл, потому что было много информации.
1: Собаки, больше 3 кошек нельзя.
2: Нет, можно.
1: Можно. Тогда что нельзя?
2: Куклачев об этом доказывает. И многие другие артисты тоже. Тогда валенки, что ли, получают?
1: Валенки? Да нет. Запрещено собакам лаять ночью с 23 до 7 утра.
0: Официальный закон существует.
1: Реально.
2: И как они наказаны бывают? Можно задать вопрос, когда это происходит?
0: Да, как донести до собаки, что нельзя?
2: Административка или как?
0: Или уголов собачье дело заводят?
1: Годом датируется основание Москвы? 1149, 1046, 1147 год.
2: Стыдоба какая. Почувствовал себя сейчас смесью Бузовой и Жирковой. Что ж там вокруг летает? По-моему, 1100. Ну, короче, вариант 100, нет, да?
1: Это, я не услышала.
0: 1147, да?
2: Точно 147, да.
1: Да, да, абсолютно точно. Слушай, время вышло, но там еще вопросов много. Ну давай вот еще один, да? Какой хочешь? Про
2: усадьбы? Мы еще на время играли.
1: Конечно, там Антон, видишь, блин. Хочешь про герб Москвы, про театр, про метро?
2: Давай театр.
1: Театр, давай. Какой московский театр имеет форму пятиконечной звезды?
2: Армии, конечно, что за вопрос?
1: И это правильный ответ. Театр Российской армии. Короче, смотрите, коренной москвич.
2: Ну,
1: получается.
2: Ну, нет.
1: Ну,
2: все. Какой из 30?
1: Мы тебе даем статус коренной москвич.
2: Хорошо.
0: И, ну, да, тест на москвича пройден, я считаю.
1: Вот опять-таки смотри, как случилось, что именно в концертном зале «Москва» случится концерт Иракли 18 октября. Ты, ну, как-то так случайно получилось? Или прям вот так «я хочу»?
2: Именно так. Ну, так как там концерт все-таки, слава богу, за все, как мы понимаем, там, допустим, в зале «Вегас» его было бы странно делать. Угу. Как-никак, как бы концептуально, я имею в виду. А так, первый концерт такой состоялся еще 2 года назад, были запросы повторить. И это был зал церковных соборов Храма Христа Спасителя.
1: Ой, это было, кстати.
2: А мы решили планку повысить, чтобы зал был больше. Концертный зал «Москва» прекраснейший, шикарнейший, комфортабельный для зрителей, звук, свет, все прямо на абсолютно высшем уровне, поэтому не вижу причин, нет. А с Божьей милостью, надеюсь, люди поддержат. Будет опять переаншлаг, как во время первого концерта, и следующий концерт будет еще в более большом, возможно, зале. И мы еще больше хороших дел сделаем, потому что, я не знаю, говорил
1: я... Это благотворительный концерт?
2: Или нет, да. Это благотворительный концерт. Мы помогаем детям-протезникам. И эту традицию положили как раз-таки во время первого концерта. Инициатор был отец Серафим Бетхариби, который принимал участие своим хором невероятным. Приехал специально. Это, знаете, кто это такой? Это
1: Нет.
2: невероятный монах ассириец, который поет на новоарамейском языке, языке, которым пел Христос. Волшебство невероятное. Вот у меня с ним одна песня, и скоро, дай бог, будет вторая. И, ну вот, такое волшебство, мы сразу поняли, что нам нравится делать. И мы выбрали одного ребенка, а так получилось, что помогли трем, представляете?
0: Mm-hmm. Класс.
2: Ну, прям Господь так управил, что, ну, просто вот какие-то вот такие невероятные чудеса и сюрпризы. И я надеюсь, в этот раз, благодаря активности зрителей и вашей, тоже данная история произойдет. Вот у меня был день рождения, меня поздравляли. Вот приходите голословно в интернете просто поздравлять, берите билеты и помогайте детям. Это для меня будет самый большой подарок.
0: Слушайте, действительно, у вас есть отличная возможность приложить руку к чему-то большому, доброму и светлому. 18 октября. Концертный зал Москва. Слава богу за все. Концерт Ираклия.
1: И, кстати, там будет не только Ираклия. Хотя и, конечно же, и целого Ираклия, может быть, будет мало. Но там
2: мало.
1: Будет... Но там еще будет Владимир Пресняков, Сосо Павлиашвили.
2: Макарские, группа Кватро, Мирави, отец Фоти, Гела Гураля, победители голоса, сейчас вот забыл, Виталий Гагунский, я уже упомянул. Много-много еще кое-кого.
1: И все это, самое главное, Живаго. То есть это не, знаете, там, не под фанеру, а
2: странно было бы славить Богу под фонограмму. Многие такое делают.
0: Это сложно представить даже, вдруг мне стало сейчас в голове своей.
1: Но, кстати говоря, кто-то из артистов там говорил, что под фанеру им сложно петь, потому что это ж надо попасть в себя.
2: Это был я.
1: Это ты был?
2: Да.
1: Серьезно?
2: Абсолютно. Я волнуюсь невероятно, когда приходится на каких-то съемках, как мы понимаем, таковые существуют на телевидении. И вот требования настойчивые, что вот у нас нету возможности для Живаго. И вот такое было.
0: На одном мероприятии, я признаюсь, вот сейчас честно, мне однажды пришлось говорить, то есть вести мероприятие под фонограмму.
2: Ты рекордсмен, дружище.
1: Как это вообще, Антон, возможно?
0: Это было сложно, это было сложно, да. Ираклий у нас сегодня в гостях, друзья. Короткая пауза, после которой вновь возвращаемся в эфир.
3: Шутки шоу на Юмор-ФМ. Радиоканал Юмор-ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
4: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днем плюс 15 градусов, вечером плюс 10, ночью до плюс 6. Ветер умеренный, северо-западный.
3: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
5: Альпийские, баварские, французские.
6: Сережа, что ты делаешь?
5: Путешествую.
6: С открытым ртом и причмокивая?
5: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
7: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
3: Мясной гурман.
8: В люксе?
9: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
8: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
3: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда. 70 72 82.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: После свадьбы Антон открыл для себя много нового. Вот, например, он и не подозревал, что можно неправильно поставить молоко в холодильник.
0: Бурный и Мажара.
2: Так, друзья, напоминаю, что у нас Иракли сегодня в гостях. Мы уже много раз упоминали о том, и еще раз упомянем, что состоится концерт 18 октября, концертный зал Москва. У вас у всех есть возможность, и, надеемся, желание, прийти на данный концерт, потому что можно не только насладиться творчеством, но еще и быть причастным к большой благотворительной истории. Вот так.
3: Слава богу за все. Так называется концерт. И, кстати говоря, как сказал Иракли, это лучший подарок на день рождения.
2: Между прочим.
3: Почему-то мы говорим так, как будто его нет, а он смотрит на нас, улыбается. И говорит, ну, все правильно говорят.
2: Да, и думает то же самое. Почему они говорят так, как будто меня нет?
4: Нет, спасибо огромное, потому что я не думал, что вы столько раз расскажете о концерте.
3: А хочешь еще раз?
4: Каждый раз, кто будет подключаться.
3: 18 октября мы встречаемся в концертном зале Москва на концерте Иракли. Слава богу за все.
4: Спасибо.
3: Мы так чистим карму свою.
4: Ждем.
2: Да. Так, ну, я предлагаю еще поговорить вот о чем. Был ты, Иракли, замечен в неком реалити-шоу?
3: Ты сказал замечен, знаешь, как будто бы...
2: В неком под названием «Ставка на любовь».
4: О, да.
2: О, да.
3: Как это было?
4: Это было шикарно, это было волшебно. Это останется в памяти на всю жизнь. Это правда.
2: Суть данного шоу, то есть там, да, пары. Угу. Звездные достаточно в некомфортных условиях оказываются. Угу. С чем приходится им как-то так или иначе справляться? Вот у меня, кстати, вопрос всегда был такой. Я смотрел несколько выпусков данного шоу. Мне всегда был интересен взгляд изнутри. Насколько данный проект, скажем так, влияет либо положительно, либо, наоборот, пагубно на взаимоотношения партнеров?
4: Ух... Эфирного времени сейчас может не хватить. Это отдельная концепция программы, как мне кажется. Комфортные были условия. Невероятный красивый дом. Вкусная еда. Бассейн. За нами ухаживали, значит, несколько...
3: Киперов.
4: Значит, людей, которые готовили, убирали. Все. Но... На контрасте, после вот этого вот невероятного шика, мы действительно попадали в радикальные условия. Uh-huh. И я был невероятно удивлен своей любимой бывшей женой, потому что она в радикальных условиях проявилась настолько командной, настолько большим участником в общих процессах, настолько заботливой и так далее, что я задался логичным вопросом. А почему в жизни ты не на друга? Такой фокус только на себя, и как бы я запутался. Почему? Неужели я был должен создавать тебе специально какие-то радикальные условия, чтобы ты становился вот таким невероятным человеком, потому что ты таким и являешься. Заводские настройки жизнь сбила, а вот она ты какая настоящая. Поэтому в моменте, конечно же, я... был невероятно вдохновлен, заново влюблен, и все послужило таким образом, что эти условия на отношения к друг другу очень классно.
2: Больше сказываются положительно.
4: Очень классно прямо сказались. Потому что, ну, это было просто какая-то фантастика. Она была героем. Она останавливала коня. Она делала все, что вот как бы по традиции принято должна делать. И при этом была нежной, красивой и женственной.
2: Ну, как сказала, сладкоречивый ты дьявол.
3: Слушайте, вот после этого хочется сказать. Мужчины, не возите женщин на Мальдивы. Везите их в экстремальные условия.
2: Есть жуков.
4: Но это дорого.
2: Убегать от пауков и так далее и тому подобное. Да. Ну и плюс ко всему, есть такая песня в твоем творческом багаже. «Любовь долго терпит».
4: Да. Эта песня была написана там, пришла идея. Потому что, действительно, слова из послания Коринфянам, послом, из Нового Завета, стали часть этого послания, гимна любви апостола Павла, стал припевом. А впоследствии я посвятил действительно эту песню нашим... крутым вдохновением нашей жизни. И она такая послушала действительно лебединой, наверное, песни, потому что все-таки мы, несмотря на то, что команда, мы решили идти отдельно по жизненному пути. И эта песня стала саундтреком к
3: проекту.
4: Программе. Угу. Хотел сказать, любовь долго терпит. Ставки на любовь. Там действительно приходилось несколько терпеть разные вещи.
2: Слушайте, я предлагаю наш сегодняшний такой достаточно теплый эфир, да, по атмосфере, и как раз-таки завершить данную композицию.
4: Класс.
3: Да, может быть, вы знаете, в вашем городе сегодня не так много солнца, но самое главное, чтобы оно было внутри.
2: Да, простите, да, и на другой композиции завершим «Солнце внутри». Вот это прозвучит.
4: Ну, а послушайте потом отдельно, как
2: спасибо. Иракли, спасибо тебе огромное, что был с нами. Всех, собственно, да, приглашаем еще раз на концерт Иракли 18 октября, концертный зал Москва. Тебе классного дня, спасибо.
4: Ну и пока.
3: И всем без исключения мяу-мяу и мур-мур-мур.
2: Да, мы вернемся завтра. Пока.

0: Реклама.
1: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
4: В этом весь ты.
3: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
6: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
7: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7».

0: прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytd.ru 16+.
1: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ББ?
2: Ну, есть, конечно.
1: А кровать из массива с газлифтами?
2: Со скидкой 90%.
3: Все для дома и ремонта на ВБ.
0: Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года до 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и их количество, на сайте www.wildberries.ru. ООО ФВБ. УГРН 124-770-047-19-19. Московская область. Ростовская область. Деревня Калядина.
4: Обновленный Хавейл Джолион. Создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным. Полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым. Проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Хавейл Джолион. Один для всех.
0: Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей, панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте хавейл.ру. 12+.
5: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: шутит на Юмор ФМ.
1: Недавно пересмотрел мультик про Винни-Пуха и задумался. А никого не смущает, что только у маленького, тихого, застенчивого пятачка было дома ружье.
0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России».

0: Бетховен 2. Поеду за наших ребят, за наших девчат, отстаю честь. Понятно, и завоюю все медали, привезу сюда.
1: Ну и в каком виде спорта вы будете выступать, Азамат Тахирович?
2: Так, интересненько. В смысле, в каком виде спорта? Их что, до хрена?
1: Ну да.
0: Ладно, зови Катерину, сейчас будем разбираться.
3: Вызывали?
0: Катерина! Блин, Катерина, выглядишь, как будто тебя ребенок нарисовал. Ладно, слушай. Катя, тут мне этот свистит, что тут всякие виды спорта есть. Я, значит, сейчас на Олимпиаду поеду. Ты знаешь какие-нибудь виды спорта?
3: Да, мне очень нравится фигурное катание.
0: О! Фигурное катание, видал? Сразу, человек сразу на работе чувствуется. Фигурное катание. Катерина, напомни, что это?
3: Это танец в коньках на льду.
0: Ну так и говори, танец в коньках на льду. Ты чё, блин, другими словами это заменяешь? Танцевать на льду — это прикольно. У меня и костюм будет такой классный, весь в стразах.
3: Вы серьезно?
0: Да нет, конечно. Фигурное катание мы отметаем. Есть какой-то другой вид спорта?
1: Есть прыжки с шестом.
0: Прыжки с шестом. Ну и какой там рекорд?
1: 6:15.
0: Утра? Типа, кто раньше встал, прыгнул, тот и победил?
1: 6:15 метров вверх.
0: 6 метров вверх? Ну что, Макдональдс надо перепрыгнуть, что ли? 6 метров, Саша! Жираф 5! Давай что-нибудь другое, нахрен надо так прыгать, ты чё?
3: Да есть еще прыжки в воду с высоты 10 метров.
0: Сколько?
3: 10.
0: 10 метров? Это же два жирафа! Нормальный вид спорта в пределах человеческих сил. Человеческих, не леопардов, не дельфина.
3: А есть еще марафон.
0: Так, видимо, бежать надо куда-то. И много там бежать. Не говори 10 метров, блин.
3: Нет, там 42 километра, 195 метров.
0: А вот эти вот 195 метров обязательно? Что, за 42 километра непонятно, что человек бежит 42 километра? Или типа, ну, 42 километра кто угодно может пробежать, а ты попробуй еще 195 метров добеги.
1: Азамат Ахирович, есть санный спорт?
0: А до этого прям все распрекрасные были.
1: Да нет, там надо на санках съехать с горы просто.
0: Просто на санках с горы? Это нормально. С этим я справлюсь.
1: Азамат Ахирович, вы и не поняли, там они на санках едут 150 км в час.
0: А санки где, в багажнике, что ли? Все, нахрен, никуда я не поеду. Не уговаривайте меня, все. Чего вы вообще взяли, что на Олимпиаду собираетесь? Я лучше вон поеду на этот Уимблдон. Большой теннис называется, если вы не знали. Большой теннис. Он большой, я тоже взрослый. Вот и все. Все, не бесите меня!
4: Однажды в России. Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ.
5: Мерешек в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем. Нас ловит

0: вот мы знаем, куда. Конечно же, в новый сезон на Юмор-ФМ. Он, друзья, давно стартовал. Мы этому очень рады. Ну и напомню, что в наш эфир буквально ворвался с короткими, но очень крутыми шутками абсолютно всеми любимый Андрей Рожков. Ну и, конечно, огромный плюс в том, что на Юмор-ФМ стало еще больше юмора. Продолжаем этому радоваться, продолжаем смеяться. Друзья, в финале часа услышим один из лучших монологов Задорнова. Чуть раньше своими миниатюрами будет радовать Лиг Городов. Ни в коем случае не пропустите. Много детских перлов будет в рубрике «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым. И еще больше юмора уже прямо сейчас. Джейсон Стэтхэм и его брутальные цитаты в эфире Юмор-ФМ. У микрофона Денис Савельев. Всем привет. Доброе утро тем, у кого оно наступило. Добрый день, у кого он уже. Ну и, конечно же, добрый вечер всем остальным.
1: Юмор-ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
2: «Я такого не говорил».
1: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
2: Трусость не мой конек. Мой конек — горбунок. Христофор Колумб был первым, кто попутал берега. Бросить курить легко. Я сам уже 100 раз бросал. Никогда не бери в долг у того, кому не можешь настучать по шее. Черепашки-ниндзя всегда нападают вчетвером на одного. Потому что у них учитель — крыса. Однажды часы с кукушкой упали со стены прямо мне на голову. Время не щадит никого.
1: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
2: Я такого не говорил.
1: Говорил, но только на Юмор-ФМ.

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее. Точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Андрея Рожкова и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ. 18+.
5: Реклама.
6: Профессиональный ремонт автомобиля любой сложности. От восстановления геометрии кузова до заправки кондиционера. Техцентр МКР. Вологда. Окружное шоссе 69. Телефон 700-704. Работаем для вас без выходных. С 8 утра до 8 вечера. Я доверяю МКР.
5: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда. 70-72-82.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Моя жена открыла в себе женщину. Подскажите, как закрыть женщину обратно? У меня нет столько денег.

0: Юмор ФМ представляет Угарный папа с Гаром Дмитриевым.
1: Да, товарищ диктор все верно рассказал. В эфире действительно угарный папа. Проект, который убедительно доказывает, что каждый ребенок это не только вечный двигатель, прыгатель, дрыгатель, скакатель, обниматель и целователь, но еще и шутитель. Меня зовут Гар Дмитриев, и я приготовил для вас очередную подборку уморительно смешных детских перлов. Ловите!
0: Угарный папа.
1: Мама укладывает 5-летнюю Лизу спать. Так, все, спим. И не дай бог, я еще раз услышу мам. Через 15 минут из детской доносится: Яна Андреевна, я пить хочу. Артему 8 лет. Долго просил родителей купить мороженое. А когда получил, начал быстро разворачивать. В итоге не удержал, и мороженое падает на землю. Артем печально поглядел на упавшее лакомство, тяжело вздохнул и говорит: «Ну вот и порадовал свои вкусовые сосочки». Из школьных сочинений Олега: «Мой папа по профессии отец. Ее глаза смотрели то в лес, то по дрова. Если молоко испортилось, его можно починить и сделать из него творог. Из мешка торчали голова и хвост. Это был Вася».
0: Угарный папа.
1: Вере 3 года. После сада пришла к тете. Та ее спрашивает: «Верочка, а чем вас в садике кормят?» «Мышами», отвечает Вера. «Чем-чем?» переспрашивает тетя. «Мышами кушаем». 4-летняя Полина рассматривает животных в книжке. На картинке семья петуха. Полина водит пальцем и перечисляет: «Так, папа петух, мама курица». Затем смотрит на цыплят, ненадолго задумывается и выдает: «А детки петухлята». Так, самое время объявить антракт. Чтобы вы вспомнили действительно смешную историю про ваших детей и срочно прислали ее мне на единый номер +7 915 0303 567. Кто знает, возможно, в следующий раз я расскажу именно вашу историю. Искренне ваш, угарный папа, Гар Дмитриев. Аривидерчи.

0: Реклама. Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
1: Древние египтяне очень хорошо ориентировались по звездам. Мы тоже. Уже много лет выбирая, куда лететь отдыхать, смотрим на звезды. Сколько их? 3, 4, а лучше 5 звездочек. В любом случае, всегда будет ласковое море, белый песок на пляжах и прекрасное обслуживание в отелях. Ведь мы летим в Египет.
2: Путешествуй по миру с египетскими авиалиниями. Более 70 направлений. Продажа билетов: Краснопресненская набережная, 12, подъезд 3, офис 901.
3: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.

0: Вов шутит на Юмор ФМ.
1: Родители 30-летней Дашеньки очень хотели внуков, поэтому запрещали ей ночевать дома.

0: Ну, новости бывают самые разные, а вот хорошие новости исключительно с любовью и, конечно же, про любовь. Через несколько минут Юлия Деточкина расскажет все подробности. Оставайтесь с нами. И смешно уже впереди один из лучших монологов Михаила Задорнова. Ну и, конечно же, еще больше юмора уже прямо сейчас. Буквально через секунду в эфир ворвется Лига городов и будет всю страну радовать своими самыми лучшими и самыми смешными миниатюрами. Делайте громче. Поехали.
1: Юмор ФМ и ТНТ представляют.

0: встречайте, команда ЧОП Рузаевка.
1: Здорово, Москва. На сцене единственный ЧОП в нашем городе. Мы приехали из Рузаевки. Но чтобы вы понимали, что это за город, у нас там до сих пор милиция. Они недавно с полицией подрались.
2: И что, кто победил?
1: Да кто, мусора приехали, всех разогнали. У нас же это из развлечений раз в год всем городом собраться и железного человека помянуть.
2: А это же все по телеку покажут же, да?
1: Где покажут?
2: По телеку.
1: Ну да, по телеку.
2: Тогда у меня есть обращение к одной кассирше нашего города. Вика, если ты со мной после такого не замутишь, то я отвечаю, разведусь с тобой.
1: Ну что, давайте познакомимся поближе. Рузаевка. Это, короче, Чек, ну, фамилия Чекужов, я его сокращенно Чек называю, ну, потому что я личность, а он Чек. Он нас, это, торговый центр охраняет. У него там одна задача, это следить за тем, чтобы дверь крутилась. Ну, потому что если не крутится, то это уже все, универмаг. Ну, чтобы вы понимали, что за человек он, да? Вот, Чек, что ты думаешь о Столыпинской реформе?
3: Не знаю, я такую водку не пробовал.
1: Ну, я говорю, Чек. А это Артур. Он у нас не мой. Единственный киргиз, который не общается по видеосвязи. Ну, как вы поняли, вот такой бандой приехали, чтобы пройти во второй сезон этого юмористического шоу талантов. Я не знаю, может, что кто в школе делал.
3: Ну, я на выпускном химичку жахнул.
1: Тебе 30 лет, хорош этим хвастаться уже, а?

0: Всем привет, в студии Юлия Деточкина. В этом выпуске люди, звери и немного интриги. Стало известно, когда у панд из московского зоопарка Жуи и Дин-Дин будет очередное свидание. Напомню, предыдущее было тогда, когда медведи зачали Катюшу. А Катюша уже самой ищет жениха, ведь ей 3 года. Но вернемся к родителям. Свидание больших панд может состояться в 2027 году. Директор зоопарка Светлана Акулова надеется, что все пройдет нормально. И у Мишек появится возможность снова предаться страсти. То есть получается у них это самое раз в 4 года. Да, жестоко. Дональд Трамп расстроен. Строительство его гольф-клуба в Ирландии может сорваться из-за улиток. Это крошечные моллюски, которых еще называют завитка узенькая. Высота их раковины всего 2 миллиметра. И вот они живут как раз в тех местах, где президент штатов собрался строить поле для любимой игры. В общем, не разрешат старику веселиться. Вот если бы он мог присоединить Ирландию к штатам. Но это все мечты, конечно.
1: Хорошие новости.
0: Олимпийский чемпион по плаванию Кейлеб Дрессел решил проверить, какую рыбу он способен перетянуть. Ну, в том смысле, что он решил сам стать такой рыбой. Он позвал знакомого рыбака, они взяли профессиональную удочку с регулируемым сопротивлением. Кейлеба поймали на крючок, и он начал бороться, чтобы с этого крючка соскочить. В общем, стало ясно, что человек сопротивляется примерно как желтоперый тунец среднего размера, но гораздо хуже, чем черноперая акула. Почувствуй себя рыбой. Ну, а у меня все новости к этому часу. Я, Юлия Деточкина, не прощаюсь.
1: Юмор ФМ. Всегда хорошие новости.
2: Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
1: Хорошая погода.
3: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днем плюс 15 градусов, вечером плюс 10, ночью до плюс 6. Ветер умеренный, северо-западный.
1: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
4: Вологодский питомник растений «Сад Строй» приглашает за покупками. Саженцы, рассада, семена и товары для сада. Собственное производство. Ждем вас на старом и городском рынках. Дальний 33 у Макси, Чернышевского 147А и Конева 36, около торговых центров «Оплайн». Горького 129А, справа ТЦ «Континент». По Шихонском шоссе 20/4 за остановкой «Больничный комплекс», Ленинградской 144 и Воркутинской 1. Питомник растений «Сад Строй». Все для вашего сада и урожая.
2: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: Маяков шутит на Юмор ФМ.
1: Крепкий кофе с утра? Да вы с ума сошли! Я ж потом на работе не усну.

0: я двух немцев возил по России.
1: Мы заходим с ними в баню. Стоят накрытые столы. Они меня спрашивают, это баня? Я говорю, это баня. Они говорят, а почему столы накрыты? Как я им объясню, почему накрыты столы? Немцу, если сказать, они же слабаки, они не могут в бане есть, пить. Они же в банях моются, вы знаете. Вот такие примитивные, да, они моются в банях. Причем градусы там 90. От силы они потеют. 100 градусов, какой там, это русская душа, чтоб с крапивой веник не пробирает иначе. И бутылочку коньяка с пивом внутрь, вот тогда пот пошел у тебя. А немцы, они слабаки. Причем там, знаете, что в бане в немецкой, даже неудобно говорить, но в городской бане мужчины и женщины находятся вместе безо всего. Чувствуете, да, реакция ваша? Да, безо всего в городской бане. Вы эту вялость организма представляете немецкую? Русского мужика туда пускать нельзя вообще. Знаете, я вот когда пошел, я когда это увидел, я вспотел сразу, без всякой сауны. Я же не ожидал, мы со Жванецким пришли. И нас никто не предупредил. Знаете, и такой ужас, а шаек нет. Прикрыться практически нечем, только друг другом. И мы друг к другу прижались, два Винни-Пуха. И на верхнюю полку сидим, скучаем с ним. А перед нами немка вдруг, хоп, и разлеглась. Наглая! Раскинулась немка широко, вот тут вот. И знаете, я прям потом пошел весь. И главное, не знаешь, что делать. Вроде и смотреть неудобно, и хочется. Это вы... И мы со Жванецким так вроде разговариваем, а у самих глаз косит все время сюда. Наконец Жванецкий не выдержал, встал, вышел и сказал мне, вид потеющей женщины меня не возбуждает. И гордо покинул сауну после этого. Причем интересно, что когда мы вышли из сауны с немцем, который нас водил в эту баню, знаете, что он нам сказал? Пойдете ли вы сегодня на стриптиз? Спросил. Я вот так же ответил ему, после чего спросил, скажи, зачем я пойду на стриптиз, если стриптиз 45 марок, а баня 5? На что он мне ответил, а я об этом не думал никогда. А это мы их еще нам в пример ставим. Вот, мол, как жить надо. Не годится это все для русского человека. Не говоря о том, как они в банях ведь есть вообще не могут. Они умрут тогда ночью, если вот они все то, что я говорил, съедят вот это все. Это у нашего. Хочешь утром поест, хочешь вечером, хочешь в 2 часа ночи от холодильника открыл, полил, что было сметанкой, и отправил это все, да?
2: Михаил Задорнов.

0: Реклама.
1: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов АСЕ. Партнер, на которого можно положиться. А7-агент. УГРН 124-770-06-63-85-70. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru/16+.
2: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ББ?
3: Ну, есть, конечно.
2: А кровать из массива с газлифтами?
3: Со скидкой 90%.
4: Все для дома и ремонта на ВБ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее условия акции, включая полный перечень товаров и количество, на сайте www.wildberries.ru. ООО ЛВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина.
5: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк. И получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Чтобы муж никогда не снимал обручальное кольцо, Лариса сделала ему на безымянном пальце татуировку. Лох.
0: Юмор ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале
0: тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
3: Мы начинаем КВН.
0: Команда «Станция спортивная», город Москва.
4: Заседание правительства Москвы по вопросу решения проблем пробок длилось уже не первый час.
5: А еще можно машины лазером сжигать.
6: Дальше.
7: Давайте сделаем велосипедные дорожки, как в Европе.
6: И что?
7: Ну, поехали.

0: Может, по домам?
1: А?
2: Да куда 6 часов вечера, самые пробки?
3: Сидим, думаем! Да.
4: А теперь давайте вернемся к проблемам современной России. В последнее время Дмитрий Анатольевич Медведев все чаще ездит по стране с проверками. Но лучшая проверка – это неожиданная проверка. Итак, в одной из российских школ.
5: Ну что ж, дети, начнем урок. Кожома к доске.
2: А че опять кожома?
5: Че опять кожома? Как стекла бить, так первый. Иди, двойки исправлять будем. Отвечай, история России.
2: Ну там как было, в общем.
6: Здравствуйте.
5: Здравствуйте, Дмитрий Анатольевич.
6: Не обращайте внимания, я просто посмотрю.
5: Хорошо. Садись, 5. Молодец, кожома.
0: Здравствуйте.
5: Да, Алексей Геннадьевич.
0: Я просто к вам за мелом забежал.
7: Здравствуйте, Дмитрий Анатольевич.
6: Здравствуйте.
0: Что, кожома, допрыгался?
2: Я, между прочим, сегодня 5 получил.
0: Ох уж мне этот кожома.
6: Режу, у вас все хорошо, я пойду, до свидания.
5: До свидания, Дмитрий Анатольевич. Кожома к доске.
2: Я уже отвечал.
5: Иди, 5 исправлять будем.
6: Извините, я папку забыл.
5: Садись, 5. Молодец, кожома. 2 за день. На медаль идет.
6: Поздравляю.
8: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.

друзья, вас тоже никому не отдадим. Нет, не надейтесь, будем вместе этой осенью наслаждаться новым сезоном на Юмор-ФМ. Напомню, в наш эфир ворвался с короткими, но очень крутыми шутками абсолютно всеми любимый Андрей Рожков. Ну и, конечно, самый большой плюс в том, что на Юмор-ФМ стало действительно еще больше юмора. Плотность шуток и правда зашкаливает, судите сами. В финале часа услышим один из лучших монологов Жванецкого. Чуть раньше появится Сатья и с юмором ответит на ваши острые вопросы. Обязательно прозвучат любимые анекдоты Игоря Маменко. Ну и еще больше юмора уже прямо сейчас. Шутки-песни в исполнении Стаса Ярушина и Люсь Чеботиной. У микрофона Денис Савельев. Всем привет, здрасте!

0: обещали вернуться. И вот они мы, шутки, песни на Юмор ФМ. Ребята, ой, что сейчас будет? Мы с Люсей приготовили вам очередную порцию смешной музыкальной вкуснятины. Вы рады? Отлично! Шутки, песни в студию.
1: А мы с тобой не ждем сюрпризов от знаменитого российского кино. Недавно посмотрели «Вызов». Давным-давно.
2: Смешно.
1: Люсито.
3: Дорогой имплант в даме молодой, рядом скачет папик весь седой. Если бы ты знал, сколько заплатил старик за эту грудь.
4: Антошка, скорее лезь в окошко, вернулся.

0: меня называй. Инфо-цыганка, никак иначе.
1: Инфо-цыганка, меня называй.
0: Ручку позолоти, я тебе курс продам.
1: Теплое желтое море я сделал еще теплее.
0: Наверное, это мой край. По пиролю и будя, вы пожалеете, люди, ну так и быть, наливай.
2: Не знаю, как вам, но а нам наши шутки, песни точно понравились.
0: Авторы скоро подкинут контента в наши со Стасом планшеты, и мы еще обязательно вас порадуем. А пока что всем пока.
2: Люся Чеботина, Стас Ярушин. Встретимся на Юмор ФМ. Чао.
3: Шутки, песни.

0: И такое бывает. Включаешь Юмор ФМ, а там Андрей Рожков.
1: Мадемуазель, позвольте вашу ручку.
0: А еще тетушка Рожков.
1: Однажды я пыталась похудеть и сфоткала себя до.
0: Рожков душнила.
2: Коллеги на работе подарили полотенце с голой женщиной.
0: А также Рожков мачо, Рожков в мундире, бабушка Рожков, Рожков на спорте. Целых 33 Рожкова. И все шутят.
2: У Игоря было 7 детей от 7 разных женщин. Да, это была лучшая неделя в его жизни.
0: В новом сезоне Рожков шутит на Юмор-ФМ 16+.
3: Реклама. В медицинском центре «Магнит Плюс» все виды МРТ и УЗИ. Наши специалисты обладают уникальным опытом и знаниями. Даже в самых сложных случаях мы помогаем. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: бесит, когда у меня экзистенциальный кризис, а я не могу выговорить это слово.
1: Так, ну, задачка со звездочкой прямо сейчас кому-то из вас, друзья, достанется. То есть нужно не только повторить, но и как-то постараться это слово выговорить. Наш сайт веселыйрадио.ру – это для тех, кто до сих пор не в игре, кто до сих пор не поделился своей улыбчивой фотографией. Заходите, загружайте, это просто и абсолютно бесплатно. В конце этого года можно действительно забрать новый автомобиль. Ну, а пока все, что нужно делать, это внимательно слушать Юмор-ФМ и ловить вот такие шутки Андрея Рожкова. С кем будем играть, как всегда, решает Улыбазер. Он уже готов, раскручен и ждет момента, когда мы его остановим. Ну а когда, если не сейчас? 3, 2, 1, Улыбазер, стоп!
2: Автомобиль за улыбку!
1: Итак, есть игрок, это Ирек, город Альметьевск. Давайте ему прямо сейчас и попробуем дозвониться. Набрали номер, фотографии участника прямо сейчас можно увидеть в прямой видеотрансляции на сайте Юмор-ФМ. Заходите, смотрите, подглядывайте, что происходит в студии. Ну, а мы набрали номер. Алло, добрый день, это Юмор-ФМ, супер-игра «Автомобиль за улыбку», мы в прямом эфире. Это Ирек из Альметьевска, все правильно? Алло. Алло, это Юмор-ФМ.
3: Позвольте поинтересоваться, о чем вы хотите
1: вот оно
3: рассказать?
1: Что. Да, дорогой автоответчик, запиши, пожалуйста, сообщение, что мы хотели поиграть в «Автомобиль за улыбку», но, видимо, сегодня не сможем это сделать, потому что, ну, как-то с роботами играть, знаете, ну, не будем мы до такого опускаться. Лучше мы оставим фотографию Ирека в Улыбайзере и вновь попробуем с ним поиграть, когда, соответственно, наш дорогой Улыбайзер снова его прекрасную фотографию выберет. Также он может выбрать и вашу фотографию, загружайте на сайт веселыйрадио.ру, присоединяйтесь к игре, это просто и абсолютно бесплатно. Уже в финале этого года кто-то из вас обязательно получит в свои руки новый и роскошный автомобиль. Поэтому будьте с нами, слушайте Юмор-ФМ и удачи всем!
2: Автомобиль за улыбку! Просто улыбнись и выиграй автомобиль!

0: представляет. Любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Доченька, пора бы тебе уже и принца найти. Да мама, молодая еще, зачем мне? Папа с дивана говорит, не гоже такой лошади без принца. Когда мужчина, 62 года, приходит в гольф-клуб, говорит, так и так, я довольно прилично играю в гольф, но в последнее время зрение упало, и знаю, что бью хорошо, а куда летит шарик, я не помню. Да вы не волнуйтесь, у нас есть дедушка, ему 94 года, но зоркий сокол. Старенький, но видит блестяще. $6 в час. Представляете, такая цена у нас дешевая. Отлично, давайте дедушку, я ему еще и на чай дам, если он будет хорошо видеть, куда шарик летит. Хорошо, пожалуйста. Приходит дедушка в шортиках, в гольфиках, беленький такой, симпатичный. Он прицелился, говорит, видите, где шарик? Конечно, дорогой, вижу. Сейчас ударю, посмотрите, куда он полетит. Бах по шарику, шарик улетел. Ну что, видели, куда улетел шарик? Конечно. Куда? Забыл. Корреспондент берет интервью таможенника. Скажите, почему вы решили стать таможенником? Ну как, это очень интересная работа. Меня вообще сподвиг на этот подвиг, что называется, Луспекаев в фильме «Белое солнце пустыни». Вы знаете, я был пленен тем, как играет он, органично сыграл этого таможенника. Я тоже решил стать таможенником, потому что это очень интересно. Ну и, конечно, тарелка черной икры – это вообще труба.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ.

Реклама. Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Honchi HS3 и Honchi HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Pausa Combat. Получите персональные предложения.

0: Дехучи Дечестри в комплектации «Комфорт» 2025 года. Не является офертой.
1: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
2: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов-участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Конечно, можем.
4: Беспроцентный лимит на все. Можем?
3: Конечно, можем.
4: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
3: Конечно, можем.
4: И кэшбэк 5% можем?
3: Конечно, можем.
4: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно конечно, просто
3: конечно,
4: так.
3: Конечно, можем.
4: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
5: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
6: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
7: При первых сигналах больного горла используйте фарингосепт. Фарингосепт для взрослых и детей с 3 лет. Покупайте в аптеках «Апрель».
8: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
9: Фарингосепт!
10: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
11: Берем кредиты, мы в Совкомбанк.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime», «Специальный» на совкомбанк.ру.
13: Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. Пауза «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.

0: Маяков шутит на Юмор ФМ.
1: Вот вы странные. Сами дарите врачам алкоголь, а потом удивляетесь, что у нас неразборчивый почерк.

0: когда-то вместо песен были серенады. И детей когда-то называли, вот, например, Добрыней, Спартак, Пересвет. Вот если, кстати, среди вас есть обладатель таких редких и, можно сказать, старых, позволю себе такое слово, имен, поделитесь, напишите, почему нет. Ну, а вообще, как называют детей сейчас, Юля Деточкина узнала в «Хороших новостях». Через несколько секунд, минут точнее, все расскажет, не пропустите. Вообще, много смешного у нас впереди также имеется. Например, монолог маэстро Жванецкого в финале часа. И Сатья с юмором появится прямо сейчас и с большим удовольствием ответит на ваши острые семейные вопросы. Встречайте!
1: Юмор ФМ представляет Сатья с юмором. Отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Дарья, менеджер по рекламе из Самары, спрашивает.
2: Здравствуйте. У меня такой вопрос. Живу с мужчиной уже 3 года. Встречаемся 5 лет. Замуж, естественно, не зовет. Вот. Вопрос. Как набраться храбрости и уйти от этого молодого человека, чтобы в дальнейшем встретить мужчину, готового к ответственности, построить здоровые отношения, семью, ну и так далее, собственно.
1: Сатья отвечает.
3: Ой, какой хороший вопрос. Какой... Очень редко бывает подобный вопрос от мужчин, потому что живу с бабой уже 5 лет, зову ее, никак не берет замуж, не хочет за меня, я требую, кольцо купил, предложил. А она говорит, да мне не надо, зачем это нужно? Почему-то так чаще всего не происходит. Потому что мужчина как? Мужчина встречает женщину, и мужчина хочет заниматься сексом с женщиной. Он с ней занимается сексом. Потом женщина говорит, а ты не хочешь заниматься сексом со мной специально отведенном месте, чтобы не бегать. Он говорит, ладно, удобно. Переходит туда и начинает заниматься с ней сексом в специально отведенном месте. А ты не хотел бы еще и поесть что-нибудь между сексом в специально отведенном месте? Хорошо, нормально, можно поесть между паузами, между сексом в специально отведенном месте. Она говорит, возьми меня замуж. Он, в смысле? Где? А когда вообще это началась история? В какой момент? Ну, это ты просто со мной сексом занималась, а я с тобой занималась сексом на эскалаторе, который вез нас в брак, в настоящий. Я хитрая, и теперь я буду выжимать. Мужчина расстраивается, потому что ты ему очень хорошо подходишь для секса, но, возможно, очень не подходишь для брака. Это разные совсем проекты. А если ты и дальше собираешься через постель попадать в брак, так какой смысл? Ты уже, ну, уже этим занимаешься. Ну, дальше занимайся. Вы понимаете, о чем я? Какая жестокая боль. Все такие, ну что такое? Это просто человек другой. Это технология говёная, девочки. Все очень просто. Вы должны четко понимать проект, который вам нужен. Дальше вам нужно найти человека, который подходит вам под этот проект. То, что мужчина вас не зовет, означает только одно. Кто знает?
4: Не надо ему это.
3: Ой, красивые дуры. Вы для брака не подходите. Вы подходите для безответственных сексуальных отношений. Чувствуете, как ужасно признаться?
1: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором.

0: Всем привет, в студии Юлия Деточкина. В этом выпуске расскажу, что в мире происходит. И начнем мы с Подмосковья. Там ЗАГСы снова выкатили список самых редких имен для новеньких людей. Итак, самыми редкими для мальчиков стали Святогор и Добромир. У девчоночек это имена Северина, Радмила, Юнона и... Нет, не авось, не угадали. Четвертое редкое имя – это Моника. Насчет популярных имен все тоже очень интересно. Девочек сейчас называют Полина, Виктория или Дарина, а парней – Александр, Егор и Матвей. Вот буквально месяц назад в топчике были Миши и Ани. Что же произошло, друзья? Американка Сьюзан Бургас попала в Книгу рекордов Гиннесса, потому что собрала самую большую в мире коллекцию лягушек. У Сьюзан есть 13 201 предмет с изображением лягушек. Все началось с деревянной фигурки, которую женщина нашла у себя на кухне 43 года назад. И пошло-поехало-заквакало. Есть не только фигурки лягушек, но и посуда, и одежда с ними, и даже новогодние игрушки, которые хватит, чтобы нарядить огромную елку. Представляете, елка, наряженная только лягушками. Я бы на такое посмотрела. И, кстати, для хранения женщине пришлось купить второй дом.
1: Хорошие новости.
0: В Великобритании футбол играет, как оказалось, самый настоящий принц. Футбольный клуб SE Dons готовится потерять своего вратаря Джорджа Камураси. 36-летний голкипер может унаследовать трон у себя на родине в королевстве Тора. Его кандидатуру поддержали 15 из 18 членов комиссии, которые выбирают следующего наследника. Тора – королевство небольшое, всего 900 тысяч подданных, и оно входит в состав Уганды. Но прямо хоть кино снимай про этого принца. У меня все новости к этому часу. Я, Юлия Деточкина, не прощаюсь.
1: Юмор ФМ. Всегда хорошие новости.
2: Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
1: Хорошая погода.
3: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днем плюс 15 градусов, вечером плюс 10, ночью до плюс 6. Ветер умеренный, северо-западный.
1: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
4: В люксе?
5: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
4: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
2: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда. 70 72 82.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Это какой-то ужас! Портфель поработил пятиклассника Петю и каждый день ездит на нем в школу.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Вот это такое нудноватое произведение, но советую послушать. Я его еще никогда не читал. За грубость осуждены. За грубость осуждены. Администратор, дворник, шофер, замдиректора по снабжению, сменные механики, писатель, прораб, бригадир, отделочники, мать и отец Сергея Дзюбы. Дзюба определен в колонию. Воспитатель детсада, члены комитета народного контроля, водитель автомашины ГАЗ-51, номерной знак 1354H, принадлежащий Пулковской обсерватории, два грузчика с этой машины, ученый-секретарь, хозяин мебели, его сестра, встречавшая машину, сын ученого-секретаря, ждавший машину внизу, соседи по пути следования грузчиков с мебелью, механики Треста Лифт Ремонт, жильцы соседнего дома номер 21 по улице Жуковского, Калягина Евдокия, 1902 года рождения, Куштарева Маргарита, 1906 года рождения, наблюдавшие за разгрузкой, госпитализированные. Осуждены товарищеским судом жители номер 27 по улице Победы в 3000 метрах от выгрузки. Состоялось собрание работников столовой, возле которой останавливалась автомашина ГАЗ-51 1354H Пулковской обсерватории. На собрании присутствовали руководители Треста, директор столовой, шеф-повар, буфетчица, от работы освобождены. Зав. Производством лишен права работать в торговле и еще 3 года нести материальную ответственность. Зав. Пунктом приема белья по пути следования автомашины ГАЗ-51 отправлена на судебно-медицинскую экспертизу. Жизнь в городе постепенно вошла в нормальное русло. 15 октября 80-го года был поставлен на место пивной ларек. Застеклены дома по улице Жуковского. Автобус «Спас» 7599 лев детского сада завода «Пульверизатор», настигнутый автомашиной ГАЗ-51, заменен прогулочным катером «Альфред Дерер», новое название «Октябренок Балтики», штаб, созданный для ликвидации последствий прохождения по городу указанной автомашины, распущен. Ух, люблю с утра. Ранняя пташка, это я. Как идет? Сначала колом, потом соколом, потом мелкими пташками. С утра ее возьмешь, всю ломоту снимает. Итальянский коньяк привез наш советский товарищ, Шпок называется. Вот это да. Действительно, где-то есть такой коньяк. Шпокнули мы по первой, сразу стала голова проясняться. Шпокнули по второй, голова ясная, как стеклышко. Шпокнули по третьей, свет невозможный, яркий. Сам легкий, как ангел. И все соображаешь. Я из своего окна Невско-Печерскую лавру увидел. Первый раз, никогда не видел. Обострилось все. Еще по стакану дали, вижу странное здание на горизонте. Не могу черты разглядеть. Добавляю, он, университет, МГУ, из Одессы, вижу. Шутка сказать, зрение обострилось до Орлиного. Тот коньяк, Шпок называется. Ну, глядим на университет и шпокаем еще. Прислушался, по-немецки говорю. Сроду ни одной буквы. И все понимают. А раньше не в зуб колесом. И голова ясная, как хрусталик. И все вспомнил, что в жизни было. Ножки легкие, как перышки. Тельце тоненькое, как шнурочек. Организм работает, как часы. Вот коньячок, а? Еще 2 бутылки осталось. Сейчас хочу Достоевского вызвать. И по-китайски, думаю, заговорить, а? Шпок называется.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.

0: Артнео помогает поддерживать здоровье суставов и позвоночника. Зеленый Артнео. Спрашивайте в аптеках Вита. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
1: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. 5-й сезон. Объединив тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон. Это новый вызов. Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
2: Бронхобос в двух действиях. Действие первое – разжижение мокроты. Действие второе – ослабление насморка. Бронхобос. Кашель, насморк – не вопрос.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Однажды давным-давно одному индусу не с кем было заняться Камасутрой. Так появилась йога.
0: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
2: Рекомендую. Надежная служба доставки «Передаст».
3: Что, простите?
2: «Передаст». Надежная служба доставки.
3: А как называется?
2: Да так и называется. «Передаст».
3: А кто передаст?
2: Курьер передаст.
3: А что передаст?
2: Посылку, письмо, любой ценный груз.
3: А простите, кому передаст?
2: А кому надо, тому и передаст.
4: Надежная курьерская служба «Передаст». Мы не боимся тяжелой мужской работы.
3: Простите, а курьер точно передаст?
2: А как же? Передаст. Куда он денется?
4: Скачайте наше мобильное приложение «Передаст» на ваш смартфон. А наш курьер передаст. Ваша посылка, наша доставка.

0: быками, за всякими козлами и другими элитными бойцами животного мира. Позволили разработать интуактивно внятную систему самообороны. Всего одно занятие уже сделает вас опасным противником. А ровно через месяц вы станете непобедимым, как и я.
1: Специальное предложение. Купите две аудиокассеты с курсом самообороны Сигизмунда Пипеточкина и получите в подарок DVD с лучшими боями Сигизмунда на дискотеках и в ресторанах его родного Биробиджана.
0: Меня зовут Сигизмунд, и я научу тебя драться, как Сигизмунд. Вот.
2: Национальный изжоговый центр «Клиника имени Бубликова» объявляет набор добровольцев для испытания экспериментальных образцов пельменей ведущих отечественных производителей.
3: В нашем изжоговом центре вас ждут комфортабельные четырехместные номера со всеми удобствами на каждом этаже.
2: В течение двух недель в режиме шестиразового питания вы сможете лично протестировать более 300 наименований пельменной продукции, включая манты, хинкали и вареники в ассортименте.
4: А это точно безопасно?
3: Конечно, вкусно и безопасно. Прием экспериментальных пельменей проводится под контролем опытных специалистов клиники имени Бубликова, в том числе лауреатов премии «Ланцета» за создание искусственной язвы желудка.
4: Ну, если специалисты опытные, тогда я, пожалуй, согласен.
2: Добро пожаловать в Национальный изжоговый центр.
3: Заходите на пельмешки.
2: Регистрация добровольцев на сайте skazhizhogi.ru.

И все-таки здорово, что в своих наушниках, динамиках, колонках и автомобилях вы крутите Юмор-ФМ. Ну а мы продолжаем вас радовать в этом новом сезоне. Я напомню, что в наш эфир буквально с ноги ворвался с короткими, но очень крутыми шутками абсолютно всеми любимый Андрей Рожков. Мы ему очень рады. Ну и, конечно же, действительно всей страной очень рады тому, что на Юмор-ФМ стало еще больше юмора, а значит, еще больше поводов для ваших прекрасных улыбок. В финале этого часа услышим веселые истории жизни интересных людей. Ими поделится Михаил Полицеймака. Чуть раньше полистаем протоколы самых нелепых преступлений в рубрике «Реалити Криминалити». Обязательно появится классика жанра в лице Михаила Евдокимова и еще больше юмора как раз-таки прямо сейчас. Большой стендап на Юмор-ФМ. У микрофона Денис Савельев. Вам, как всегда, большой и пламенный привет.

0: Встречайте, Адис Мамо, Москва.
1: Привет. Блин, вас очень много. Вы зачем все пришли? Короче, я русский. Но вы знаете, когда говорю эту фразу, я, ну, как бы не говорю ее с восклицательным знаком в конце. Там вопросительный скорее. Я русский. Меня зовут Адис, в моем имени всего 4 буквы, А, Д и С. Адис, все супер просто. Но здесь, в России, есть люди, которые делают в моем имени сразу 4 ошибки. Знаете, как меня называют? Негр. Ну, сейчас объясню вообще, как так получилось. У меня папа из Эфиопии, а мама русская. Я родился здесь и всю жизнь тут живу, и меня всегда везде за иностранца принимают. Однажды в магазине подошла женщина, говорит: «А где вы так хорошо научились говорить по-русски?» Я говорю: «Вы знаете, выучил онлайн за неделю примитивный у вас язык». И она такая: «Вообще-то, молодой человек, выучить русский — это еще не значит стать русским». Я говорю: «Я знаю, поэтому я его не просто выучил, но еще и необоснованно этим горжусь». В прошлом году на выборы ходил голосовать. И на избирательном участке нас встретили фразы, которые встречают во всех госучреждениях. «Молодой человек, а вы куда?» Ну, я теперь пришел пошутить и говорю: «Вы знаете, я международный наблюдатель». И женщина такая: «А не надо нам?» Ну, всю жизнь живу в России, никогда не было проблем из-за цвета кожи. Ну, даже со скинхедами. Помните скинхеды? Не было проблем. Скинхеды, я это называю стартап, который не взлетел, знаете? Помню, однажды подошли ко мне, говорят: «Слышь, ты, проваливай к себе домой». Ну, я сел в метро, в Алтуфьево поехал. А поаплодируйте, кто изначально не из Москвы, похлопьте, пожалуйста. А я москвич, прикиньте. У меня, как у любого москвича, есть квартира в Москве. Она, естественно, от бабушки досталась. Вот. И когда у нас появились дети, нам нужно было снять квартиру побольше, улучшить жилищные условия. Но самое сложное, с чем я столкнулся, когда я зашел на национально искать квартиру, это формулировка «только славянам». У меня вопрос: а кто-то в Москве вообще славян видел? Ну, может, у них что-то случилось? Я зашел в теремок скушать русский блин, слышу: «Добро пожаловать, сударь», поворачиваюсь — нет славян. В общем, звонит риэлтор, говорит: «Есть неплохой вариант, приезжай». Я приезжаю, поднимаюсь на этаж, захожу в квартиру, а там леопардовый диван. Ну, я смотрю на диван, на риэлтора, типа: «Что вообще такое?» Она стоит такая и говорит: «А что?» Я подумал: «Очень даже в вашем стиле». Мы не стали снимать эту квартиру, нашли нормальный вариант у армян. Каждое 10 число, каждого месяца я плачу за эту квартиру. И мне кажется, в 2022 году единственный чернокожий, которому каждое 10 число звонит хозяин. Прикиньте. Вот, а свою однокомнатную квартиру я выставил на ЦАН, я так и написал: «Сдаются однокомнатные квартиры только славянам». Ну, я просто, знаете, очень хочу, ну, восстановить историческую вот эту несправедливость. Ну, чтобы хотя бы одного белого я был записан как хозяин, понимаете? Все, спасибо большое, пока. Пока, спасибо.

0: Реклама.
1: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Аква Плюс держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Элит – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Эластид Суперфлекс – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: шутит на Юмор ФМ.
1: Скажите, а у каждого на работе есть такой человек, который ушел в отпуск, и все прям отдохнули?

0: Классика жанра. Михаил Евдокимов.
1: Не знаю, что рассказать. Шел из банды, и все, что там рассказывать-то? Никого не трогал, я вообще всегда после бани никого не трогаю. Я не знаю, привычка, что ли, дурацкая такая. Всегда, и главное, отец у меня тоже никогда никого не трогает после бани. И всегда с ним. Мы с ним на разных концах этой деревни живем. Он на том это конце никого не трогает, а я на этом. Не знаю, даже что рассказать. Я полотенце повесил на шею, иду себе спокойно. Отдыхаю, это самое. Морда красная такая. Она мне всегда после него. Ну, баня красная. Я не знаю, главное, у отца не красная. И иду спокойно, главное, это ничего не подозреваю. Настроение нормальное, чего башка сохнет. И я смотрю, наши пацаны там между деревьями бегают, суетятся что-то с этими, с городскими, те на лодках, ну, из реки приплывают. У них там мероприятие такое, в этом Березники, не знаю, что они постоянно там, после этого указа этого. У них с 2 часов стали продавать, а у нас почему-то забыли, с 11 оставили. И началось это, наши пока с утра косят, литовки бросят, приходят в деревню, тут нет ничего же. Все, городские выпили, козлы. Я пошел спокойно мимо, посмотрел, все нормально, хорошо, дерутся, думаю, что я буду. Связываться, чистый весь, они там пыль подняли какую-то. И прошел, главное, буквально, слышу сзади шаги такие-то, самое, дым-дым-дым-дым. Поворачиваюсь, смотрю, ко мне какой-то парень бежит, это с деревянным веслом в руках. Ну, радостный такой. Я еще смотрю, это не нашинский парень. Думаю, может, что, спросить, мало ли. Не спросять, прям как даст это по плечу весло. У меня рука брык отсохла. Я стою так, самое здесь, я говорю, это вот здесь прям как хрустнуло. Вот здесь, она как хрустит. Раз и поломалось, и тут все пополам. Весло. Ну, он стоит, смотрит, я говорю, ты что? Делай, что больно. Иди, я говорю, отсюда. Он ушел быстро, бегом. Там думаю, ладно, все равно завтра на работу, думаю, что, пойду я маленько отдохну. И буквально прошел, слышу, опять сзади дум-дум-дум. Поворачиваюсь, опять этот ненормальный со вторым главным веслом. Это радостный такой. Я еще эту сторону убрал, что не второй раз-то. Он мне сюда как дал, у меня опять раз рука. И я ее поднять не могу, чтобы показать, что он ненормальный. Я говорю, ты что делаешь-то? Второе весло уже сломал. Самое, чем теперь гребсти-то будешь? Отсюда вай. Самое, иди давай. Слышу, вдруг опять сзади. Дун-дун-дун. Я самое поворачиваюсь, то же самое, ну, картина. Только весло это дюралевое. Она же не ломается, только гнется. А сам стою, думаю, хорошо, что я попался, другого бы убили давно. Он рядышком, ну, с головой как дал. У меня прям это самое погнулось, весло в одну сторону, а шею в другую. Но потом у меня с непривычки темно стало в глазах. Ни черта не вижу, вот так в потемках рукой пошарил это. А потом прояснение началось, я смотрю, буквально возле тропинки береза растет, в смысле росла. Я ее что-то отломил возле корня, взялся за этот, за тонкий конец. И, короче, не знаю, что рассказывать. Что рассказывать, загнал всех в реку, да и все, что рассказывать. Там это наших пацанов штук 6 попалось. Все, потом интересовались, что, говорю, своих в реку загнал. Какие-то странные, да когда бы я их там сортировал-то, мне завтра на работу. Ладно, я пойду, мне завтра с отцом надо с утра еще сено покосить. Вы приезжайте лучше к нам отдыхать, у нас природа классная, вообще мужики спокойные. Приезжайте, пока я в рабкопе работаю, на концерте.
0: Классика жанра на Юмор-ФМ.

Реклама. Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Хончи HS3 и Хончи HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Паусов Комбанк. Получите персональное предложение у официальных дилеров Хончи. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе кредита слэш автокредиты на сайте банка совкомбанк.ру. Подробности наличия уточняйте у официальных дилеров Хончи. Цена указана для модели Хончи HS3 в комплектации Комфорт 2025 года. Не является офертой.

0: просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Если у вас другая проблема, геморрой, на помощь приходит Винарус. Винарус действует на симптомы геморроя изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. Винарус – сила двух компонентов против геморроя. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
2: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
3: Я наконец-то нашел то, что искал. Интерскол Минимакс. Закрутить крепеж, просверлить дерево или металл – все одним инструментом. Дрели и шуруповерты Интерскол от 2090 рублей в магазинах и на маркетплейсах.
4: ООО «Кайло Стрит», ООО «КРН» 1167-4678-0761, город Москва.
5: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
4: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
6: We'll be right back.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: В нашей стране, если трудовик и физрук бросают пить, любая школа автоматически становится гимназией.

Да, и все-таки, кто бы что ни говорил, но вторник как-то лучше понедельника. Наверное, потому что в понедельник вот смотришь на людей, которые еще отдыхают, завидуешь им. А во вторник уже как-то все равны, уже как-то все одинаковые. Ну а кому завидует российская молодежь, узнала Юля Деточкина и в хороших новостях через несколько минут расскажет и нам. И смешного впереди проект «Шутить изволите». Ну и прямо сейчас еще больше юмора в рубрике «Реалити-криминалити».

0: протоколы самых нелепых преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
1: Здравия желаю! Быть полицейским очень ответственно. Нужно постоянно охранять покой граждан от объяснительных, которые пишут задержанные, чтобы вас не разорвало от смеха. Но я больше не могу молчать. Погнали!
2: Реалити криминалити.
1: Свою супругу Свиридову А.И. я голышом по двору не гонял, а просто хотел обнять и поцеловать. А она не поняла и поэтому кричала. Топором я отмахивался от комаров. Вообще у нас дружная и здоровая семья. Не то что у отца моего, сумасшедшего. Соседку я не принуждал к сожительству, а просто слегка облапал ее ради шутки, для поднятия жизненного тонуса своей оконечности. Транспортным средством в нетрезвом состоянии я не управлял. Оно само ехало, так что наказывать меня не за что. После нашего случайного знакомства подозреваемый Колобков нанес мне 7 случайных визитов, один из которых закончился тяжкой и продолжительной беременностью. И в заключении находится сейчас большая часть авторов этих объяснительных. Друзья, помните, протокол — это вам не шуточки, а серьезный документ. Ваш большой, местами огромный друг Игорь Мухич. Вам на че.
2: Реалити криминалити.
0: С капитаном Мухичем на Юмор ФМ.

0: Всем привет! В студии Юля Деточкина. И этот выпуск поможет нам получше понять россиян. Оказывается, наш народ немного это, завистливый. Нехорошие чувства к другим частенько испытывает каждый пятый. Остальные сограждане признались, что время от времени. Особенно подвержена зависти молодежь. И все это из-за соцсетей, где зачастую демонстрируют успешный успех. Причины простейшие. Деньги на первом месте, молодость на втором, а на третьем фигура. Причем парни тоже завидуют, оказывается, чужому прессу. А вы вот как начнете что-то такое ощущать, вы отжимайтесь, и зависть пройдет, и пресс крепче будет. А еще соотечественники назвали, кто лучше справляется с работой начальника, мужчины или женщины. Вот как вы думаете? Вот большинство мужчин считают, что мужчины, а большинство женщин считают, что и те, и другие. Неважно, какого пола начальник, лишь бы человек был хороший. Соглашусь с женщинами. Наверное, это потому, что я женщина, да?
1: Хорошие новости.
0: А вот еще интересное исследование, которое касается парней со всего мира. В соцсетях запустили обсуждение, кто покупает мужчинам за 30 одежду. И оказалось, что, как и в детстве, мама, ну или в крайнем случае жена. Мужчина при этом может почти не заниматься собственным гардеробом, максимум согласовывать покупки или выбирать из предложенных вариантов. Не, ну так-то они неплохо устроились, сыночки, корзиночки. У меня все новости к этому часу. Еще больше интересного смотрите на сайте веселойрадио.ру. Ну, я, Юлия Деточкина, не прощаюсь.
1: Юмор ФМ. Всегда хорошие новости. Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде малооблачно, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 11, ночью до плюс 6. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода до плюс 15 градусов, без осадков.
1: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
3: Альпийские, баварские, французские.
4: Сережа, что ты делаешь?
3: Путешествую.
4: С открытым ртом и причмокивая?
3: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
5: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
6: Мясной гурман.
7: В люксе?
8: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
7: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
1: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Афера века. Злоумышленники под видом плоскогубцев продавали гражданам пассатижи.

0: Шутить изволите? Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
1: Рад в очередной раз поприветствовать всех вас на Юмор-ФМ. Хотел бы поделиться с вами несколько философским настроением. И с этой целью приготовил несколько поучительных историй из жизни знаменитых философов. Поверьте, будет весьма забавно.
0: Шутить изволите.
1: Однажды известный философ Артур Шопенгауэр обедал в компании одной дамы. В продолжении обеда она довольно долго и во всех подробностях расписывала, как несчастна в замужестве. Шопенгауэр не перебивал и терпеливо слушал. Наконец, видимо, иссякнув, дама спросила: «Теперь вы понимаете меня, не правда ли?» Шопенгауэр ответил: «Вас нет, но я очень хорошо понимаю вашего мужа». Один молодой драматург попросил знаменитого философа и литератора Вольтера прослушать свою новую пьесу. Прочитав ему свое произведение, он, затаив дыхание, ждал похвалы. «Вот что, молодой человек», — сказал Вольтер после долгой паузы, «такие вещи вы можете писать, когда станете пожилым и знаменитым. А до этого вам надо писать что-нибудь получше». Дело было в Древней Греции. Один слишком словоохотливый человек пристал к Аристотелю с каким-то очень длинным и нудным рассказом. Наконец, закончив рассказ, он спросил философа: «Мудрейший, не утомил ли я тебя?» «Нет», — ответил Аристотель и пояснил: «Я тебя вообще не слушал».
0: Шутить изволите.
1: Надеюсь, мой рассказ не показался вам слишком длинным, и вы нисколько не утомились. Оставляю вас ненадолго и обязательно вернусь с новыми забавными историями. Ваш Михаил Полицеймак.
0: Шутить изволите на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Артнео помогает поддерживать здоровье суставов и позвоночника. Зеленый Артнео. Спрашивайте в аптеках Вита. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
1: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
2: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
3: В этом весь ты.
2: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. А вот и банк.
4: Смотрящая красавица ждет не принца, а сериалы.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Закон жанра. Если в индийском кино на стене висит ружье, то оно непременно споет и станцует.
0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют. Однажды в России. Лучшее. Однажды в университете.
2: Дорогие коллеги, наш суперплатный университет специального ради дипломного образования имени денег Зеленергия окончил очередное полугодие. Поэтому ура!
3: Ура! Ура, действительно ура!
2: Екатерина Гурамовна?
3: Да.
2: Ну и как сдали ваши студенты?
3: Ой, прекрасно сдали, прям новенькими купюрами. Конвертики красивые, чувствуется тяга к знаниям.
2: Ну, супер-пупер, да.
4: Позор, позор, какой позор, а? Какой позор, просто! Не сдал, никто не сдал. Хотя я задал один банальнейший вопрос. Назовите мне имена всех жен опричников Ивана Грозного. Тишина просто какая-то, тишина!
2: Денис, ты Игоревич, ты что, гонишь? Какие жены опричников? Даже жены опричников не знают всех имен жен опричников. Ты что делаешь? Они нам платят по 500 тысяч в год, а ты их еще и дочишь? У меня на моем предмете, я на экзамен им вопросы из мультика «Синий трактор» подготавливаю. Давай-ка ставь всем зачеты быстро.
4: Слушайте, не нравятся мои методы? Увольняйте меня. Зачем вы меня держите?
2: Да я бы с радостью тебя уволил, Денис. Но ты же вот, скотина, знаешь, ты прекрасно знаешь, что у нас по регламенту должен быть хотя бы один профессор. Угу. Ну или преподаватель

0: лучшее для вас.
1: Как у вас дела?
2: Прекрасно. Представляете? Подхожу к своему сыночке, к моему кровиночке. Я говорю, а поехали с мамой на бизнес-джетике в Австрию Новый год встречать? А он говорит, не могу. Я говорю, что, сынок, жесткие отходосики? А он говорит, да, и зачета нет. Я говорю, наш папа в 90-е годы ОПГ создавал, старался, и все нам оставил, когда этот мир оставил. А какой-то прыщ ему не ставит зачет!
3: Да, Ольга Васильевна, это я не поставил зачет вашему сыну, потому что он тупой.
2: А ты думаешь, я сюда пришла узнать, не гений ли мой сын? Я его воспитала, я его 90 раз от розетки отрывала.
3: Тогда что он делает в нашем университете?
2: То, что и все, два раза хавает и идет домой. Так, все, давайте, ставьте там ему зачет, на кого он там учится у вас.
0: Бьюти-летчик.
2: Бьюти-летчик, я тебе уверяю, он ни дня вообще не будет работать по этой профессии.
3: Хорошо, я поставлю ему зачет.
1: А, вот и супер, вот и классно.
2: Давайте.
3: Если он ответит хотя бы на один вопрос по Древней Руси.
0: Фу ты, а!
2: Какая Древняя Русь? Человек не может ответить на вопрос, ты покакал? А это не Древняя Русь, это просто сзади посмотреть.
3: Тогда я не поставлю, делайте со мной что хотите.
4: Во-первых, никто нахрен с тобой ничего делать не хочет. Во-вторых, Ольга Васильевна, давайте я вам поставлю зачет.
2: А вы можете?
4: Ну, вообще-то нет, конечно, потому что я всего лишь ректор, уборщик и СММщик этого университета. Я вам сразу диплом красный выдам.
2: Ну, отлично.
4: Или черный, какой у нас самый классный?

0: Но пока Сергей Лазарев продолжает наслаждаться женской красотой, мы с вами продолжаем громко встречать новый сезон на Юмор-ФМ. Напомню, в наш эфир буквально с ноги ворвался с короткими, но все-таки очень крутыми и, само собой, очень смешными шутками всем любимый Андрей Рожков. Мы ему, конечно, без ума рады. Ну и самый большой плюс это в том, что на Юмор-ФМ действительно стало еще больше юмора. Плотность шуток действительно зашкаливает. В финале этого часа услышим монолог народного сатирика Михаила Задорнова. Чуть раньше анекдоты Дениса Клявера в рубрике «Самый лучший Дэн». Дождитесь, не пропустите. Обязательно появится наш угарный папа и поделится перлами ваших детей. Это я про Гара Дмитриева. Ну и еще больше юмора уже прямо сейчас. Слово передаю Джейсону Стэтхэму. У микрофона Денис Савельев.
1: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере «Я такого не говорил». Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
2: Бог создал этот мир. Все остальное сделано в Китае. Одна голова хорошо, а все тело целиком лучше. Запомни, ты становишься мужчиной, когда у тебя впервые пропадает второй носок. Если мужик 4 раза сходит налево, он обязательно вернется домой. Это геометрия, сынок. Мой дед говорил, не суй пальцы куда попало, особенно в обручальные кольца. Запомни, докторская колбаса не лечит, любительская не любит.
1: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
2: Я такого не говорил.
1: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: И такое бывает.
1: Включаешь Юмор ФМ, а там Андрей Рожков.
2: Как говаривал еще Иван Сусанин, куда же вы в лес без GPS?
1: А еще бабушка Рожков.
3: Однажды Ленечке Якубовичу наступили на ногу.
1: Рожков в праздничном настроении.
2: Вот бесит, когда у меня экзистенциональный кризис.
1: А также Рожков в мундире. Тетушка Рожков, доктор Рожков, Рожков душнила, Рожков на спорте. Целых 33 Рожкова. И все шутят.
4: Девушки, если вам вдруг не спится, откройте контакты в телефоне вашего мужа и посчитайте овец.
1: В новом сезоне Рожков шутит на Юмор-ФМ 16+. Реклама.
5: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведут прием практикующие нейрохирурги с большим опытом работы, которые помогут разобраться с причинами недугов и подберут эффективное лечение. 212-444.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Центр услуг «Партнер» сделает вашу декларацию за 20 минут. Декларации 3 НДФЛ и любые другие. Ждем вас в Батюшково 7, офис 1. Звоните 504-905. 504-905.
8: ИП Гостева МВ, ИНН 352-511-58-58-43.
9: 100-200-300-400-500-600-700-800-900.
10: 1000 автомобилей! И один сайт. marten.ru.
1: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: шутит на Юмор ФМ.
1: Мальчик Петя случайно ударил трудовика молотком по пальцу и получил 5. По крайней мере, ему так послышалось.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Привет, с вами Гар Дмитриев. Пожалуй, самая популярная тема для шуток – как появляются дети. Вторая по популярности – что эти дети вытворяют. Порой это настоящие перлы юмора. Очередной подборкой таких перлов готов с вами поделиться прямо сейчас. Погнали!
0: Угарный папа.
1: Вера 5 лет рассказывает маме сказку. Жил-был принц, и не было у него невесты. Поэтому жил он долго и счастливо. Платону 7 лет, учится в первом классе. Мама собирает его утром в школу. Платон, давай шустрее, иначе в школу опоздаем. Вот и отлично, может хоть сегодня ты сходишь туда без меня. Сыну Саше 3 года. Ворочается в кроватке, не может уснуть. Мама говорит: Саша, считай про себя до 10. Саша смотрит непонимающим взглядом и выдает: раз, Саша, два, Саша, три, Саша.
0: Угарный папа.
1: Ярославу 8 лет. Читают с папой «Серую шейку», доходят до фразы: утиный косяк растянулся по небу. Папа спрашивает: Ярослав, знаешь, что такое утиный косяк? Конечно, знаю, пап. Это когда утки сделали что-то не так. Маленькая Вероника идет в садик с мамой. По дороге играют в игру «Большой и маленький». Мама объясняет: Вероничка, вот смотри. Маленький банан будет бананчик, а большой банан – бананище. Поняла? Умничка. А теперь придумай то же самое, только про яблоко. Вероника в ответ: маленькое яблоко – это яблочко, а большое – яблище. На этом самом месте поставим точку с запятой и объявим большую перемену. Рекомендую размяться, как следует перекусить, вспомнить смешную историю про вашего замечательного ребенка и срочно прислать на Юмор-ФМ. К вашим услугам единый номер +7 915 0303 567. Вы присылаете истории, я читаю их в эфире. Всем смешно. До скорой встречи. Ваш Гар Дмитриев.

0: Реклама.
1: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
2: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
3: При первых сигналах больного горла используйте фарингосепт. Фарингосепт для взрослых и детей с 3 лет. Покупайте в аптеках «Апрель». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: В

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Вика была горячей девушкой. За один романтический вечер она нагрела Виталика на 70 тысяч рублей.

0: согласитесь, хочется иногда закрыть глаза и представить, что ты не на рабочем месте, а вот прямо сейчас куда-то летишь. На отдых, в путешествие. Кстати, возможно, скоро мы перестанем мечтать и действительно будем летать. Вот прям на работу, прям домой с работы, еще куда-нибудь в гости, к родным, к близким. В общем, наконец-то в России запустили серийное производство летающих машин. Более подробно Юлия Дедочкина расскажет в хороших новостях. Через несколько минут их не пропустите. И смешного же до конца часа один из лучших монологов Михаила Задорнова. Ну и прямо сейчас еще больше юмора. Своими анекдотами поделится сам Денис Клявер.
1: Юмор ФМ представляет.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
1: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
2: Повторение мать учения. Классическая ситуация. Муж в гостиной на диване, жена на кухне. Муж читает газету и кричит жене. Представляешь, слышь, любимая, что пишут? Исследования показали, что мужики в день произносят 4000 слов, а женщины целых 8000. Жена с кухни. Да это потому, что вам надо все по два раза повторять. Что, прости? Да потому, что вам надо все по два раза повторять. Что?
3: Кабинет стоматолога. Доктор застыл над пациентом, в руках инструменты и бормочет под нос.
4: Валера,
3: давай. Один раз это нужно сделать. Ну, начни просто. Просто начни. Всегда что-то случается в первый раз. Не понравится, не получится. Попробуешь еще что-нибудь. Валера, не трусь. Давай, соберись, Валера. Пациент робко. Доктор, простите, но я не Валера. Спокойно. Валера, это я.
4: Я вам как артист скажу, гастроли бывают успешными, а бывают и не очень.
3: Не самая известная российская панк-группа возвращается с гастролей. Все пропили. Денег не заработали, часть аппаратуры потеряли, ободранные, голодные, жуткого похмелья. Басист говорит солисту.
4: Ой, ну ладно, ну что ты, все могло быть намного хуже.
3: Хуже? Удивляется солист. Ну, например...
4: Ну, мы могли вообще никуда не поехать.
1: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь. Не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.

0: Всем привет, в студии Юля Деточкина. Будущее уже наступило, и об этом поговорим в ближайшие пару минут. Хорошая новость пришла к нам из Кемерово. Там запустили серийное производство одноместных электрических аппаратов с вертикальным взлетом и посадкой. Проще говоря, уже совсем скоро, выходя на улицу, нужно будет смотреть не только налево-направо и уворачиваться от электросамоката, но еще и поглядывать наверх. Мало ли кто там летит. Обещают выпускать 100 летающих машин в год, и первые 5 уже заказаны. Запас хода у такого аппарата 30 минут. Главное, чтобы не было вот такого полчаса удовольствия, а потом целые сутки на зарядке. В Москве начали давать роботов на прокат. Ну, не всем подряд, да и не все потянут, а только предприятиям. Минимальный срок аренды – 36 месяцев. Таким образом, хотят внедрять роботизацию без особых затрат. Прокатная железяка на 70% дешевле покупной. Кроме того, власти обещают помочь с выбором. В общем, очень круто. Первые роботы появятся в строительстве и на складах.
1: Хорошие новости.
0: А вот в Японии гуманоидные роботы уже часть жизни, поэтому для них даже придумали специальную скорую помощь. Если ваш двуногий механизм забарахлил, на помощь выезжает фургончик. И в нем инженеры, запасные детали, специальные приборы и даже запасной робот. Неисправность или устраняют на месте, или забирают пострадавшую машину с собой, а клиенту оставляют подменного робота. Пока приезжают люди, но ожидается, что следующий этап, когда роботы будут ремонтировать роботов. Главное, чтобы за ремонт людей не взяли. А у меня все новости к этому часу. Я, Юля Деточкина, не прощаюсь.
1: Юмор ФМ. Всегда хорошие новости.
2: Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
1: Хорошая погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде малооблачно, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 11, ночью до плюс 6. Завтра ожидается облачно с прояснениями погода до плюс 15 градусов, без осадков.
1: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
4: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
5: Качественные, конечно.
6: Надежные, чтобы потом не было проблем.
7: Долговечные, проверенные временем.
8: Именно такими являются материалы Болорс. Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки Болорс обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы Болорс.
9: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
10: Акция действует до конца сентября.
11: В люксе?
12: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
11: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
2: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: Маяков шутит на Юмор ФМ.
1: Хорошей хозяйке на заметку. Еда станет намного вкуснее, если готовить ее немножечко реже.

0: Навалились на бедных богатых народные целители, колдуны, ведьмаки, волшебники, магии теперь. Белое, черное, высшее, деревенское, любовное, реальное. То есть эти нереальные все были. Да, да. Вип-магия, пси-магия есть. Я не знаю, это психи лечат, наверное. Какое замечательное объявление было в газете. Как приворожить мужчину? Подходит как для приворота свободных, так и состоящих в браке. Уже безнравственно. Итак, внимание. Вначале взять лист бумаги, записать имя, возраст, цвет волос, глаз, рост. Дальше. Лучше всего любимого нарисовать. Я тут первый раз хохотнул. Я представил, как наши рисуют. Нарисовала и разлюбила в этот момент. Дальше. Здесь учтено. Если уж совсем не получилось, потрясающе. Надо достать его фотографию. А ты сразу не могла сказать это? Я тут мучилась, рисовала вот этого урода. Фотографию, оказывается, надо достать. И сжечь ее на блюдечке. А дальше записываете? Пепел. Собрать в ладонь левой руки и водить пеплом по часовой стрелке себе по темечку, произнося его имя с 8 вечера до 12 ночи. Да я бы кончился на месте, если б я этим занимался. По темечку пеплом себе водить. Это не все еще. Там дальше в 12 часов, когда перестали по темечку водить, готовы? Надо высунуться в окошко и сдуть пепел с темечка. И дальше. Тогда только пепел попадет в банк космической информации. О, разве? О, лапшевешение. Дальше. Это не все. Записываете? Если фотографию, мне нравятся эти «если», вам не удастся достать? Можно положить письмо на блюдечко. Вместо письма даже можно положить его личную вещь. Скажем, галстук, трусы, пиджак, туфли. Это какого размера блюдечко должно быть? Или он гном? И сжечь! После чего повторить предыдущую операцию. Если не удастся достать... Все время если. Надо выломать из веника два прутика и сложить их так, чтобы они стали похожи на вашего любимого. Но и это еще не все. Потом ночью подойти к порогу любимого с прутиками и положить прутики под половичок. Если этого не удастся сделать, все время... Прутики надо положить себе под половик. Ты сразу не могла это сказать. Пригласить предмет завораживания в гости и заставить его 3 минуты вытирать ноги о половичок. А ну 3 ноги! Потом посадить его за стол и начать кормить. Заранее подготовить веник и смести потом со стола за ним все крошки. А дальше. Если он ест аккуратно, ну вот такой вот попался, вот недотёпа, вот аккуратно ест. Готовы? Точно готовы? Надо его напугать, чтобы он рассыпал еду. Нормально? Вау! И приписка, должен принести свои извинения, написано «даю гарантия» и в скобках. Прошу прощения, даже презерватив не дает 100% гарантии, а я даю.
1: Михаил Задорнов.

0: Реклама.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: «Бронхолос» в двух действиях. Действие первое – разжижение мокроты. Действие второе – ослабление насморка. «Бронхолос». Кашель, насморк – не вопрос.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ББ?
5: Ну, есть, конечно.
4: А кровать из массива с газлифтами?
5: Со скидкой 90%.
6: Все для дома и ремонта на ВБ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и их количество. На сайте www.wildlist.ru/ovv. ОГРН 124-770-047-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калядина.
7: Сма-раз, сма-два, сма-три. Блогеры кино и шоу на Рутюбе хорошо. И бесплатно. Рутюб. Смотри каждый день.
8: Реклама. Рекламодатель ООО «Форд». ОГРН 112-77-47-03-18-40. 18+.

0: Маяков шутит на Юмор ФМ.
1: Наташа называла себя царицей, потому что Петр был у нее первый, Николай второй, а Александр третий.
0: Юмор ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале
0: тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
3: Мы начинаем КВН.
0: Команда «Такта», город Красноярск.
4: Добрый вечер, здравствуйте. Мы футбольный клуб «Енисей». В этом году вылетели из премьер-лиги. Поэтому теперь мы самая неуверенная команда из Красноярска. Ну давайте представимся. Это Александр Кутин, наш нападающий.
5: А, я нападающий? А что, какое-то голосование
4: было? Саш, встань на место, а. Двигаемся дальше. Это наша защита. Сейчас, знаете, сейчас многие в зале думают, настоящие мы футболисты или просто переодетые люди. Ну, так же думали и болельщики Енисея весь сезон. А, знаете, болельщики часто дают прозвища командам. Ну, ЦСКА «Кони», «Спартак Мясо». У нас тоже есть прозвище, но, к сожалению, его нельзя произносить по Первому каналу.
6: Гузеева же произносила.
4: А, да.
7: Ну все, ребят, спасибо, что разогрели. Тем более вы в юморе явно побольше нашего. Кстати, вы замечали, что люди, которые в школу без рюкзаков ходили, сейчас с рюкзаками на велосипедах еду развозят? Ну вот еще из наблюдений. Фильм «Мстители» собрал миллиард, а фильм «Миллиард» нет. Но это все не важно, потому что лидером проката все равно стал полковник ФСБ, который 12 миллиардов собрал. Вообще, мы в прошлой игре удивляли. Походу, это в каждой игре обязательно. Поэтому к номерам.
8: Где-то на кухне.
9: Ты меня уважаешь?
7: Уважаю.
9: И я тебя уважаю. Может, примем закон, чтобы нас все уважали?
7: Ну и что хотелось бы сказать в конце. В первом четвертьфинале победу одержала команда «Татнефти», команда, так сказать, из недр земли. Во втором четвертьфинале команда «Десантников», команда, так сказать, с небес. Но мы ни на что не намекаем, но, по-моему, сегодня должна победить максимально средняя команда. Так-то спасибо.
0: Те самые золотые номера самой любимой игры на Юмор ФМ.

0: Приветы, поздравления, признания. Сайт веселойрадио.ру. Единый номер для сообщений. Плюс 7 915 0303 567.
1: А вот и ответ на вопрос, когда же можно передать свой привет, поздравить с каким-то событием, либо же признаться в любви на всю страну. Вот прямо сейчас это и можно делать. Плюс 7 915 0303 567. Номер для ваших сообщений. Пишите во все доступные мессенджеры, либо же в обычном смс-формате. Ну и главное, не забывайте подписываться. Ну а поводов для улыбки у нас, как всегда, очень много. Во-первых, напомню, у нас новый сезон в самом разгаре. Андрей Рожков теперь вместе с нами вот ворвался с крутыми и очень короткими шутками. Ну и плюс на Юмор-ФМ стало еще больше юмора. Продолжаем в этом убеждаться лично. Ну и, конечно, этот самый юмор можно заказывать. Выбирайте, над чем будем всей страной смеяться, и отправляйте свои заявки по выше озвученным координатам. Ну а первые сообщения, кстати, тем временем уже у нас имеются. Вот Мария поздравляет с днем рождения папу Виктора, желает крепкого здоровья, новых великих достижений и гармонии абсолютно во всем. Максимчук, я люблю тебя безумно, я обожаю тебя, милая. Вот такой привет из Астрахани от Сергея. Ну и большой привет всем водителям такси в Самаре. Поставьте для нас шутки песни плюс. Это просьба Максима. Поехали!
0: Плюс Стас Ярушин. Шутки песни. Плюс Надежда

0: здравствуйте, шутки, песни плюс на Юмор ФМ. Поем коротко, смешно и со звездами.
1: Командуем парадом мы, Надежда Ангарская и Стас Ярушин. И в данный момент с особым удовольствием мы представляем нашего звездного участника.
0: Знаменитая, всегда актуальная и модная, популярная певица Катя Лель.
1: Стас Ярушин, Надежда Ангарская плюс Катя Лель.
0: Да начнется джага-джага. Начнешь, моя хорошая?
1: С удовольствием.
0: Давай.
1: Значит, у меня такая песня. 33 коронки, золотая пасть. 33 коронки, это надо ж было так упасть.
0: Нормально.
1: 30, получается, вообще без зубов, еще плюс один чей-то еще. Ну, зуб мудрости еще туда попал.
0: Я пою следующую песню.
2: Школьная пара при дождливой погоде. 11-классницы бегали кросс. Через футболки намокшие видно. Кто уже подрос, кто еще не дорос.
3: Или перерос.
0: Это уже другой уровень. Это уже мы идем в институты. Ну, Катя, с почином давай твоя первая песня.
3: Это надежду возможно одеть, а надеть можно только одежду.
0: Правила русского языка от Кати. Так, теперь ты поешь.
1: Раскудрявый Розенбаум раньше был.
0: Хорошо. Ой.
2: На столе исполнит танец.
0: Да где? Мне просто весело.
2: На столе исполнил танец, с физруком устроил бой. Всех полапал одноклассниц, забери мама папу домой.
3: Бедная мама.
0: Да-да-да.
1: Я могу с тобой, хочешь?
3: Давай, хочу.
1: Давай, попробуем, конечно. Да. Ну, мы вместе.
4: Одна рука на подлокотнике, другая крепко держит руль. За руль мы не включаем поворот.

0: Повернуть, повернуть! А что вы, а что вы? Это смешно!
1: Это смешно! У нас гармонирует
2: это! На Юмор ФМ!
0: Шутки, песни, плюсы, потрясающая Катя Лель на Юмор ФМ.
1: Стас Ярушин и Надежда Ангарская. Ребята, петь с вами сплошное удовольствие.
3: И мы обязательно продлим удовольствие, как только авторы подкинут нам новых смешных шутка-песен. А пока...
0: А пока Стас, Надежда и Катя Лель ненадолго прощаются с вами. Занавес!

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее. Точно вам говорю?
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваши фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Андрея Рожкова и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ. 18+. Реклама.
5: Вологодский питомник растений «Сад Строй» приглашает за покупками. Саженцы, рассада, семена и товары для сада. Собственное производство. Ждем вас на старом и городском рынках. Дальний 33 у Макси, Чернышевского 147А и Конева 36, около торговых центров «Оплайн». Горького 129А, справа ТЦ «Континент». По Шихонском шоссе 20/4 за остановкой «Больничный комплекс», Ленинградской 144 и Воркутинской 1. Питомник растений «Сад Строй». Все для вашего сада и урожая.
6: Профессиональный ремонт автомобиля любой сложности. От восстановления геометрии кузова до заправки кондиционера. Техцентр МКР. Вологда. Окружное шоссе 69. Телефон 700-704. Работаем для вас без выходных. С 8 утра до 8 вечера. Я доверяю МКР.
7: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Друзья, знаете ли вы, какая битва нас ждет?
8: Битва поколений!

0: Доры. Ее оружие – смелость, а стратегия – быть собой.
1: Не пропустите, друзья!
2: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. В эту субботу в 17:00. Категория 16+.
3: 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900.
4: Тысяча автомобилей! И один сайт. Martin.ru.
5: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда». 70 72 82.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Сканворды сильно расширяют кругозор. Вот вы знали, например, что ребенок в платье 4 буквы — это дочь?

0: заказ. Единый номер для сообщений плюс 7 915 0303 567.
1: Это час привет и поздравлений в эфире Веселого Радио. Мы продолжаем. И, друзья, напомню, что здесь именно вы решаете, что мы слушаем, ну и, конечно же, над чем смеемся. Плюс 7 915 0303 567. Это номер для всех ваших посланий, которые жду абсолютно во все доступные мессенджеры, ну, либо же в обычном смс-формате. Здесь как вам удобнее, главное, не забывайте подписываться. Всем привет, мы опять едем на дачу, пишут Таня и Аня из Обнинска. Вот, кстати, интересный факт. Всегда девчонки, когда едут на дачу, всегда нам пишут. Прям завидую. Хорошо там отдохните за всех, абсолютно. Привет родственникам из Ростова-на-Дону от Арсена. Полина Кузнецова просит передать привет ее семье, мужу Николаю и двум лапочкам дочкам Кристине и Вике. Всех люблю, целую, обнимаю, пишет она. От Романа большой привет направляется жене Ирине. Он ее очень сильно любит и просит прощения за сегодняшнее утро. Родная, не обижайся, был неправ, признаю, давай мириться. Ну, Ирин, посмотрите, какой у вас муж хороший. Вот на всю страну признался, что он не прав. Действительно, давайте его как-то простим. Алексей поздравляет с днем рождения своего лучшего друга Владимира Панищева. Дружат они без малого 20 лет. А пожелание следующее. Богатырского здоровья, счастья, удачи, радости, улыбки, любви, благополучия и всего самого доброго. И плюс просьба поставить что-нибудь смешное. Игорь Маменко прямо сейчас.
0: Юмор-ФМ представляет любимые анекдоты Игоря Маменко.
2: Один парень другому говорит: вчера торжественно приобрел полуавтоматический идентификатор, распределитель носков по парам. Что? Шо-шо, женился? В ресторане официанта мужичок подзывает, говорит: прошу прощения, мне сказали, что вы за нами доедаете. Это правда? Кто говорит: нет, это вы за нами доедаете. Муж и жена. Оля, мы обязательно должны расстаться, так жить больше невозможно. Она говорит: тогда я покончу с собой. Он говорит: это приятный бонус, огромное спасибо, но мы должны расстаться.
0: Игорь Маменко

0: Реклама.
1: Конечно, можем.
0: Беспроцентный лимит на все. Можем?
1: Конечно, можем.
0: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
1: Конечно, можем.
0: И кэшбэк 5% можем?
1: Конечно, можем.
0: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно конечно, просто так.
1: Конечно, можем.
0: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0 плюс.
2: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
3: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
4: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
5: Оксидо не против гриппа и ОРВИ. Почувствовал симптомы.

0: необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
2: Маша, тебе семечки от Мартина в красном пакетике?
3: Мне с гусем.
2: Так они все с гусем.
3: Так я все и возьму.
2: Семечки от

0: Маяков шутит на Юмор ФМ.
1: Бабушка задула 99 свечей с первого разу. И внуки поняли. Трешка в центре Москвы. Освободиться еще не скоро.

0: признание. Единый номер для сообщений. Плюс 7-915-0303-567.
1: Продолжается час приветств и поздравлений в эфире Юмор-ФМ. Друзья, ваши сообщения принимаются во все доступные мессенджеры, либо же в обычном смс-формате. Так что выбирайте, как вам удобнее написать. Собственно, пишите и не забывайте подписываться. Ну и, конечно, заявки на любимые рубрики тоже присылайте. С большим удовольствием их поставлю, чтобы не только вы, но и вся страна смеялась вместе с вами. Виктор из Оренбурга пишет: «Хочу передать привет своей семье и супруге Лене». Далее: «Здравствуйте, Юмор-ФМ. Хочу сказать своей семье, что я их очень люблю и сверну горы ради них». Здесь подписался папа Моряк. Далее: «Привет любимому мужу Диды Кроме. Люблю тебя. Мы обязательно все сделаем», уверена Ксения. Татьяна из Чехова передает пламенный привет мужу Борису, который сейчас в дороге и держит путь домой. Спокойствия ему и удачи в пути она желает. Рита свой привет адресует самому прекрасному человеку, папе Андрею, который подарил машину в честь ее 18-летия. «Пап, я тебя очень люблю. Спасибо за все, что ты для меня делаешь». Рит, мы вас тоже поздравляем и с днем рождения, и с таким прекрасным приобретением. Дмитрий далее поздравляет с юбилеем Миронова Сергея, его коллегу, с которым он сейчас вместе на смене. Желает ему крепкого здоровья, чтобы хватило вот прям на все его грандиозные планы. «Пожалуйста, поздравьте и включите нам Сатью. Хотим послушать умного человека и его полезные советы». Давайте так и сделаем. Но сначала забежим в календарь, увидим, что сегодня 15 сентября, уже вторник. Давайте посмотрим, что можно отметить. Ну, во-первых, день худеющих. Какой-нибудь вкусной выпечкой можно, например, отметить. Наверное, как вариант. День свободных денег тоже сегодня отмечается. Это уже что-то из интересных и необычных праздников. День совпадений снов. Вот если у вас сегодня совпали, вот и считай, отметили праздник, что называется.
0: Юмор-ФМ представляет. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор-ФМ. Владимир, графический дизайнер из Иркутска, спрашивает.
2: Здравствуйте, такой вопрос у меня. Как правильно подойти к знакомству с девушкой, чтобы не только произвести хорошее первое впечатление, но и заложить основу для здоровых и гармоничных отношений в будущем? Такого плана вопрос. Спасибо.
0: Сатья отвечает.
3: Как правильно подойти к женщине, и чтобы еще и заложить основы гармоничных каких-то отношений. Очень репкий персонаж. Я вот, например, никогда в жизни не подходил к женщине, мне незнакомой, сексуально привлекательной, чтобы заложить какие-то основы дальнейшие. Единственное, что я хотел заложить, это вот точно, так сказать, не основы. И большинство мужчин поступает именно так, они подходят, потому что, ну, у них есть некий сексуальный интерес. Вопрос напополам разделим. Как правильно подойти, чтобы тебя не слили? Поэтому очень хорошо звучит, когда ты не очень заинтересован. Как бы мимо, вот как бы невзначай. Как бы вот я живу насыщенной жизнью, кстати, мадам, что за красота такая мимо проходит. Вот как-то так. А когда: ой, пожалуйста, разрешите мне с вами заложить основы, потому что я настолько никчемный, что уже никто давно со мной спать не хочет, и основы закладывать тоже. Ну, пожалуйста, последний шанс. Ну, вы же хороший, добрый человек, у вас большое сердце. Ну, пожалуйста, поехали со мной в номера. Не отказывайте, ибо я умру, я кинусь в окно, вот это вся история. Да, это все отстой. Женщина, чтобы с мужчиной хотела спать, заниматься сексом, ей нужно две вещи. Первое, она должна тобой восхищаться. Второе, она должна тебе доверять. Все. Поэтому открываешь ей сердце, интересуешься ей. Ой, боже, как интересно, что ты говоришь? О, ничего, швея-мотористка в техникум. Потрясающе, как интересно. Нижний Новгород, о, это отличный город, мне очень нравится. Ты от него оттуда уехала, правильно сделала. Где живешь? В Москве. О, Москва, отличный город. А что ты любишь? Тату великолепно. Слушай ее, задавай вопросы, она твоя. Ей интересоваться нужно. А я строю планы. Зачем строить планы? Все очень просто. Ты видишь женщину. Ты чего? Чего хочет мужчина? Все знают. Мужчина хочет секса, и мужчина хочет стабильных, кайфовых, сильных, классных семейных отношений. Просто секс это для него важное и срочное, то есть сегодня надо. А семья это, ну, важное, но не срочное. Это может быть чуть позже. Он видит красивую женщину, подкатывает к ней с явным, ну, намерением, ну, заложить основы, да. И вот он начинает с женщиной общаться, если видит, она подходит под первый проект, он с ней великолепно общается в таком формате. Если видит, что она подходит под второй, более долгосрочный и более такой несрочный проект, он будет вкладываться в этот вариант, ну, при этом, конечно, с кем-то решая свои вопросы быстросрочные где-то в другом месте. Это ничего ты с этим не сделаешь. Поэтому, мне кажется, он немножко приврал из Иркутска, заложить основы. Это, знаете, это такой адский пикап, скорее всего, он такой. И девочки такие все, боже, человек хотел заложить основы, он слушает Сатю, какой сатинист. Вот если бы мне надо было кадрить женщин, я бы приходил и говорил, слушаю Сатю, да, очень разделяю. Ну, конечно. И она сидит и думает, ну... Этого надо хватать. Такие принцы вдоль дороги в канавах не валяются. Срочно номера.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором. На Юмор-ФМ.

0: Юмор на заказ.
1: Продолжаем далее. Напомню, номер для ваших посланий +7 915 0303567. Пишите во все мессенджеры, либо же направляйте обычное смс-сообщение. Главное, не забывайте подписываться. От Галины привет ее большой семье, родителям, мужу Виктору, дочке Насте, сыну Артему и внучке Дарье. Я вас очень люблю и желаю всем отличного дня, пишет она. Сергей из Кирова передает привет любимой ненаглядной Дане. Он вас обожает и всегда желает видеть улыбку на вашем лице. Большой привет Пете направляет Зинаида из Тюмени. Просит его не быть таким серьезным и хоть иногда улыбаться, а то как зануда все время. Петр, действительно, столько прекрасных поводов для улыбок. Улыбнитесь уже там. Ну вот, хотя бы благодаря этому сообщению от вашей прекрасной. Доброго дня другу Александру Ливанову. Удачи в делах и отличного настроения желает Лидия. А вот Михаил Данилов просит поздравить с днем рождения маму Елену. Пожелайте ей крепкого здоровья, гармонии во всем, удачи и исполнения желаний. А еще просит поставить для нее «Однажды в России», что я, собственно, прямо сейчас и сделаю.
0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в Белом доме».
2: Сенатор Кевин, ну что, есть идеи, как взять русских зубами за яйца?
3: Ну, если честно, не хотелось бы это делать. Этот жест будет похож на то, что как будто бы мы сильно проиграли.
4: А может быть, запретим им масленицу?
2: Можно даже две. А что это нахрен такое?
4: Но масленица — это огромные деревянные столбы, облитые ледяной водой, чтобы по ним никак нельзя было забраться наверх. А наверху висят сапоги. Но только не спрашивайте, как они туда попали, я понятия не имею. Все пляшут, даже медведь.
2: Ого.
4: Там есть медведь, представляете? Костер, блины на лопате, массовые кулачные бои за леденец. А в конце сжигают соломенную женщину, и все это очень логично, называется масленица.
2: Что вы несете? Что это такое? Я не понимаю.
4: Это праздник. Они так провожают зиму. Они берут соломенного коня, садят в сани и возят по деревне. Но обязательно по часовой стрелке, ну, по солнышку, чтоб весна побыстрее пришла.
2: Вы угораете? Вы что, вы просто рассказываете свой сон в ковид? Что за тупой день?
4: Ну, вообще-то неделя.
2: Чего?
4: Этот праздник длится целую неделю.
2: Неделя?
4: Угу.
2: Вы реально? Они пляшут с медведем и лезут на столб целую неделю? Это какой нахрен должен быть столб, чтобы молить целую неделю?
3: Мы можем запретить им день Ивана Купала.
2: Кевин, уделал их, молодец. А что это?
3: В этот день они должны обязательно искупаться до заката.
2: Так.
3: Потом они возле костра ставят столб.
2: Опять столб?
3: И ставили на него...
2: Опять сапоги? Это что, единственный приз в России?
3: Нет, они ставили колесо.
2: Колесо? Они ставили на столб колесо? Ну это уже вообще гон. Даже по сравнению с сапогами.
3: В общем, они на колесо ставили конский череп.
2: Ну, допустим.
3: Сбивали его палкой в костер. Потом обменивались венками и прыгали через костер. После чего они идут в лес искать папоротник и купаться в утренней росе. Потом вспахивают дороги, чтобы жених быстрее пришел к дому. И ни в коем случае не едят ягоды, особенно вишню, чтобы дети малые не умирали.
2: Ну, пусть занимаются, что. Сейчас что-то другое придумаем, обязательно.
4: Давайте запретим им осенины.
2: Ассасины?
4: Нет, осенины. Ну, такой праздник урожая по осени. Празднуется 14, 21 и 27 сентября.
2: Ты угораешь? Три дня не подряд?
4: Ну да. Все хвастались урожаем, детям загадывали загадки, и кто их отгадывал, тех кормили. Потом всех приглашали в дом, девушки делали маленькие гробики, хоронили там мух и тараканов, ну и женихи выбирали себе самую умелую невесту.
2: Ну это понятно, что самое важное качество невесты какое? Конечно же, как следует похоронить муху. Это же все понятно. А что там столбы?
4: А, на этом празднике нет столбов.
2: Генерал, ну что вы боитесь? Я серьезно спрашиваю. Что на столбах?
4: Ничего.
2: Ну как? Послушай меня, я твой будущий президент, в конце концов. Отвечай, что на столбах?
4: Зерно.
2: Я так и знал.
4: Ну там просто не совсем так. Они, чтобы зерно не отсырело и мыши его не поели, они строили дома на сваях.
2: Что за сваи?
4: Четыре столба.
2: Ну, конечно. А чем мы удивляемся этим сапогам? Они сами живут на столбах. Теперь надо посчитать, на сколько триллиардов долларов мы разрушили российскую экономику.
3: А давайте я посчитаю. Мне нужен калькулятор.
2: Калькулятора нет.
3: О, я же могу посчитать столбик.
2: Не надо! Не надо столбиком! Сегодня ты считаешь столбиком, а завтра полезешь на него за сапогами? Мы просто скажем, что все. Правильно? С русскими покончено.
3: Да!
0: Однажды в России. Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ. Радиоканал Юмор-ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
5: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде малооблачно, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 11, ночью до плюс 6. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода до плюс 15 градусов, без осадков.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
6: В люксе?
7: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
6: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
8: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Друзья, знаете ли вы, какая битва нас ждет? Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Чемпионка лирики Максим. Голос, который может заставить зал замереть. Против поп-рок принцессы Доры. Ее оружие смело. А стратегия – быть собой. Не пропустите, друзья! Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. В эту субботу. 17.00. Категория 16+.
0: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда. 70 72 82.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Маша вздохнула и добавила еще 1500 фотографий в альбом. Если честно, я не очень люблю фоткаться.

0: юмор на заказ. Единый номер для сообщений плюс 7 915 0303 567.
1: Ну и будем плавно завершать этот юмор на заказ, конечно же, под ваши теплые слова. Привет Захару, настоящему любимому. Это сообщение осталось без подписи. Далее передаю привет своим коллегам Татьяне, Оксане, Любе, Эльвире, Наталье. Мы сейчас на работе и слушаем Юмор ФМ. Здесь отметилась Нина. Вот классно. Всем составом, так сказать, слушают, смеются. И рабочий день, наверное, быстрее пролетает. От Виолетты тоже привет ее коллегам. А если быть точнее, то привет направляется Ольге, Вике, Полине и Даниилу. Ребята, еще немного и по домам, напоминает она. Денис из Калуги поздравляет сына Вадима с получением прав, желает ему ровных дорог и купить машину своей мечты. Мы в этом ему поможем, обещает Денис. Ну и Кристина передает привет маме Оксане, с которой они сегодня решили закрыть дачный сезон. Сил нам, пожалуйста, пожелайте и поставьте монолог Жванецкого. Так и поступим. Ну и все, пожалуй, на этой ноте. Юмор на заказ объявляется закрытым. Завтра с 14 до 15 по столичному обязательно вернется. И вновь ваш привет, поздравления, признания будут звучать на всю страну. Ну а в эфире буквально через несколько минут встречайте Юлию Солнечную. Вот рвется уже, рвется к микрофону. Вот пусть вас дальше и развлекает. Все, Жванецкий. Жванецкий, я, Савельев, улетел.
0: Маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
2: О себе я могу сказать твердо. Я никогда не буду высоким и красивым, и стройным. Меня никогда не полюбит Мишель Мерсье. И в молодые годы я не буду жить в Париже. Я не буду говорить через переводчика, сидеть за штурвалом, дышать кислородом. К моему мнению не будет прислушиваться больше одного человека. Да и эта одна уже начинает иметь свое. Я наверняка не буду руководить большим симфоническим оркестром, и фильм не поставлю, и не получу ничего в Каннах. Ничего не получу в смокинге, в прожекторах, в Каннах. Времени уже не хватит, не успею. Не буду грузином, никогда не буду женщиной. А интересно, что они чувствуют? При моем появлении все не встанут. Шоколад в постель могу себе подать, но придется встать, одеться, приготовить. А потом раздеться, лечь и выпить. Не каждый на это пойдет. Я не возьму 7 метров в длину. Просто не возьму. Ну просто не разбегусь. Но даже если разбегусь, это ничего не значит. Дела, заботы. И в том особняке на набережной я уже никогда не появлюсь. Я еще могу появиться возле него, напротив него. Но в нем также и другое, также. Даже простой крейсер под моим командованием не войдет в нейтральные воды. Из наших не выйдет. И от моих реплик не грохнет цирк, и не прослезится зал, и не заржет лошадь подо мной, только впереди меня. И не расцветет что-то, и не запахнет чем-то, и не скажет девочка, я люблю тебя, и не спросит мама, что ты ел сегодня, мой мальчик. Но зато я скажу теперь сыну, парень, я прошел через все, я не стал этим и не стал тем, и я передам тебе свой опыт.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор ФМ. Реклама.
3: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ББ?
4: Ну есть, конечно.
3: А кровать из массива с газлифтами?
4: Со скидкой 90%.
5: Все для дома и ремонта на ВБ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и их количество, на сайте www.wildberries.ru. ООО ЛВБ. УГРН 124-770-047-19-19. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калядина.
6: Зеленый Артнео. Для суставов отменно. В нем коллаген с басмели.
7: Артнео, окей.
8: Артнео помогает поддерживать здоровье суставов и позвоночника. Зеленый Артнео. Спрашивайте в аптеках Вита. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
9: Я наконец-то нашел то, что искал. Компактный шуруповерт Interscroll Minimax. Закрутить крепеж, собрать мебель, просверлить дерево или металл – все одним инструментом. Вот это вещь! Дрели и шуруповерты Interscroll от 2090 рублей в магазинах и на маркетплейсах. 5 лет гарантии при регистрации покупки, сервисная поддержка по всей стране. Interscroll работает так, что хочется еще.
10: ОКЛ Стрит, ОКРН 1167746708-0761, город Москва.

0: 7-47-03, 18-40, 18+.
1: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Друзья, знаете ли вы, какая битва нас ждет? Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Чемпионка лирики Максим. Голос, который может заставить зал замереть. Против поп-рок принцессы Доры. Ее оружие – смелость, а стратегия – быть собой. Не пропустите, друзья!
2: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. 5-й сезон. В эту субботу в 17:00. Категория 16+.

0: Маяков шутит на Юмор ФМ.
1: Мало кто знает, но еще до собаки белки в космос слетали кошка енот и черепашка кролик.
0: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор ФМ.
2: Ваша модная прическа опять растрепалась? Вы устали тратить деньги на средства по уходу за волосами? А как насчет одной идеальной прически на всю жизнь?
3: Эчпочпокский цементный завод рад представить революционную новинку – крем-цемент для волос «Каменюка».
4: Дождь, ветер, мороз, солнце. Для моей укладки это настоящая катастрофа. Но с Каменюкой я под надежной защитой.
3: Всего один раз нанесите на волосы крем-цемент Каменюка и бегите, ныряйте, надевайте какую угодно шапку. Теперь вашу прическу и отбойным молотком не возьмешь. Ведь Каменюка фиксирует намертво, навсегда.
2: А если прическа идеальная, зачем что-то менять?
3: Крем-цемент Каменюка. Ваша идеальная прическа. Одна и на всю жизнь.
4: Спасибо тебе, Эчпочпокский цементный завод.
3: Да, пожалуйста, обращайтесь. Не реклама.
5: Ну вот, опять синоптики в своем репертуаре.
6: Обещали, будет сухо, а на улице льет, как из ведра.
7: А я зонтик дома оставила.
8: И доколе мы будем терпеть, я вас спрашиваю.
9: Вы устали от бесконечных ошибок синоптиков?
10: Желаете знать точный прогноз погоды?
11: Тогда вам точно пригодится новый отечественный керамический ощущатель погоды Врульфанд 3000.
12: Врульфанд 3000. Подвесьте его за окном квартиры или загородного дома. Он мокрый, значит, идет дождь. Он сухой, значит, дождя нет. Теплый, за окном жарко. Посыпан чем-то белым, одевайтесь потеплее.
11: А если вы увидели за окном сразу два ощущателя Врульфанд 3000, так и знайте, вам больше не наливать.
12: Новый отечественный керамический ощущатель погоды Врульфанд 3000 никогда не ошибается.
11: Врульфанд 3000. По ощущениям, лучший ощущатель погоды из доступных на рынке.
12: Спрашивайте Врульфанд 3000, и он вам ответит.
11: Подробности на сайте дожди.косые.дожди.опять.
13: Скажите, а есть у вас недорогая и надежная бытовая техника?
14: Очень недорогая.
13: Прям совсем недорогая, но очень надежная.
14: Полундра!
13: Простите?
14: Да вот же, недорогая бытовая техника Полундра.
15: Да, Полундра.

слышь? Ну правда же слышно, что на Юмор ФМ теперь еще больше юмора. Всем привет, меня зовут Солнечная, и дальше я буду рулить вашим настроением. Хотя, ну, давайте честно, не я, конечно, а артисты, которые появятся в наших рубриках, а я вот так вот скромно в уголочке вот этими вот пальчиками в конце часа поставлю рубрику «Ильф, Петров и Бурунов», это, к слову, о классных артистах. Роман Юнусов появится с забавными оговорками спортивных комментаторов. Еще в этом часе Владимир Винокур в классике жанра у нас с вами ждет с полосатой палкой. Будет много шуток Андрея Рожкова, который вот, кстати, сейчас прошел по коридору и наверняка для того, чтобы придумать для вас еще больше юмора. Ну, а прямо сейчас большой стендап.

0: Встречайте, Игорь Пименов, Ростов-на-Дону.
1: Так, здорово, всем привет. Привет, всех рад видеть. Вот тебя в красивой рубашке особенно. Так, только вот честно, давайте сразу похлопайте, кто курит. Угу. Перестаньте. Серьезно, у меня все знакомые курят, я спрашиваю, ну нахрена вы курите? Один говорит, ну не знаю. Ну, а другие, те, которые не ушли после девятого, они уже отвечают более конкретно. Вот мне, например, друг один сказал, ты не понимаешь, после хорошего секса нужно хорошенечко покурить. Да, если что, это он мне не сразу после секса сказал. В смысле, ну, там прошло время. Это разные события, ну, вы поняли. Но я вот думаю, окей, если после хорошего вот так, а что делать, если секс был не очень? Что надо делать? Извиниться? Типа, извините, такого больше не повторится. Я теперь в курилке, если стою с кем-то за компанию, то всегда думаю, а кто здесь после секса? Вот эти, которые курят до бычка? Или те, которые пришли в курилку с кальяном? У меня друг курит пачку сигарет в день, тратит 130 рублей, и он постоянно занимает у меня деньги. Я говорю, Володя, я посчитал, за год ты бы сэкономил 45 тысяч. За 10 лет 450 тысяч. За 100 лет 4,5 миллиона. За 1000 лет 45 миллионов. За 10 тысяч лет 450 миллионов. 450 миллионов! Это же охренеть можно. Можно в

три дня тусить. Стендап — это же не только шутки, это еще и позиция комика. Я всегда, когда выступаю, говорю людям, чтобы они бросали курить, потому что это вредно. Но беда, что я очень часто выступаю в кальянах, и это не совсем работает. Люди такие: да-да, ты прав, братишка. Угли поменяй, пожалуйста. Знаете, я такой человек, я люблю выпендриваться, вот если я что-то знаю. Вот вы знали, что радужная форель при температуре выше 12 градусов получает термический ожог? Нет? А я знал. Я причем это только недавно знал, пока к вам сюда ехал. Но это не мешает мне выпендриваться. Потому что, ну, знаете, вот эти вот вечера встречи выпускников, где начинаются понты. Вот у нас недавно в Ростове был один такой: у меня свои заправки в Оксай. Другой говорит: а я хату новую на окраине купил. До меня очередь доходит, я говорю: а вы знаете, что радужная форель при температуре выше 12 градусов получает термический ожог? Потому что надо уметь понтоваться, понимаете? Я думаю, сложнее всего было понтоваться, это вот вечер встречи выпускников, класс, где учился Юрий Гагарин. Потому что он такой: я в космос летал. А ты такой: а я в Пятигорск. Сложно, понимаете, сложно. Почти ни у кого не было бы шансов. Шансы были только у одного человека, который знает, что радужная форель при температуре выше 12 градусов получает термический ожог. Все, он ли я. Всем большое спасибо. Пока-пока. Всех обнимаю.

0: такое бывает.
1: Включаешь Юмор ФМ, а там Андрей Рожков.
2: Стоматолог предупредил, что сейчас будет немного больно. И протянул мне счет на 100 тысяч рублей.
1: А еще бабушка Рожков.
2: Вот есть же такие люди. Выпьют и сразу идут спать.
1: Рожков в праздничном настроении.
2: За третьей бутылкой Валера летел пулей.
1: А также Рожков в мундире. Тетушка Рожков. Доктор Рожков. Рожков душнила. Рожков на спорте. Целых 33 Рожкова. И все шутят.
2: Дзюдоист Анатолий листал Камасутру и заметил, что из 73-й позы очень удобно переходить на болевой прием.
1: В новом сезоне Рожков шутит на Юмор-ФМ 16+. Реклама.
3: В медицинском центре «Магнит Плюс» установлен единственный в Вологде и Вологодской области уникальный томограф «Сименс Аванта». Высокое качество снимков. Ведущие специалисты в области рентгенологии. Точное описание исследований. Даже в самых сложных случаях мы помогаем. 212-444.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Представляешь, вчера любовнице в постели начал рассказывать анекдот. А тут муж пришел. Пришлось рассказывать сначала.

0: Классика жанра. Владимир Винокур.
1: Алло. Жанна. Привет. Ну что? Где? На посте. Что, забыла, что в милиции работаю, в ГАИ? И тебя с днем милиции. Какие деньги? У нас сегодня операция «Чистые руки». Фиг в брюки. Да, Жанна. Жанна, что ты достаешь? Да, вчера. Да, поздно пришел. Да, под утро. Ну и что? Экзамены всю ночь принимали, да. Да, вождение, езда. В доме модели, да, девчонки. Передом, задом. Что ж, уколоться, да не напиться, что мне указания дали. Да не уколоться, не у... а вот когда водички и до утра, конечно. Чего? Буду дома скоро, все. О, мои любимые, поехали. Салям алейкум. Арбуз, дыню везем. Документы. Не пересчитываем. Стоп, Петров отдал документ. В сторону на обочину. Ждем конца смены, ждем. И нам трудно, ждем же. У нас сегодня операция «Чистые руки», ишь ты. Спешит он. Мы тоже спешим за стол. Алло, я тебе сказал, меня шеф вызывает. Шеф вызывает. Сокол, сокол, брат сокола, слушай. Брат сокола, слушай. Что? По нашей дороге на джипе пацаны едут. Понял вас. Банк грабанули. Банк! Везет же людям, блин. Да нет, это я просто... Братцы и помехи помехуют. Угу. Тут стоишь, как телефон-автомат, то копейку бросишь, да? Не-не, это ослышались, да. Мы их сейчас задержим с Петровым. Вооружены мы, да. И опасны, да. Сядем в засаду, порвем их нафиг. Да. Понял, командир, все, до связи. Петров ко мне. Тут пацаны банк грабанули, чешут по нашей дороге. Сядем в засаду, по всей строгости закона. 50 на 50. Садись. Алло, Жанна, сижу. Где? Да не на толчке сижу, я в засаде. Понял тебя. Какой бюстгальтер нашел? Большой? 10 размер, правильно. Кобура новая, дурочка. Слева это для патрона, справа для пистолета. Все, не отвлекай, не отвлекай. Понял тебя, не отвлекай. Да, сокол, сидим, сокол, ждем, порвем. Как по другой дороге? Как по другой дороге? Тихо, по полу. А как они тут? Это же на Рублевке. Он же на Рублевке стоит, у него чистые руки по самые помидоры, как у вас. Все. Понял. Ну, рации помехи все время помехуют. Я понял, да, командир. И вас с праздником. Конец смены. Все. Петров, салям алейкум. Документы давай. Конец смены, поздравляю. Петров, поехали. Поехали. Музыку не врубай, я сам спою. Наша служба и опасная, и трудна.
0: Классика жанра на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Конечно, можем.
0: Беспроцентный лимит на все. Можем?
1: Конечно, можем.
0: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
1: Конечно, можем.
0: И кэшбэк 5% можем?
1: Конечно, можем.
0: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Конечно, можем.
0: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
2: При первых сигналах больного горла используйте фарингосепт. Фарингосепт для взрослых и детей с 3 лет. Покупайте в аптеках «Апрель». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Фарингосепт!
4: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
5: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
6: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Немного пьяненький ведущий прогноза погоды показал на карте не только антициклон, но и где служил.

0: это Юмор ФМ, и давайте-ка расскажу, что у нас для вас припасено. Вот, например, Деточкина припасена. А у Деточкины всегда есть с собой выпуск хороших новостей, и она им обязательно поделится. Мы поделимся Деточкиной, Деточкиной хорошими новостями, а в них она расскажет, что из нас очень простого может делать каждый день для того, чтобы поднять себе настроение. А еще Ильф, Петров и Бурунов у нас впереди. Ну и прямо сейчас мы обещали вам еще больше юмора. Мы вам его даем. Пожалуйста, голую штангу с Романом Юнусовым.
1: Юмор ФМ представляет.
2: Опасный момент. Гол! Штанга!
1: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
2: Опасно! В эфире появляется молодой, подающий надежды радиоведущий Роман Юнусов. Трибуны замерли в ожидании нового авторского топчика комментаторских ляпов. И что-то мне подсказывает, я вас не подведу, друзья. Прибавьте громкость ваших умных колонок. Мы начинаем. Гол! Штанга! Да, друзья, если честно, я еще никогда не видел, чтобы этим местом отбирали мяч. Но Казимира, видимо, футболист с неограниченными возможностями. И все-таки уникальный это вид спорта марафон. Ведь спортсменов никто не заставляет. А как бегут? Да, сегодня поражение «Локомотива» так же неизбежно, как повышение тарифов на железнодорожные перевозки. Шамар идет к воротам, выходит к воротам. Забыл Шамар, зачем пришел к воротам. Как известно, шотландцы отлично играют головой. Вообще, говорят, они такими и рождаются. Пожалуй, разделю возмущение тренерского штаба. Поле откровенно не готово к игре столь высокого ранга. Где аллейки? Где скамеечки, а? Где, в конце концов, урны для курящих футболистов? 3-4. Закончили. Предлагаю как следует отдышаться, набраться сил и снова встретиться на Юмор ФМ с перлами от наших любимых спортивных комментаторов. Я улетел, но обещал вернуться. До скорого. Ваш Роман Юнусов.
1: Гол! Штанга! На Юмор ФМ.

0: Всем привет, в студии Юлия Деточкина. Это очень ароматный выпуск хороших новостей. Ученые заявили, что запах кофе улучшает настроение, и чтобы улучшить себе настроение, вовсе не обязательно его пить, а достаточно вдохнуть. Провели эксперимент. Испытуемых окружили на 5 минут ароматом кофе, а затем оценили, как они себя чувствуют и, конечно, активность их мозга. Оказалось, что напряжение и тревожность снизились, а мозг расслабился. От запаха кофе организм не взбадривается, как от самого напитка, а именно расслабляется. Это что же получается? Можно нюхнуть кофейка перед сном и не взбодриться? Пока франшиза «Сумерки» триумфально возвращается на российские киноэкраны и бьет рекорды проката, парфюмеры подсуетились и выпустили набор ароматов под названием «Сумерки навсегда». Это коробка, в которой 5 маленьких флакончиков с прикольными названиями. Например, «Холодное прикосновение», «Мерцающая кожа», «Мраморный холод и сила, способная остановить автомобиль». Или вот как вам такое? «Первый укус», «Терпкое вино» и «Лесной воздух на границе жизни и вечности». Главное, никакого вампира на эти ароматы не привлечь.
1: Хорошие новости.
0: В Бразилии модель Ванесса Моура выпустила духи с ароматом собственного пота. Причем назвала этот аромат «Свежая богиня». Хотя, на мой взгляд, не свежая подошла бы лучше. А кроме фруктовых нот бергамота, мандарина и розового перца, в моих духах есть еще очень интимная черта – мой пот. Это смесь страсти и тайны, говорит красотка и уверяет, что ее парфюм – настоящий афродизиак. И девушки, которые рискнули надушиться им, уверяют, что теперь их постоянно зовут на свидание. Вот доверчивые. У меня на этом все. Я, Юлия Деточкина, скоро вернусь.
1: Юмор ФМ. Всегда хорошие новости.
2: Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
1: Хорошая погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде малооблачно, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 11, ночью до плюс 6. Завтра ожидается облачно с прояснениями погода до плюс 15 градусов, без осадков.
1: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
4: В люксе?
5: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
4: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
2: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда. 70 72 82.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Вы там что, совсем обалдели? В мире столько разных купюр, а вы не знаете, что мне дарить на день рождения?

0: и Бурунов.
1: Командовать парадом буду я.
0: Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор-ФМ.
2: Город Черноморск всегда любил живопись. И четыре художника, издавна здесь обитавшие, основали группу «Диалектический станковист». Они писали портреты ответственных работников и сбывали их в местный музей живописи. С течением времени число незарисованных работников сильно уменьшилось, что заметно снизило заработки. Но это было еще терпимо. Годы страданий начались с тех пор, как в город приехал новый художник Феофан Мухин. Первая его работа вызвала большой шум. Это был портрет заведующего гостиничным трестом. Феофан Мухин оставил станковистов далеко позади. Заведующий был изображен не масляными красками, не акварелью, не углем, не пастелью, не гуашью и не свинцовым карандашом. Он был сработан из овса. И когда художник Мухин перевозил на извозчике картину в музей, лошадь беспокойно оглядывалась и ржала. С течением времени Мухин стал употреблять также и другие злаки. Имели громовой успех портреты из проса, пшеницы и мака, пейзажи из риса и натюрморты из пшена. Но в глубине души Феофан Мухин оставался верен овсу, который и сделал его карьеру.
3: «Овсом оно, конечно, способнее!» — воскликнул Остап. «А Рубенс-то с Рафаэлем дураки, маслом старались! А где ателье этого деляги? Хочется бросить взгляд!»
2: Диалектические станковисты, у которых было много свободного времени, охотно повели Остапа и Балаганова к Феофану Мухину. Феофан работал у себя в садике на открытом воздухе. Перед ним на табуретке сидел товарищ Плотский Поцелуев, человек, видимо, робкий. Он, не дыша, смотрел на художника, который, как сеятель, захватывал горстями овес из лукошка и бросал его по холсту. Мухин хмурился. Ему мешали воробьи. Они дерзко подлетали к картине и выклевывали из нее отдельные детали.
4: «Сколько вы получите за эту картину?» – застенчиво спросил Плотский.
2: Феофан приостановил сев, критически посмотрел на свое произведение и задумчиво ответил: «Что ж, рублей 250 музей за нее даст».
4: «Однако дорого».
2: «А овес-то нынче, — сказал Мухин певуче, — не укупишь, он дорог, овес-то». «Ну, как яровой клин?» — спросил Остап, просовывая голову сквозь решетку садика. «Посев компании, я вижу, проходит удачно. Но все это чепуха по сравнению с тем, что я видел в Москве. Там один художник сделал картину из волос. Большую картину со многими фигурами, заметьте, идеологически выдержанную, хотя художник и пользовался волосами беспартийных, был такой грех. Называлась она «Дед Пахом и трактор в ночном». Это была такая строптивая картина, что с ней просто не знали, что делать. Иногда волосы на ней вставали дыбом. А в один прекрасный день она совершенно посидела, и от деда Пахома с его трактором не осталось и следа. Так что вы не очень обольщайтесь, товарищ Мухин. Овес вдруг прорастет, ваши картины заколосятся, и вам уже больше никогда не придется снимать урожай». Диалектические станковисты сочувственно захохотали. «Ладно», — сообщил Остап, прощаясь. «Сейте разумное, доброе, вечное, а там посмотрим. Прощайте и вы, служивые. Бросьте свои масляные краски, переходите на мозаику из гаек, костылей и винтиков. Портрет из гаек — замечательная идея».
0: Ильф, Петров и Бурунов.
1: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
0: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует.

0: Реклама.
1: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ББ?
2: Ну, есть, конечно.
1: А кровать из массива с газлифтами?
2: Со скидкой 90%.
3: Все для дома и ремонта на ВБ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее о условиях акции, включая полный перечень товаров и их количества, на сайте www.wildberries.ru/ovo/fb. ОГРН 124-770-047-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калетина.
4: Олексидо не против гриппа и ОРВИ. Почувствовал

0: необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей, липидограмма от 590, витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Присоединяйся к своим. Служба по контракту.рф. Телефон горячей линии 117.

0: Башков шутит на Юмор ФМ.
1: Мужчина, запомни, сразу после свадьбы все ее «Ой, ты такой веселый!» превратятся в «Не позорь меня на людях, клоун!»
0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. Однажды на съемках сериала «Обожженные сердца».
2: Оксана, мы с тобой не молоды. Мы с тобой по отдельности не молоды, и вместе мы тоже не молоды. Нам с тобой вместе 85 лет. И пусть твой вклад в это чуть больше. Оксана, у нас на двоих 6 детей. 6 твоих, 0 у меня. Мы с тобой не раз были в браке. Я 2, ты 11. Но и то не раз. Поэтому у меня к тебе один вопрос. Как ты думаешь, у нас что-нибудь получится, а?
3: Ой, не знаю, Карен, я столько раз обжигалась.
2: А я сколько раз обжигался?
3: Даже странно, что до сих пор мы не обожглись друг об друга. Первый раз я обожглась на школьной дискотеке.
2: Так рано?
3: Да. Он целовался с ней. Это меня так обжигало. Но я продолжала с ним танцевать.
2: Просто ты тогда еще не знала, что легче отпустить. И чем дольше держишь,
3: тем сильнее обжигает. Обещай, что никогда, никогда не уйдешь к моей матери.
2: А, ты настолько обожжена? Кто посмел так с тобой поступить? Как его зовут? Кто это?
3: Это любовь всей моей жизни, мой пятый муж. Теперь мой отчим.
2: А ты обещай, что никогда я в нашем доме не встречу чужого мужчину в моих трусах.
3: Ты тоже так обжигался?
2: Конечно. Что значит тоже?
3: Как-то раз я пришла домой, а мой пятый муж лежит в постели с мужчиной в моих трусах.
2: Я начинаю подозревать, что ты больше обожжена, чем я.
3: Мое сердце настолько обожжено,
2: как?
3: Словно пепел, что у меня даже изо рта пахнет дымом.
2: Я думал, это от того, что ты много куришь.
3: Не, сердце.
2: Оксана, поехали ко мне, я тебя прошу, прямо сейчас.
3: Карен! А? Прежде чем решить, подумай 300 раз. Как-то раз я после ресторана поехала к моему мужчине домой. Как ты думаешь, чем все закончилось?
2: Ты обожглась?
3: Я обожглась.
2: Так и знал! Садись.
3: Мы приехали к нему домой, выключили свет.
2: Ну?
3: И прожили 3 года.
2: Подожди, так ты что, не сразу обожглась?
3: Нет, через 3 года.
2: Оксана, ты меня тоже пойми. Мне же не так просто тебя сразу к себе.

0: так вам угли менять или нет?
1: А поменяет ли кальянщик угли Оксане и Карен? Вы узнаете где-то через 56 серий.

0: Это Юмор ФМ, и я предлагаю взбодриться под конец рабочего дня. Давайте-ка, друзья, мы с вами сыграем в автомобиль за улыбку. А это значит что? Это значит, что прозвучит та самая шутка Рожкова. На самом деле их будет меньше, но нужно... Больше, конечно, больше, намного больше. Но поймать нужно ту самую. Не просто поймать, но еще и взять трубку, когда я вам позвоню, и все, вы в суперфинале. Предупреждаю, играем уже скоро, а еще в этом часе у нас Задорнов навсегда. Кроме того, улыбнут нас участники проекта «Лига городов». Угарный папа тоже будет. Ну и раз уж в новом сезоне на Юмор ФМ еще больше юмора, то успеем еще и Джейсона Стэтхэма послушать.
1: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере «Я такого не говорил». Встречайте, Джейсон Стэтхэм. Я никогда не куплю вентилятор, ведь это деньги на ветер. У меня с моей девушкой все серьезно. Я уже год не улыбался. Ну, поели, попили, пора и честь терять. Даже самый крутой и дерзкий гангстер-рэпер все равно прикреплен к районной поликлинике. Сила тока – это когда ума нет, а есть только сила. Один умный человек, не помню уже, как его звали, и забыл, что он сказал, но мысль была хорошая.
2: Джейсон Стэтхэм – лучший.

0: Если вы увидели в метро популярную группу из начала 90-х, не волнуйтесь, это «Мираж».
1: Не мираж, но вполне реальный автомобиль разыгрывают на Юмор-ФМ, и он может стать вашим. Если вы, конечно, уже зарегистрировались в нашей суперигре, а сделать это можно легко и просто на главной странице на сайте веселоерадио.ру. Заходите, и вот автомобиль, по которому ползают котики, туда жмяк и загружаете свою улыбающуюся фотку. Все. Так же, как и все остальные, вы крутитесь в нашем улыбайзере, а он уже раскрутился, уже перемешивает фотографии участников, и пора его остановить для того, чтобы узнать, в какой город мы сегодня будем звонить и с кем будем играть. Итак, как обычно, улыбайзер понимает одну единственную команду. Улыбайзер, стоп!
2: Автомобиль за улыбку!
1: Какой послушный улыбайзер и какой хороший город он сегодня выбрал. Это Санкт-Петербург, и там проживает Елена. Ну, не одна, конечно, там много проживает Елен, но одна из них зарегистрировалась в нашем улыбайзере. И сейчас мы будем ей звонить. Итак, звоним в Санкт-Петербург. Хочется надеяться, что не очень отвлечем Елену от ее рабочего дня, чтобы я сегодня такое с языком.
3: Абонент разговаривает по другой линии. Как пожалуйста, подождите, разговаривает. Или перезвоните позднее.
1: А давайте попробуем подождать, ну а вдруг? Вы там, Лене, маякните, вместо того, чтобы вот это вот мне все рассказывать, что Леночка, это же Юмор ФМ, нужно класть просто вообще все трубки. Нет? Ну, увы, что ж поделать. А разговаривать с кем-то другим, значит, другой кто-то важнее. Ну что же, автомобиль достанется кому-то из тех, кто тоже крутится в нашем улыбайзере и такой сейчас сидит. Ну я же знаю, но мне надо звонить. А таких людей много. Некоторые даже нам в мессенджеры пишут шутки. Друзья, просто скрестите за себя кулачки, чтобы в следующий раз улыбайзер выбрал именно вашу фотографию. Желаем удачи. А кто еще не с нами, вступайте в игру, потому что вы можете легко вот так вот повторив шутку, забрать 3000 рублей и пройти в суперфинал, где заберете себе уже целый автомобиль.
2: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: И снова здравствуйте. Вот все думают, что самое смешное – это когда пьяный папа ночью пришел домой. Нет, ребята, самое смешное, что по этому поводу скажет 5-летний сын. Что вы говорите? А как же мнение жены? Ребят, с этим вопросом к Игорю Маменко. А у нас юмор от 3 до 10 во всей красе. С вами угарный папа Гар Дмитриев. Поехали!
0: Угарный папа.
1: Света, 5 лет. Подходит к маме и говорит: «Мамочка, я тебе подарок приготовила ко дню матери. Только в обморок не упади. А то какой же день матери без матери?» 7-летний Егор говорит своей тете: «Танечка, я напишу объявление для тебя, чтобы ты замуж вышла, и повешу на мусорке». Все в шоке. «Почему на мусорке?» Егорка отвечает: «Вы не понимаете, что ли? Когда мужчина живет один, ему приходится самому мусор выносить. А когда увидит объявление, сразу же женится. Ну, чтобы мусор не выносить». Из школьных сочинений Лизы. «Я живу и учусь в 5 классе. Свою школу я люблю за то, что она шумная, радостная и вечно зеленая. Мама порола Витьку мало, но часто. Иванушка спал, а царевна-лягушка нежно наквакивала ему колыбельную».
0: Угарный папа.
1: Степе 4 года. Подходит к маме и говорит: «Если ты не дашь мне мультики смотреть, то я залью ваш дом». Мама удивленно: «Сынок, чем зальешь?» Степа отвечает: «Чем-чем? Слезами». Диане 4 года. Едет с мамой в машине. Говорит: «Мама, я тоже хочу ездить за рулем». Мама в ответ: «Чтобы ездить за рулем, нужно сначала выучиться в автошколе». «Тогда запиши меня в автошколу», просит Диана. «Ты еще маленькая, тебя туда не возьмут». Диана не сдается и заявляет: «Ну хорошо, запиши меня хотя бы в автосадик». На этой лирической ноте возьмем небольшую паузу. Кстати, если ваш цветок жизни отчебучил угарную хохму, расскажите об этом мне. А я, Гар Дмитриев, расскажу об этом всем. Единый номер для ваших веселых историй. Плюс 7-915-0303-567. Жду с нетерпением. Auf Wiedersehen.

0: Реклама.
1: Если у вас другая проблема, геморрой, на помощь приходит Винарус. Винарус действует на симптомы геморроя изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. Винарус. Сила двух компонентов против геморроя. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
2: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
3: Древние египтяне очень хорошо ориентировались по звездам. Мы тоже. Уже много лет, выбирая, куда лететь отдыхать, смотрим на звезды. Сколько их? 3, 4, а лучше 5 звездочек. В любом случае, всегда будет ласковое море, белый песок на пляжах и прекрасное обслуживание в отелях. Ведь мы летим в Египет.
4: Путешествуй по миру с египетскими авиалиниями. Более 70 направлений. Продажа билетов в Краснопресненская набережная 12, подъезд 3, офис 901.
5: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Три часа пыхтели и не смогли разгадать кроссворд. Поздравляю! Вы роман Достоевского «Пять букв». Юмор.

Это Юмор ФМ, и у нас еще больше юмора в новом сезоне, еще больше шуток Андрея Рожкова и еще один персонаж, который тоже работает больше. Это Деточкина. Каждый час она носит нам хорошие новости и в самом ближайшем будущем расскажет, кто же такая Елена Хульевна. Это же можно произносить в эфире, это же отчество. А совсем скоро, ну а еще Задорнов навсегда нас с вами ждет впереди. Ну а прямо сейчас Лига городов.

0: на Канделаке мы начинаем шоу «Самый умный наставник». Сейчас я буду задавать вопросы каждому наставнику поочередно. Ваша задача – правильно ответить. Ну что ж, мы начинаем. Итак, Артем, как на заправках обозначают дизельное топливо?
1: ДТ.
0: Верно. Марина, назовите инициалы Дмитрия Тимофеевича.
2: ДТ.
0: Верно. Сергей, продолжите название города Кронштадт.
3: ДТ.
0: Верно. Алексей, что будет со словом ДТП, если оно попадет в аварию и потеряет последнюю букву?
4: Что?
3: ДТ говорю.
4: ДТ.
0: Молодец. Артем, с каким звуком движется поезд?
1: ДТ, ДТ, ДТ, ДТ, ДТ, ДТ.
0: Верно. Марина, загадка. А, Д, Т, Б сидели на трубе, а упала Б пропала. Что осталось на трубе?
2: ДТ.
0: Верно. Сергей, назовите 5-ю и 21-ю букву алфавита.
3: Ч.
0: Скорее думаем.
3: ДТ, ДТ.
0: ДУ, повнимательней. Алексей, уберите одну звонкую согласную из названия группы, которая знает, что осень — это плачущее небо под ногами. Скорее.
4: Вашу мать.
0: Думаем.
2: ДТТ, убери Д.
0: Две буквы.
4: Пусть будет ДТ.
0: Верно.
3: Подошло.
0: Артем, как будет звучать аббревиатура СССР, если Союз Советский заменить синонимом «дружеское товарищество»?
1: ДТСР.
0: Я мисс, но ответ верный. Марина, если во всем мире слог «ма» поменяют на «дт», каким будет первое слово ребенка?
2: Я не расслышала вопрос. «Д-д-д-д-д-д-д».
0: Верно, верно. Сергей, какие планы можно попробовать, если план А, Б, С, И, Ф, Г, Х, И, Ж, К, Л, М, Н, О, П, Q, Р, С, W, Z провалились?
3: Д, У. Или ДТ.
0: Смешно. ДТ. Верно. Алексей.
4: У меня досрочный ответ. ДТ.
0: Неверно, подумайте.
4: Я думал, я понял правила игры.
0: Артем, первые две буквы, которые пришли на ум.
1: ДТ.
0: Верно. Марина, буквы. Какие буквы похожи на перевернутую голову коровы и на открытый зонтик?
2: Д и Т.
0: Верно. Сергей, что слышно, когда быстро говоришь «да» и «ты»?
3: Да и «ты».
0: Да. Алексей, какие две буквы изображены на логотипе фирмы Дольче Табана?
4: Дольче Табана?
0: ДТ, молодец!
4: Я так далеко никогда не проходил.
0: Как можно назвать 5 прикольных ребят в черно-белых костюмах? Время вышло. Подумайте, это легко.
1: ДТ.
0: Блестяще. С вами была я, Тина Канделаки. Я закончила, теперь закончит ДТ.

0: Всем привет! В студии Юлия Деточкина. Этот выпуск о любимых согражданах и их достижениях. Школьник из Иркутской области Ерема Павленко вырастил самую большую тыкву России. Вес гиганта 817 килограммов. Сейчас тыква украшает фестиваль «Битва гигантов», который проходит на ВДНХ. Чтобы доставить плод из Иркутской области в Москву, понадобилось 9 дней. Тыква школьника не просто взяла главный титул, но и попала в топ-5 самых внушительных экземпляров за все время проведения соревнований. Ерема, расти еще больше, не останавливайся. И я не только про тыкву. В соцсетях прославилась тусовщица из Сыктывкара по имени Светлана. Женщина просто порвала интернет своим танцем. Он настолько залетел, что зумеры начали снимать видео, где пытаются повторить движение за Светой. Сама же она призналась, что выплясывала так в клубе ради шампанского. Женщине 49 лет, она работает в ЧОПе, а танцует для себя. Нигде этому не училась. Ну, я не знаю, Светлана, мы все еще помним танцующего миллионера из Италии. И скажу я вам, что вы гораздо круче. Права я или нет, можно решить прямо сейчас. Света уже танцует в Макси Юмор ФМ. Заходите, смотрите сами.
1: Хорошие новости.
0: Поздравляем КВНщицу и стендапершу Елену Борщеву. Теперь у нее новое отчество. Борщева показала в соцсетях новый паспорт и похвасталась. Теперь я официально Хулиовна. Мое отчество Сергеевна было дано мне просто по благозвучию и всегда было чуждо и инородно. Поэтому я рада, что сейчас гармония восстановлена, отметила она. Отец Елены – панамец Хулио Герра. Борщева периодически навещает его в далекой стране. Не стесняемся вернуться к корням. И к хорошим новостям. Я, Юлия Деточкина, точно буду. И уже скоро.
1: Юмор ФМ. Всегда хорошие новости.
2: Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
1: Хорошая погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде малооблачно, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 11, ночью до плюс 6. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода до плюс 15 градусов, без осадков.
1: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
4: Альпийские, баварские, французские.
5: Сережа, что ты делаешь?
4: Путешествую.
5: С открытым ртом и причмокивая?
4: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
6: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
7: «Мясной гурман».
8: Вологодский питомник растений «Садстрой» приглашает за покупками. Саженцы, рассада, семена и товары для сада. Собственное производство. Ждем вас на старом и городском рынках. Дальний 33 у Макси, Чернышевского 147А и Конева 36, около торговых центров «Аплайн». Горького 129А, справа ТЦ «Континент». По Шихонском шоссе 20/4 за остановкой «Больничный комплекс», Ленинградской 144 и Воркутинской 1. Питомник растений «Садстрой». Все для вашего сада и урожая.
9: В люксе?
10: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
9: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
2: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: А больше всего на свете я боюсь, что хакеры сольют в сеть мои интимные фотографии. Они точно никому не понравятся.

0: FM.
1: Знаете, вот путешествуя, я сделал вывод, в чем-то они интереснее нас, но в чем-то и мы трогательнее. Мы другие. Вы бывали в отелях. Вы знаете, как заправляют на ночь кровать местные. Они затыкивают одеяло между матрацем и коробом. Вот, ну как они спят в этом? Я пробовал подлезть туда. Это они спят. Они залезают и спят вот так вот. Вот в форме мумии такой, да? Наши пытаются. 40 секунд, не больше он выдерживает. И начинают дикие движения ногами под одеялом совершать. Езда на велосипеде под одеялом такая. И с дикой матершиной начинают вырывать это все. И просто не летят во все стороны. Мы не можем жить в конвертике, вот в этом упакованном. А на пляжах, знаете, как узнать русских? Даю совет. Вы же многие ездите на курорты. Вот иностранцы на пляжах такие лежат темненькие. Русские красные. Это, если красные, это русские обязательно. Вот чтобы обгорело, чтобы облупило, чтобы адреналин сочиться начал из ран кровоточащих. Чтобы жена йогуртом на ночь намазала, чтобы интересно жить было. На Мальте. Оформляемся на рейс лететь в Москву. Дочь говорит: пап, смотри, русские стоят в очереди, я не могу. Я поворачиваюсь, красных два человека стоит. У одного рука сломана, у другого нога. Наши конкретно отдохнули. Испанцы, кстати, заметили, что у русских понижено чувство опасности. Например, в море купаются, как правило, русские. Или пьяные немцы с пьяными финнами. А ночью никто не купается. Это опасно. Если сказать, что в море акула, русские бегут в море. Они вылезают и говорят: она меня испугалась. А я был свидетелем, как однажды на острове Лангкави объявили тайфун. Все иностранцы побежали в отель. Русские с криками: тайфун. Бери фотик, фоткаться будем на фоне тайфуна. В Таиланде цунами случилось, это вы знаете. Ой, волна подняла микроавтобус, в котором были наши туристы. А водитель таец. Таец, конечно, в шоке, сидит, рулит на волне вот так. Наши, адреналин пошел, окна разбивают, женами, жен первых, туда тебя спастись. Первый надо. Я боюсь вам дальше говорить. Сидит наш, бледный, еще бледнее, чем таец. Наш говорит: вылезай. Этот говорит: я не могу умирать, мне нельзя. Я жене сказал, что в деревню еду.
0: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. А7-агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-дефис-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРА. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru. 16+.
2: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
3: В этом весь ты.
2: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов Helix и Helix Light по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Helix и Helix Light – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов-участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
6: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
7: По субботам в 17:00. Категория 16+.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Женщины, опомнитесь, подумайте о тех, кто будет носить вас на руках. Не жрите на ночь.
0: Юмор-ФМ представляет.
2: Снова наши руки.
0: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
3: Мы начинаем КВН.
0: Команда «Пора по парам». МГИМО.
4: В последнее время сборная России по футболу демонстрирует феерическую игру. И если так пойдет и дальше, то в недалеком будущем комментарии матчей будут выглядеть вот так.
5: Добрый день всем поклонникам футбола! Сегодня стадион No Cup заполнен до отказа, ведь не каждый день в гости к скромненькой Испании приезжает легендарная сборная России. Только вслушайтесь в эти имена: Набабкин, Дзюба, Лебеденко и, о господи, Сапогов! Да, друзья, сегодня против 11 испанцев на поле выйдут именно эти четверо россиян. При необходимости может выйти и вратарь. Сегодня на трибуне очень много вип-персон. Это и бессменный тренер Манчестер Юнайтед сэр Алекс Мостовой. Бывшая девушка Жерара Пике, певица Шакира Игнашевич. Ну и, конечно, Лионель Месси, или как его еще с большим авансом называют, аргентинский Зырянов. Главный тренер сборной России, великий Гаджи Гаджиев. Любую цену готовы заплатить за него лучшие сборные планеты. Так, к примеру, недавно Германия предложила за него Польшу. Спонсор нашей трансляции – кофе Жирков. Кофе Жирков – королевский кофе от короля футбола. Матч комментирует Дмитрий Губерниев. Вперед, Россия! Давай!
0: Самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.
6: Эх, судьба моя, судьба. Не один я на столбах. Кем я был и кем я стал.

FM с вами, Вуз Юмор FM, правильный вечер, меня зовут Солнечная, всем привет, и как пелось в этой чудной песне, впереди еще много всего. А всего это и шутки Андрея Рожкова, он теперь играет в нашей команде, и мы здесь все дико этому рады, вы, надеюсь, тоже. А еще услышим под конец часа маэстро Жванецкого. Сатья с юмором расскажет, как быть со свекровью, которая все время: «Ой, мой сыночка, корзиночка, да-да-да». А анекдоты Маменко нас с вами ждут, ну и еще больше юмора прямо сейчас, потому что у нас для вас есть еще и шутки-песни.

0: звезды. Очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте!
1: Привет, друзья! Всем, кто слушает нас на Юмор ФМ, всем, кто сейчас с нами в этой прекрасной студии. Давайте сделаем это еще разок. Мы с Люси то вам споем, а вы нам в ответ как следует посмеетесь. Договорились? Отлично. Шутки-песни. Запевай.
2: Глупый бык по доске идет, качается. Вдруг кирдык, кончилась доска.
3: А мы в детстве думали, черный плащ, только слышишь шум по яйцам.
2: Реально.
3: Ну, у нас где-то клинило, да, в какой-то момент.
2: Это я как пела, была песня. Мы с далеких планет, нас не манит по ночам. Я чисто в 6 лет, нас снимали по ночам. Мама такая, господи, позор какой. У нас да никуда не снимают. Все хорошо, мы ходим так.
0: На Юмор ФМ.
4: Кайкуем. Сегодня мы с тобой кайкуем. А я опять тебя целую и забываю букву F. Кайкуем.
2: Попа не слипнется, так и знай, на сладкое налегает тару-ту-ту-тай. Та-та-тара-тару-та-тай.
5: О, почему так жесток смех? И Акакий смешит и Влас. Так хотелось, друзья, всех по-другому назвать вас. Имя хочешь менять? Иди, ЗАГС меняй за 30 дней. Только помни в конце пути, что Эрасту куда больней.
2: На биатлоне в комментаторской кабине кричит губерния все громче и сильней. У сборной нашей вы уже чего-то находили, проверьте комментатора скорей.
3: Да, хорошо.
6: Разбежавшись, прыгну на столы. Вот еда, и вот еды не стало. И когда доем остатки пастилы, я скажу одно лишь слово – мало!
1: Очередные фантастические 3 минуты музыкального юмора пролетели как одно мгновение. Вам снова все понравилось, и скажем за это спасибо Люсе Чеботиной!
2: Ваши аплодисменты Стасу Ярушину!
1: Шутки-песни на Юмор ФМ. Мы ненадолго улетим, но обязательно вернемся.
0: Шутки-песни с

0: И такое бывает. Включаешь Юмор ФМ, а там Андрей Рожков.
1: Мадемуазель, позвольте вашу ручку.
0: А еще тетушка Рожков.
1: Однажды я пыталась похудеть и сфоткала себя до.
0: Рожков душнила.
2: Коллеги на работе подарили полотенце с голой женщиной.
0: А также Рожков мачо, Рожков в мундире, бабушка Рожков, Рожков на спорте. Целых 33 Рожкова. И все шутят.
2: У Игоря было 7 детей от 7 разных женщин. Да, это была лучшая неделя в его жизни.
0: В новом сезоне. Реклама.
3: Нужен плиточный клей, который действительно держит. Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Aqua Plus держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Elite – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Elastid Super Flex – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
4: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведет прием врач-невролог высшей квалификационной категории с 25-летним стажем. Лебедев Вячеслав Алексеевич. Доверяйте свое здоровье лучшим специалистам Вологды. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Профессиональный ремонт автомобиля любой сложности. От восстановления геометрии кузова до заправки кондиционера. Техцентр МКР. Вологда. Окружное шоссе 69. Телефон 700-704. Работаем для вас без выходных. С 8 утра до 8 вечера. Я доверяю МКР.
6: Центр услуг «Партнер» сделает вашу декларацию за 20 минут. Декларации 3 НДФЛ и любые другие. Ждем вас в Батюшково 7, офис 1. Звоните 504-905. 504-905.
7: ИП Гостева МВ, ИНН 352-511-58-58-43.
8: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70-72-82.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Городок у нас небольшой, все друг друга знают. Поэтому слово «анонимных» мы из названия клуба убрали.

0: представляет. Любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Чрезмерное употребление алкоголя может вызвать женщин с низкой социальной ответственностью. Чего расстроенный такой? Да вот домой ехал, телеграмму дал жене, что приезжаю. Захожу домой, она с любовником. Говорю, что ты расстраиваешься, может, он телеграмму не получил.
2: Кит плавает вокруг самки с упреком, говорит, сколько стран, сотни экологических организаций, выдающиеся политические лидеры, миллионы людей, они все борются за то, чтобы наш вид выжил, а ты мне говоришь, голова болит.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
2: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Ларгус» от 1 миллиона 134 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
7: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
8: При первых сигналах больного горла используйте фарингосепт. Фарингосепт для взрослых и детей с 3 лет. Покупайте в аптеках «Апрель».
9: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0 плюс.
2: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Хончи HS3 и Хончи HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от ПАО «Совкомбанк». Получите персональные предложения у официальных дилеров Хончи. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты слэш автокредит». Кредиты на сайте банка совкомбанк.ру. Подробности и наличие уточняйте у официальных дилеров Хончи. Цена указана для модели Хончи HS3 в комплектации Комфорт 2025 года. Не является офертой.
3: Олексидо не против гриппа и ОРВИ. Почувствовал симптом.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Жители Великого Новгорода уважают историю и чтят древние традиции. Там, в подворотне, до сих пор можно получить палицей по челу.

0: мы веселимся. Это Юмор ФМ, и продолжим мы в компании Деточкиной. Скоро в эфире появятся ее хорошие новости, и мы узнаем, как в Германии спасатели преодолевали трудности, лишь бы спасти женщину, которая оказалась резиновой женщиной. Нет, ну а что, а вдруг ее просто нужно было поцеловать в итоге, и она бы превратилась в настоящую, как в сказках. Нет, не бывает такого. Маэстро Жванецкий появится в конце часа в нашем эфире. Ну и еще больше юмора прямо сейчас. И это обещанный Сатья с юмором.
1: Юмор ФМ представляет Сатья с юмором. Отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Вы спрашиваете?
2: Здравствуйте. Такой вопрос. Мы делаем ремонт, а свекровь везде активно хочет поучаствовать. В выборе стен, мебели, сантехники. Подскажите, пожалуйста, как ее вежливо остановить и не обидеть?
1: Сатья отвечает.
3: Подвал, цепи, кляп, наручники. Наручники, да. Но с другой стороны, есть, вдруг она финансировала что-то. Неизвестно, такое тоже может быть. Поэтому, если она спонсор, внимательно ее слушайте. Она все рассказывает, и вы так не делаете. Прямо записывайте, чего делать не надо, потому что, ну, 100% это что будет? Это все будет лепнина, это все будет обои в розах, да, хрусталь, все в линолеуме, включая стены. А потом, когда все это будет готово, она обидится, но на новоселье сказать: давайте выпьем за мою любимую маму, которая помогла нам советами. Благодаря ей получился этот шедевр. Мама, спасибо. Когда мы будем строить дом, мы обязательно позовем тебя. Ну ладно, маленькая история про себя. Помню, я как-то решил поклеить обои. Да-да, я только женился и поклеил обои. И я поклеил во всех комнатах. Везде кирпичики. В комнате были кирпичики, в спальне были кирпичики, кухня была в кирпичиках. А у меня еще оставались кирпичики. Я изнутри обклеил шкаф на кухне. Вот так, тоже кирпичиками. Жена сказала: очень хорошо. Но, по-моему, лимит кирпичиков в жизни в этой закончился. Больше меня не подпускают. Хорошо, что на первом ремонте это случилось. А потом как-то было, мы делали какой-то ремонт. Она говорит: хочешь поклеить обойки? Я говорю: нет. Она говорит: я имею в виду выбрать, какие тебе нравятся. Ты же любишь обойки? Я говорю: а где? Она говорит: вот здесь, на этой стене. Вот, ну, прямо одна стена, вот квадрат такой. Я говорю: хорошо. Ну, я уже понял, я был человек серьезный. Какие кирпичики? Ну, да. Камыш. Камыш, или бамбук, или камыш, ну что-то такое. Наклеил красиво. Через неделю там шкаф поставили.
1: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором. На юмор.

0: Всем привет! В студии Юлия Деточкина с хроникой забавных происшествий. На Тайване готовится забастовка сотрудников местного завода по производству чипов памяти. Руководство хочет раздать им деньги до 68 окладов, но рабочие не согласны. Сообщается, что минимальная выплата составит примерно 4,5 миллиона рублей, но, скорее всего, больше. При этом никого не увольняют. Просто у завода много денег, и они решили поделиться с сотрудниками. Но народ взбешен. Это надо не раз в год давать бонусы, а каждый раз, когда прибыль есть, и выдавать от нее 15%. Вредничают они. А то ишь. Ну да, жадность. Ой, наглость. Второе счастье. В Германии толпа спасателей пыталась достать из воды утопающего. Бдительные граждане обнаружили в воде человека, который выглядел, как будто бы устал бороться. Развернули целую спасательную операцию. По тревоге подняли катера береговой охраны. Зря старались. Когда пострадавшую, а это была она, достали из воды, оказалось, что это резиновая кукла для плотских утех. От досады ее чуть снова не выбросили в воду, но потом доставили на берег и, цитата, утилизировали. Незавидный финал. Поматросили, бросили, да еще и утилизировали.
1: Хорошие новости.
0: Семья американцев обнаружила, что у них из двигателя авто что-то висит. Сначала подумали, что откуда-то отвалился шланг. А потом шланг повернулся и начал смотреть на нас, рассказала хозяйка машины Винди Так. Когда проорались, вызвали спасателей. Шланг никак не хотел покидать теплое местечко. На деле это оказался 2-метровый питон. Ветеринару пришлось выманивать его замороженной мышью и ласковым словом. А потом он посмотрел на нас. Ужас! Как хорошо, что у нас таких шлангов не водится. На этом у меня все новости к этому часу. Я, Юлия Деточкина, не прощаюсь.
1: Юмор ФМ. Всегда хорошие новости. Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде малооблачно, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 11, ночью до плюс 6. Завтра ожидается облачно с прояснениями погода до плюс 15 градусов, без осадков.
1: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама. На двери у нас ажиотаж. К каждой двери подарок-монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. Сокол, ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98. Акция действует до конца сентября.
3: В люксе?
4: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
3: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
5: Ликвидация склада «Джили» у официального дилера «Мартен». Успевайте забрать свой «Джили» с максимальной выгодой. «Джили Манджаро», «Джили Атлас» и «Джили Префейс» на рекордных условиях. Количество автомобилей ограничено. Вологда, Гагарина, 66. Подробности по телефону 51-77-77.
1: Телефон рекламной службы «Юмор ФМ Вологда» 70-72-82.
6: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

0: шутит на Юмор ФМ.
1: Эврика, вопрос: ты там уснул? Больше не актуален. Ученые доказали, уснуть в туалете действительно можно. Все очень просто. На бочок и спать.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор ФМ.
1: Я Круглов Степан Григорьевич из Ухты. До 68 года находился в городе Тула с родителями и отцом на излечении. Так ему требовалась тишина. В 1966 году, узнав, что страна остро нуждалась в гидротехниках, начал поступать в гидротехническое высшее заведение, в которое не поступил в мае 68 года, благодаря интригам и взяткам окружающих. 18 января 68 года, находясь в городе Тула, выехал в Москву, где продолжил попытки поступать в различные учебные заведения с учетом нужд всего народа. Осенью 1970 года, находясь в стесненных материальных условиях, отбыл в Ташкент, где был встречен на вокзале незнакомыми людьми, которые сказали: «Отдай чемодан». Я вступил в спор с возражениями, после чего мы разошлись, причем я побежал. Все мои попытки отдать мне чемодан обратно привели меня в милицию, откуда я вышел приободренный и заночевал. 26 ноября 1970 года, находясь в Ташкенте на центральной улице на Костыле, встретил одного из встречавших, обрадовался и дал сигнал остановиться. На мои сигналы он не реагировал, а возражал и вступил в спор. После чего мы разошлись, причем я побежал и поступил в Государственный орден Трудового Красного Знамени, Медицинский институт, в травматологическое отделение, откуда с большим успехом был выпущен 12 февраля 1971 года без ребра. Продолжая находиться в Ташкенте в стесненных материальных условиях, вылетел по приглашению друга на Камчатку, где остро требовались крабы. И поступил на траулер матросом с целью укрепить материальное благосостояние своей страны благодаря высоким заработкам необъятных морей бескрайних трудовых. Точка. Работая с 18 июля 1971 года матросом-тросовиком, продержался на плаву 12 дней, после чего, выронив за борт ценный прибор для определения местоположения траулера, который нес протереть, был списан на берег, куда мы не могли попасть ввиду отсутствия упомянутого прибора. После чего вступил в спор с последующими возражениями, после чего мы разошлись, причем я побежал, невзирая на боль в боку, куда прибыл 12 января 1975 года. В Баку остро нужны были нефтяники. И я устроился на камнях нефтяником Каспия. Точка. К сожалению, работы оказалось несколько больше, чем я предполагал. И обладая незаурядным умом и большой памятью, я устроился официантом на камнях с радостью в Баку. На второй день работы в выходной, облив праздничного пациента борщом харчо, получил требование смыть, на что возражал. Он возразил мне, и мы разошлись, причем я побежал, и временно потерял трудоспособность, которую восстановил 26 марта 76 года в 16 часов дня. Заканчивая яркую трудовую биографию труженика-передвижника в поисках растущего благосостояния, прошу 208 рублей подъемных средств для подъема и праздничного перелета Баку-Москва. Обратный адрес для организации частных лиц. Алма-Ата, главпочтамт до востребования, откуда перешлют мне в Ереван. Хачика 10, квартира 16. Где меня не искать, передадут.
0: Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
2: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. Хавейл H9. Комфортный и статусный. Это Хавейл Про. Четыре надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей. Для разных задач. Для одной реальности. Российской. Узнайте больше на Хавейл.ру или приезжайте в дилерский центр Хавейл Про.
5: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7.

0: прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytd.ru 16+.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.

0: просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.

0: Машков шутит на Юмор ФМ.
1: Я тут обнаружил, что каждый раз, когда я что-то покупаю, с моей карты списываются деньги. Кто-нибудь знает, как отключить эту функцию? Она меня прям раздражает.
0: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор ФМ.
2: А вы уже позаботились о надежной защите вашей квартиры или офиса?
3: Конечно! Первым делом поставил железную дверь.
2: Железную? Поверьте, для опытного жулика это пара пустяков. Встречайте по-настоящему неприступную новинку. Железобетонные двери «Гэндальф».
4: Ты не пройдешь!
2: «Гэндальф» раз и навсегда решит вопрос с непрошенными гостями. Непробиваемые, неубиваемые, невскрываемые. Пыль и влага звука непроницаемые. Про них еще говорят.
5: Ну, это прямо волшебство какое-то.
2: Отечественные железобетонные двери «Гэндальф».
4: Ты не пройдешь!
2: Да, он не пройдет. Они не пройдут. Да там никто не пройдет. Там, возможно, даже вы не пройдете. Ведь на страже вашего имущества раз и навсегда встал Гэндальф.
4: Бегите, глупцы!
2: На сайт gandalf.shop и закажите вашу по-настоящему надежную железобетонную дверь.
4: Ты не пройдешь!
6: Не реклама!
7: Воду.
8: Бросай курить.
9: Не бухай.
10: Да хватит уже, сколько можно-то, а? Я не хочу правильно. Я хочу много и вкусненько.
11: Да пожалуйста. Федеральная сеть магазинов нездорового питания «Жирная белка». Антизож еда на любой вкус и кошелек. Макарошки, пельмешки, булочки, тортики, бекончик, хамончик и праздничный флакончик.

0: Белочку, жирная белка.
1: Ем и пью от пуза. Ну и для пуза.
0: Жирная белка. Добро пожаловать в дупло. Адрес ближайшего магазина на сайте парапожрать.пара.
2: Вас укусил клещ? Это не приговор. Клеща еще можно спасти.
3: Центр реабилитации кусачих насекомых «8 лапок».
2: Аккуратно вытащите клеща и тащите клеща к нам. Мы окружим его заботой и вниманием. Вылечим, выходим и отпустим на свободу.
4: А я смогу навещать моего клеща? Ну, чтобы потрещать с клещом о том о сём.
2: Навещать клеща? Ну, разумеется. Как только он окрепнет и наберется сил, вы сможете навещать клеща и трещать с клещом.
3: Центр реабилитации кусачих насекомых «8 лапок».
5: Сообща, спасем клеща.

и волшебные люди, которые добавляют позитива. И в новом сезоне их, надо сказать, еще больше. Еще больше юмора на Юмор-ФМ, и в этом часе мы докажем это кучей шуток Андрея Рожкова, к слову, о волшебных людях. Ну и рубрик тоже будет много. В конце часа с Михаилом Полицеймака шутить изволите. Выдержки из криминальных протоколов, которые тоже иногда бывают забавными в реалити-криминалити. В классике жанра услышим Ефима Шифрина, ну и прямо сейчас еще больше юмора с большим стендапом.

0: Встречайте, Наталья Корчмарик Королёв.
1: Всем привет, как я рада вас видеть. А похлопайте, кто любит иностранные языки. О, вы даже как-то хлопаете с акцентом. Я просто тоже очень люблю иностранные языки, хотя и кажется, что больше люблю говяжий, но реально, ну, я полиглот. Просто на 6 разных языках хочу уметь говорить фразу «не ходите по помытому». Люблю французский язык, учила его еще в школе, у нас там был выбор. Можно было выбрать французский или немецкий, но по мне видно, что видео для взрослых я люблю не так сильно, как круассаны. Выбрала французский. Но проблема в том, что я тогда жила в маленьком городе рядом с Мытищами. Ну как ты используешь французский в Мытищах? Нельзя остановить уличную драку фразой «о-ля-ля», что она за нее и началась вообще-то. Французский в Мытищах, ну это даже звучит странно, как страх и ненависть в электростале. Сейчас я живу в Москве, тоже не часто могу французский использовать. Вот английский понятно, где использовать, да? Просто начинаешь выпендриваться. А вчера был такой кейс, была оверзагружена, прокачивала skills. Делаете так, да? Sometimes, да? А по-французски, ну что я могу в ответ сказать? Ну, ты пижон. Кстати, пижон по-французски – это голубь, но вот и я выпендрилась. Можно найти, конечно, где практиковаться. Например, сходить в французский разговорный клуб. Кто не знает, это такое кота-кафе, где ты можешь погладить француза. Вообще, я загуглила самые полезные фразы на французском. Первая была «говорите ли вы на английском?». Следующие были «как тебя зовут, как дела и сколько времени?». Ну, вот окажусь я в Париже, увижу кого-то, узнаю только, что его зовут Альберт, у него все хорошо и 18:30. Ну, тут же явно не хватает полезных вопросов, что-то о географии. Например, к тебе или ко мне? Когда была студенткой, была большая мотивация учить язык, потому что я влюбилась в нашего преподавателя, француза. Ну, там сложно не влюбиться, когда тебе говорят «мадмуазель», и это не рядом с пятерочкой. А вот подруга моя как-то пошла в английский разговорный клуб и знала на английском только «yes, why not». Реальная история. «Yes, why not». Ничего больше. Вышла замуж через 2 месяца. Я говорю, как ты так быстро, ну, сближаешься? Ты еще не узнала человека. Может быть, он маньяк. Она говорит «yes, why not». Ребята, учите языки, кайфуйте. Всем вам спасибо. Пока-пока. Thank you.

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее. Точно вам говорю?
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваши фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Андрея Рожкова и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ. 18+.
5: Реклама.
6: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
7: Качественные, конечно.
8: Надежные, чтобы потом не было проблем.
9: Долговечные, проверенные временем.
10: Именно такими являются материалы Bollars.
11: Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки Bollars обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы Bollars.
12: Альпийские, баварские, французские.
13: Сережа, что ты делаешь?
12: Путешествую.
13: С открытым ртом и причмокивая?
12: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
14: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
15: «Мясной гурман».
16: 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900.
17: 1000 автомобилей! И один сайт. marten.ru.
18: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Из-за участившихся случаев позорного бегства окно в мужском туалете ЗАГСа было забито гвоздями.

0: Классика жанра. Ефим Шифрин.
1: Так, ну теперь немного о живописи. Давайте мы сейчас с вами получим удовольствие вот от этой картины. Центральное место в творчестве так рано ушедшего от нас великого испанского художника Эль Греко. По праву занимает полотно площадью 1,5 квадратных метра кающаяся Мария Магдалина. Художники с давних пор обращались к образу прекрасной грешницы. Но все их Магдалины каялись как-то неубедительно, как-то без огонька. Совсем в другой и оригинальной манере кается Мария Магдалина у Эль Греко. Видите, сразу видно, что она глубоко раскаивается в содеянном. Как это меня угораздило, как бы, спрашивает она. И ей как бы веришь. Ну а теперь давайте перенесемся в правый верхний угол картины. Все перенеслись? Видите, там нам на глаза попадаются 3 птички. Видите, 3 птички. Кое-кто на Западе полагает, что это колибри. Но наши ученые сумели опознать в них диких уток. И, наконец, в центре кульминационное пятно картины, видите, сама Мария Магдалина. Распущенные, как попало, волосы говорят нам о распущенности Марии в прошлом. Но правая рука уже почти полностью прикрывает трепетную грудь. Значит, Магдалине заговорила-таки совесть. Известно, что Эль Греко рисовал в ужасные времена господствуя испанской инквизиции. Поэтому никто не мог открыто думать, рисовать, лепить. И большие художники были вынуждены прибегать к аллегории. Прибежал к ним и Эль Греко. Видите, Мария Магдалина не просто крупная женщина с хорошей фигурой, как это может показаться вначале. Нет. Каждая черточка на картине незаметно для себя бросает вызов испанской инквизиции. Видите, даже пейзаж за спиной Марии, он ведь написан не только ради того, чтобы как-то заполнить свободное от Марии место. Нет. Эти промозгло-серые, коричневые, опостылевшие тона кричат нам об ужасных условиях, в которых жили простые, никому не нужные испанцы. На всех картинах художнику особенно хорошо удавались глаза. Вот видите, особенно хорошего Магдалины правый глаз. Справа от Марии мы замечаем книжку и чей-то череп. Сейчас трудно сказать, кто позировал художнику. Конечно, над этой головой придется поломать череп некоторым нашим искусствоведам. Но в целом картина поражает своей чистотой. Посмотрите, белоснежные кружева, покрывало поверх Марии. Все это говорит нам о тяжком труде испанских прачек, день и ночь стиравших белье испанской знати, погрязшей в роскоши вине и женщин. Таким образом, можно рассматривать полотно «Кающаяся Магдалина» как суровый документ той далекой эпохи, подписанной талантливой рукой великого испанского художника Эль Греко, так и не сумевшего дожить до правильного понимания своей картины. Ровно 365 лет. Спасибо за внимание.
0: Классика жанра на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Конечно, можем.
0: Беспроцентный лимит на все. Можем?
1: Конечно, можем.
0: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
1: Конечно, можем.
0: И кэшбэк 5% можем?
1: Конечно, можем.
0: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно конечно, просто так.
1: Конечно, можем.
0: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
2: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
3: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
4: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банк России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
5: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
6: Возрастное ограничение 13+.
7: Олексидо не против гриппа и ОРВИ. Почувствовал симптомы.

0: необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирайте выгодно.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: В «Ленте» любимые продукты еще выгоднее с картой номер один. Каждую неделю персональные предложения со скидками. Активируйте скидки на любимые продукты и приобретайте их с картой номер один. Выгода, которая знает, что вы любите.
4: «Лента».
5: Все инструменты «РУ» для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты «РУ» для тех, кто создает.
6: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Наша гражданская авиация буквально творит чудеса. Завтрак в Калининграде, обед в Томске, ужин во Владивостоке, багаж в Сочи.

Вечер с Юмор ФМ продолжается, и через несколько минут у нас в эфире хорошие новости от Деточкиной. Деточкина очень любит Артемия Лебедева, внимательно следит за каждым его постом, за каждым новым оттенком волос. И что такого недавно ляпнул Артемий Татьянович, что опять всем стало неловко, мы с вами узнаем вот уже совсем скоро. Ну а еще больше юмора на Юмор ФМ представит рубрика «Шутить изволите» под конец часа. И прямо сейчас давайте послушаем реалити-криминалити.

0: Выступление листает капитан юстиции Игорь Мухич.
1: Здравия желаю. Очередная порция угарных шедевров от горе-гангстеров, которые притащили опера с очередного рейда. Гарантированная ржака. Читает и ржет Игорь Мухич.
2: Реалити криминалити.
1: Мы подошли к гражданину И и попросили закурить, на что тот ответил, что он знает карате. Расстроившись, что нам не дали закурить, мы заплакали и, вытирая слезы, случайно задели гражданина И за лицо. При этом гражданин И сам дал нам деньги, чтобы мы вытерли ими слезы. В результате уличной драки ротовой орган гражданина Кузнечикова оставался распахнутым до хирургического вмешательства. Я отказался дыхнуть по просьбе инспектора не потому, что был пьяный за рулем, а потому, что трое суток не чистил зубов и боялся обидеть органы обоняния представителя власти. 5000-ные купюры я распечатывал на ксероксе не в целях фальшивомонетчества, а чтобы играть в развивающие экономические игры, типа монополия, в узком дружеском кругу знакомых мне лиц. Идея расплатиться этими купюрами за сексуальные услуги по вызову была не моя, а общая. И появилась она только потому, что услуги оказались крайне низкого качества и не соответствовали фотографиям в интернете. Подытожим. Граждане, не нарушайте закон всемирного тяготения, когда вышли покурить на балкон 15 этажа. Услышимся на Юмор ФМ. Пока-пока.
2: Реалити криминалити.
0: С капитаном Мухичем на Юмор ФМ.

0: Всем привет, в студии Юлия Деточкина. И в этом выпуске удивительные, не всегда в хорошем смысле, мужчины. Сергей Жуков из «Рук вверх» признался, что мечтает открыть свой собственный музыкальный театр. «Конечно, я мечтаю о своем театре. Безусловно, это был бы музыкальный театр. Глупо придумывать что-то другое. Это обязательно будет. Запомните это мгновение. Я вам всем обещаю», — поделился артист. «Почему у меня при словах «свой театр» всегда в голове появляется образ Карабаса-Барабаса? Надеюсь, что Сергей будет добрым руководителем». Вот кто настоящий пример синей бороды, а точнее синей головы, и Карабас-Барабаса, так это Артемий Лебедев. Недавно опять ляпнул что-то такое, что все испытали испанский стыд. Артемий заявил, что привык выкидывать женщин, как испорченные продукты. «Бывают отношения, которые засыхают, как колбаса трехмесячная на полке. Ваши отношения были классными, когда избранница была хорошая дорогая колбаса. А сейчас я ее выкидываю без сожаления совести», — заявил он. Лебедев посоветовал мужчинам расставаться по СМС, чтобы, цитата, «обойтись без слез и воплей». Что в 30 лет ума нет, что на шестом десятке. Да, Артемий?
1: Хорошие новости.
0: Актер Эндрю Гарфилд признался, что перестал пользоваться нейросетями сразу после завершения съемок в фильме «Искусственный». В этом фильме речь идет о создателях искусственного интеллекта. И Гарфилд настолько впечатлился, что осознал, это может закончиться плохо для человечества. Кстати, актер признался, что когда снимался в фильме «Социальная сеть», тоже проникся и снес все свои странички в соцсетях. Мои коллеги назвали бы Гарфилда лудитом, а я его понимаю. Никаких нейроботов, друзья, исключительно человеческая мысль в хороших новостях. Я, Юлия Деточкина, скоро вернусь.
1: Юмор ФМ. Всегда хорошие новости. Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде малооблачно, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 11, ночью до плюс 6. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода до плюс 15 градусов, без осадков.
1: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама. На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. Сокол, ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98. Акция действует до конца сентября. Официальный дилер «Белджи» «Мартен». Более 100 новых автомобилей в наличии с ПТС. Одни из самых выгодных цен в России. Ваш «Белджи» на привлекательных условиях всегда в «Мартен». Успевайте забронировать. Вологда, Гагарина 66. Звоните по телефону 51-77-77.
3: Центр услуг «Партнер» сделает вашу декларацию за 20 минут. Декларации 3 НДФЛ и любые другие. Ждем вас. Батюшковый 7, офис 1. Звоните 504-905. 504-905.
4: ИП Гостева МВ. ИНН 352-511-58-58-43.
1: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70-72-82.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Вот, например, спросит вас жена: что бы ты без меня делал? Знаете, что самое сложное в этой ситуации? Мечтательно не улыбнуться.

0: «Шутить изволите?» Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
1: Приветствую вас, друзья! В этом выпуске наша коллекция курьезных ситуаций и забавных историй из жизни замечательных людей значительно пополнится. А герои истории – властелины съемочных площадок и театральных подмостков, знаменитые режиссеры. Ну что, приступим?
0: «Шутить изволите?»
1: Однажды русский театральный режиссер Владимир Иванович Немирович Данченко смотрел балет «Астафьево пламя Парижа». В соседнем кресле оказался пожилой колхозник, с большим восторгом принимавший все, что происходило на сцене. Только одно его огорчало. Как же так? Оперный театр, а никто не поет. Немировичу Данченко пришлось объяснить колхознику, что балет – это особый жанр, в котором не поют, а только танцуют. В этот самый момент хор на сцене грянул «Марсельезу». Колхозник с укором посмотрел на Немировича Данченко и сказал: «А ты, видать, вроде меня. Первый раз в театре-то». Советский режиссер Борис Брунов как-то прибыл с концертной бригадой на гастроли во Вьетнам. На аэродроме их радостно встречали вьетнамцы, все, как водится, небольшого роста. Борис Сергеевич в знак дружественного приветствия выбрал первую попавшуюся маленькую девочку, взял на руки и поднял высоко над головой. И тут же услышал от переводчика: «Немедленно опустите ее на землю. Это министр культуры Вьетнама». Знаменитый советский кинорежиссер Сергей Эйзенштейн ехал на поезде. Сосед по купе, узнав его фамилию, стал обрадованно повторять: «Горжусь! Горжусь честью с вами познакомиться». В пути они разговорились. Сосед рассказал о своей работе, Эйзенштейн о своей. На прощание сосед сказал: «Никогда бы не подумал, что такой великий физик, как вы, в свободное время еще и снимает кино».
0: «Шутить изволите?»
1: Вот так порой бывает. Перепутаешь физика с лириком, и курьезный случай превращается в исторический анекдот. А таких анекдотов у нас на Юмор-ФМ еще немало. Но прямо сейчас я все рассказывать не буду. Приберегу для нашей новой встречи в эфире. Улыбайтесь чаще. Ваш Михаил Полицеймак.
0: «Шутить изволите?» На Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. А7-агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка в платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
2: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Хончи HS3 и Хончи HS5 от 3 199 000 рублей. Специальные осенние условия кредитования от Паусовкомбанк. Получите персональное предложение.

0: включение частей в комплектации «Комфорт» 2025 года. Не является офертой.
1: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-Банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк».

0: по-настоящему вкусные семечки.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь ты.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Обновленный Хавейл Джолион создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Хавейл Джолион. Один для всех.
4: Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте havail.ru. 12+.
5: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
6: Берем кредиты, мы в Совкомбанке.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру.
8: Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ 963.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Новости из мира животных. Ученые наконец-то научились определять возраст медведя по количеству засосов на лапе.
0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют. Однажды в России. Лучшее. Однажды в ресторане.
2: Слушайте, а вы читали, что в 2024 году выходит второй сезон сериала Squid Game? Или на языке оригинала Ojinu Game? Ну, или для вас, плебеев, черемши безродные, игра в кальмара. Корейцы – это тема. За корейцами будущее. Корейцы просто всем в мире жестко напихали. Просто вообще всем.
3: Ну, кому всем? Ну, мне вот не напихали, допустим. Я чуть не помню такого. И вообще я игру в кальмара не смотрел.
2: Ты не смотрел?
3: Я не смотрел игру в кальмара.
2: Ты не смотрел игру в кальмара?
3: Да, да.
2: Легендарного культового режиссера и сценариста Хван Дон Хёка и восходящих звезд Ли Джон Дже и Пак Хэ Су?
4: Все, ты что орешь на него, Валер? Не смотрел?
3: Не смотрел.
4: Ну и правильно сделал, ты ничего не потерял. Вот я посмотрел, да, ну просто вот ради интереса. И что тебе могу сказать, да, это очередная пища для масс просто. Комбикорм для пустых голов, понимаешь? Чтоб они делали только то, вот что им туда вот впихнули. Настоящее кино, вот оно должно вот не просто тебя разжевали, да, оно должно внутри вот что-то вот откликаться. Вот вы смотрели «Одинокий пеликан в гнезде альбатроса»? Смотрели?
3: Не получилось.
4: Это датский аналог вот нашего Горька. Не видели, что ли?
3: Нет. Да случайно как-то.
4: Это прям это обладатель, между прочим, смородиновой ветки Каннского фестиваля. Город Каннск, Красноярский край.
2: Дэн, ты реально, реально хочешь сравнить эту тухло-мутную черно-белую хрень с проектами от Amazon? От Netflix? От HBO?
3: Тимур, кто все эти люди, о которых ты говоришь?
2: Подожди, Валер, то есть ты хочешь сказать, что ты не смотрел The Last of Us?
3: Тимур, крепись, я не смотрел...
2: Ты не смотрел!
3: Я тебе сказал, крепись.
2: Ты не смотрел The Last of Us с Педро Паскали и Беллой Рамзи, которую играла хозяйку медвежьего острова Лиану Мармонт в The Game of Thrones?
3: Вот именно его я... Да.
2: Для вас, любителей вареников, «Игре престолов». Я реально не понимаю.
3: Я, чтобы следующую информацию сообщить, я лучше отойду. Я «Игру престолов» тоже не смотрел.
2: Не смотрел.
5: Мужчины, я извиняюсь. А можно громкость чуть-чуть потише подубрать? Мы там просто с мужиками отдыхаем, а вы тут кричите очень
3: да,
5: громко.
3: Да, извините, пожалуйста, мы просто сериалы обсуждаем.
5: «Границу таежный роман»?
3: Как?
4: Че?
5: «Границу таежный роман». Но где россыпь советских актеров? Вы не смотрели? Короче, Гуськов, советский офицер, оказался контрабандистом. Через границу наркоту и лягушек возил. Волку в тайге горло зубами перегрыз, пока на него целый взвод с автоматами смотрел. А потом руки в крови вот так вот по локоть смотрит, облизывает их, улыбается. Но это про любовь. Реально не смотрели?
3: Нет, ну, нет, не смотрели, получается.
5: Ой, еще скажите, что вы не смотрели «Участок» с Безруковым.
4: Что?
5: Короче, участковый Кравцов, да, с говорящей собакой породы Бладхан, приезжает в Анисовку, а там Золотухин по кличке Хали-Гали говорит, что в реке 15-метровый сом живет. Представляете, а еще в часовенке привидение, но ему никто не верит, вообще никто. Собака говорит, сопьется наш Павел Сергеевич, и за женой в город пошла. Участковый пошел с Хали-Гали попрощаться, а тот помер. И вот он сидит грустный, рядом тело Хали-Гали на забор облокотил, на реку смотрит, а там сом блестящий, 15-метровый. И все это под песню. Бестолковая любовь, да ловко, да забудем.
3: Блин, спасибо, мужик. Я, кажется, знаю, что я вечером смотреть буду.

0: Это Юмор ФМ, и если вы еще не погрузились в семью, детей, всех накорми, уроки сделай, ну, мам, он первый начал, вот это вот все, то слушайте нас внимательно. Вам же нужен автомобиль, чтобы всех вот этих, и не только этих, но и тех, и других возить, и себя любимого тоже. Будем играть в автомобиль за улыбку. Не пропустите ту самую шутку, поймайте шутку в исполнении Андрея Рожкова, но именно вот тут. Потому что их будет много, нужно вычленить ту, за которую дают автомобиль, и сыграть с нами. А еще больше юмора в этом часе будет от Михаила Задорнова. Самый лучший Дэн расскажет анекдоты, появится угарный папа с высказываниями детей, они же умеют что-то такое сказать. И прямо сейчас тоже умеет что-то такое сказать Джейсон Стэтхэм.
1: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
2: «Я такого не говорил».
1: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
2: Утром проснулся, смотрю, что-то не то. И главное, что-то не то. Проснулась и тоже смотрит. Кто ходит в гости по утрам, тот видел много страшных дам. Лучше хреновый день дома, чем хороший день на работе. Сегодня вторник, завтра среда. Делайте выводы. А мужик-проказник работает и в праздник. Взрослая жизнь – это когда ты делаешь все, что хочешь, как только сделаешь все, что не хочешь. А когда сделаешь все, что не хочешь, то ты уже ничего не хочешь.
1: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
2: Я такого не говорил.
1: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: И такое бывает. Включаешь Юмор ФМ, а там Андрей Рожков.
1: Мне нужна именно деревенская девушка, потому что я та еще скотина.
0: А еще тетушка Рожков.
1: Ищу высокого мужчину для серьезных отношений.
0: Рожков Душнила.
1: Убежденный холостяк. Познакомиться с ревнивой, злобной, меркантильной истеричкой.
0: А также Рожков Мачо, Рожков в мундире, бабушка Рожков, Рожков на спорте. Целых 33 Рожкова. И все шутят.
1: Вот сидим с женой в кафе. Оба с бокальчиком вина. Она дегустирует, а я...
2: Реклама.
3: 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900...
4: 1000 автомобилей! И один сайт. marten.ru.
5: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда. 70 72 82.

0: Бель за улыбку. Суперигра на Юмор ФМ. Улыбнись и выиграй автомобиль.
1: Коллеги на работе подарили полотенце с голой женщиной. Полотенце жене понравилось, а вот голую женщину пришлось вернуть.
2: Ну вот видите, герою шутки Рожкова не повезло, а вам может повезти прямо сейчас. Если эту шутку повторите, для начала нужно взять трубку, конечно же, а еще раньше нужно быть зарегистрированным в нашей суперигре «Автомобиль за улыбку», но на самом деле ничего сложного. Заходите на сайт веселаярадио.ру и регистрируйтесь. Нужно залить свое улыбающееся фото в наш улыбайзер, а потом вот, почему потом? Сейчас зайти на сайт веселаярадио.ру и посмотреть, как он перемешивает фотографии участников. Сейчас я его остановлю, он выберет человека. Человеку позвоню, человек повторит трубку, возьмет трубку, повторит шутку, заберет 3000 рублей и пройдет суперфинал. Все очень просто. Итак, улыбайзер, стоп!
0: Автомобиль за улыбку!
2: Так, ну звонить будем недалеко, в город Москва, и здесь прекрасная белая, и волосы у нее белые, и майка на ней белая, и такая улыбающаяся Мария из столицы. Вот сейчас мы ей позвоним и надеемся, что она таки нам ответит. Так, Маша, хотим, чтобы вы взяли трубку и повторили шутку. Главное не перепутать ни мне, ни вам. А всем, кто хочет поучаствовать в нашей суперигре, напомню, что на сайте веселаярадио.ру есть возможность вступить в наш улыбайзер, выиграть автомобиль. Там вот котики прям по вашей машине ползают, такая картиночка. Жмяк туда, и вы уже с нами. Алло. А, нет, не алло. Не алло, ну давайте еще последние 3, 4... В другую сторону считаю, что это не то. 3, 2, 1. Все, увы, 3 секунды истекли. Мария трубку не взяла, а так хотелось поговорить сегодня с каким-то хорошим человеком и услышать хорошую шутку. Но, увы, ничего страшного. Суперигра «Автомобиль за улыбку» продолжается. И у вас есть возможность тоже участвовать. Регистрируйтесь, а если вы уже с нами, то... Возможно. Улыбайзер в следующий раз выберет именно вас. По крайней мере, я думаю, нужно какое-то изобрести заклинание и каждый день его с утра до вечера повторять, а потом опаньки, и я позвоню вам. Удачи!
0: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль.

0: Юмор ФМ представляет Угарный папа с Гаром Дмитриевым.
1: Мое почтение. Надеюсь, никто не станет спорить с утверждением, что дети – наше будущее. Так вот, не зная, что у нас там в будущем с экономикой, культурой, автомобилестроением, медициной и так далее, но, судя по тем детским историям и перлам, что вы присылаете в рубрику «Угарный папа», будущее отечественного юмора в надежных руках. Кстати, вот и они, будущие звезды стендапа и короли комедии. Прошу любить и жаловать.
0: Угарный папа.
1: Камиль 4 года. Помогает папе с мамой перекапывать огород. Камиль собирает дождевых червяков и приговаривает. Этот большой червяк – папа. Этот червяк – мама. Этот маленький червячок – сыночек. Вот такая у нас червивая семья. Папа 5-летней Таисии уехал в командировку. Тася увидела, что мама грустная, и спрашивает. «Мам, ты что, по папе скучаешь?» «Да», – отвечает мама. «А почему ты по нему скучаешь? Он тебе что?» Родственник, что ли? Из школьных сочинений Саши. Мой жизненный пример. ЕГЭ – это не только содрать деньги со школьников, но и увеличивать в стране дворников. Павлин был оснащен красивым складным хвостом. Паустовский часто рассказывал, как они любили сидеть на костре. В поле колосилась золотистая рожа.
0: Угарный папа.
1: Мама спрашивает у 10-летней Тани, как школа? Дочь отвечает, школа как беременность, идет 9 месяцев, только начинает тошнить уже на второй неделе. Папа помогает маме закатывать соленья на зиму. Процесс не быстрый, жаркий. 5-летняя Арина забегает на кухню за очередной порцией чего-то вкусного, долго наблюдает за ними и говорит, что на зиму пасетесь. Друзья! Очень скоро я вернусь с новой порцией юмора в коротких штанишках. Но помните, вы самое главное, помните, что угарный папа ждет ваших историй про ваших замечательных детей. Единый номер плюс 7 915 0303 567. До скорой встречи!

0: Реклама.
1: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, креветки королевские, варено-мороженое 489 рублей за килограмм. С 3 по 16 сентября при покупке не более 10 килограммов. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
4: В ленте.
5: Топ покупок месяца.
6: Амода C5. Добавить стиля.
7: Джейку J8. Подчеркнуть свой статус.
8: Амода C7. Собрать все взгляды.
9: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
10: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
11: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Стена Т4Л. Больше технологий и комфорта – Стена Т7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Тенет по специальной цене от 2 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
3: Цена действительно на модель Тенет Т4Л. Комплектация актив 2026.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Когда нашей любимой бабушке исполнилось 60 лет, она стала ходить пешком по 5 километров в день. Сейчас ей уже 85, и мы понятия не имеем, где она находится.

0: Это Юмор ФМ, и скоро неугомонная Дедушкина появится опять. Опять она нашла для нас порцию хороших новостей, и на этот раз расскажет, зачем в Китае чебуреки. И правда, зачем? Они и так едят все, что движется, не движется, все, что растет или плохо лежит, а тут еще и чебуреки. Ну и еще больше юмора с Михаилом Задорновым скоро, а прямо сейчас у нас в эфире самые лучшие ДЭ. Встречаем.
1: Юмор ФМ представляет.
2: Самые лучшие.
3: Нет, петь не будем, будем шутить.
1: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
3: Воистину подобен чуду разум ребенка. Представьте, друзья, в переполненном автобусе сидит такой очень милый малыш, который разговаривает с сидящей рядом с ним католической монашкой. Матушка малыша при выходе из автобуса благодарит монахиню за то, что она проявила такое отношение к нему, и спрашивает: «Он вас, надеюсь, не обидел ничем?» «Да нет, что вы, у вас прекрасный малыш. Только объясните ему, пожалуйста, что я не пингвин. Мне он не поверил».
4: Мужики, давайте честно, что любой из нас мечтает оказаться в лаборатории с тремя очаровательными ассистентками. Вот Леониду повезло. Сейчас рассказ об этом будет. Значит, представьте, курилка научно-исследовательского института. Ну и, значит, разговор один другому говорит: «Леонид, а что вы делали с тремя ассистентками в лаборантской?» «Ничего». «А почему тогда на вас кролик смотрит с таким уважением?» Все лучшее дорогому гостю. Классическая ситуация: муж приходит домой и видит за занавеской босые ноги. К жене: «Это что такое?»
5: «А что ты думаешь, что все мои украшения, шуба — это на твою зарплату?»
4: «Я спрашиваю, что это такое?»
5: «А квартира, машина — на твою зарплату?»
4: «Это что такое?»
5: «А как ты думаешь, почему ты получил такую высокую должность?»
4: «Жена, я последний раз спрашиваю, почему кормилец босиком стоит?»
1: Самый лучший Дэн.
3: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис

0: Всем привет, в студии Юлия Деточкина. В этом выпуске «Мир без границ». Житель Ирландии Имон Кивни попал в Книгу рекордов Гиннесса, потому что босиком дошел от Стамбула до своего родного ирландского городка под названием Клэрморис. Топать парню пришлось больше года. Почти 7 тысяч километров он прошел за 369 дней. Путь шел через Турцию, Болгарию, Австрию, Германию, Францию, Англию, Шотландию. Чтобы совершить свое путешествие, Кивни регулярно ходил босиком, привыкая к дискомфорту. Но все равно пришлось нелегко. От ходьбы по асфальту ноги буквально стирались до крови. Зато теперь зимняя обувь ему не нужна. Экономия. Сопредседатель Российско-Китайского комитета дружбы Борис Титов призвал продавать в Китае чебуреки. Развивая отношения между нашими странами, Титов предложил рестораторам открывать не только шикарные заведения, но и закусочные. Например, чебуречные, чтобы китайцы могли глубже понять нашу кулинарную традицию, говорит чиновник. Нет, ну если так-то разобраться, то наша кулинарная традиция в последние десятилетия — это все-таки шаурма. Надо шаурмячные везде открывать.
1: Хорошие новости.
0: Ну и финансовые эксперты рассказали согражданам, сколько нужно зарабатывать, чтобы купить новинку с яблоком на корпусе. Чтобы купить свежую модель и при этом не умереть от голода, нужно зарабатывать, внимание, 349 тысяч 980 рублей. Зарплаты на покупку такого гаджета хватит представителям 14 профессий, среди которых экскаваторщики, сварщики и водители. Зачем тратить деньги на гаджет, где не работают оповещения в Максе? Подписывайтесь на Юмор ФМ в Макс, чтобы быть в курсе хороших новостей. А я, Юля Деточкина, скоро вернусь.
1: Юмор ФМ. Всегда хорошие новости. Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде малооблачно, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 11, ночью до плюс 6. Завтра ожидается облачно с прояснениями погода, до плюс 15 градусов, без осадков.
1: Радиоканал Юмор ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
3: Вологодский питомник растений «Сад Строй» приглашает за покупками. Саженцы, рассада, семена и товары для сада. Собственное производство. Ждем вас на старом и городском рынках. Дальний 33 у Макси, Чернышевского 147А и Конева 36, около торговых центров «Оплайн». Горького 129А, справа ТЦ «Континент». По Шихонском шоссе 20/4 за остановкой «Больничный комплекс», Ленинградской 144 и Воркутинской 1. Питомник растений «Сад Строй». Все для вашего сада и урожая.
4: Профессиональный ремонт автомобиля любой сложности. От восстановления геометрии кузова до заправки кондиционера. Техцентр МКР. Вологда. Окружное шоссе 69. Телефон 700-704. Работаем для вас без выходных. С 8 утра до 8 вечера. Я доверяю МКР.
5: В люксе?
6: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
5: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
1: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: Маяков шутит на Юмор-ФМ.
1: 6 часов утра. Мой организм практически весь не хочет вставать на работу. А та часть организма, которая встает, думает, ну вообще не о работе.

0: Ой, как я люблю, когда люди смеются. Знаете, вот зрители просто не знают. Да я бы сам платил им, чтобы они меня слушали. Иностранцам я уже говорил, лучше не знать русский язык. Как тот немец, который в Сельмаге зашел в магазин, а выйти не может. Потому что он знает русский язык. А на двери стеклянной, прозрачной, табличка. С одной стороны открыта, с другой закрыта. Он же верит словам, а не как мы, ощущениям. Ой, они балдеют, иностранцы. Слушайте, это приехал американец поохотиться на родительских угодьях под Бердичевом. Послал телеграмму, мол, медведи, мне родители рассказывали, такой медвежьей охоты нигде в мире нет. А наши думают, медведей же давно нету. А деньги-то надо забрать с парня. Поехали в цирк. Взяли списанного Мишку. Пока везли в товарном вагоне, Мишка почувствовал недоброе и сбежал в лес. А этот бывший наш, теперь уже американец, с ружьем пошел охотиться. Мишка вышел на дорогу. Первым, кого встретил Мишка, был почтальон на велосипеде. Когда почтальон на велосипеде увидел медведя, впервые за свою 80-летнюю работу, он дико перепугался, свалился и убежал. Велосипед остался. А Мишка-то был цирковым. Он соскучился по работе. Он сел на велосипед и поехал. В это время вышел американский охотник с ружьем. Он вскинул ружье, а Мишка на руки встал, идет. Он понял, американец, что такой охоты он нигде не встретит, как в России. Ну, действительно, того, что происходит в России, нигде такого быть не может. Я бесконечно это могу рассказывать. Мужик решил сфотографироваться прикольно в Австралии. С кем? С кенгуру. Ну, надо как-то по-нашенски, чтобы прикол был. Он взял на кенгуру, одел пиджак свой и застегнул. Кенгуру на него смотрит. Вот. Думает, мужик, ты чё? А наш говорит кенгуру, я сейчас за фотоаппаратом скажу, ты подожди меня здесь. Кенгуру говорит, конечно, ну конечно. И только наш отошел, кенгуру такого дёру дал на задних ногах. А в пиджаке кредитки, паспорт. Ну, наш выпил для храбрости и в посольство говорит, у меня кенгуру забрал кредитки, паспорт. Его уже без визы домой отправили, потому что в Кащенко виза не нужна, как вы понимаете. Мне не мужика жалко, мне честно, мне жалко кенгуру. Полгода этот бедный кенгуру в пиджаке. Он же не знает, что у него кредитки там. Единственное, когда он видел туристов, он выбегал, этот кенгуру. Он думал, из него снимет сейчас кто-нибудь это. А вы глаза туристов можете себе представить, когда они видели кенгуру в пиджаке?
1: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Реклама. Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
1: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7-агент». УБРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
2: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: «Бронхомосс» в двух действиях. Действие первое – разжижение мокроты. Действие второе – ослабление насморка. «Бронхомосс». Кашель, насморк – не вопрос.
4: Противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Дорогие мои, помните, лучше всех в колхозе работала лошадь, но председателем колхоза она так и не стала.
0: Юмор ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале
0: тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
3: Мы начинаем КВН.
0: Команда «СОК», город Самара.
4: По мотивам произведения Алексея Толстого.
5: Карла, здорово. Слушай, я вчера последний уходил. Ты какой-то полено начинал строгать. Ну, получилось что?
6: Сейчас увидишь.
7: Кто добрый в сказки входит в дом. Кто
5: съест
7: на каждому знаком.
5: Бать, пиво есть?
6: Зачем?
5: Ну ты ж столяр, должен понимать, шлифануть не надо. Так, а по каким дням...
6: В школу ходить нужно!
5: По каким дням у тебя пенсия, отец? Да куда ж я зеркало-то дел, а? Так, ну-ка не прячь. Дай сюда. Я не понял. Это что такое?
6: Я когда тебя строгать начал, я рубанок сломал!
5: Ты себе жизнь сломал, плотник!
6: Ну, Буратино!
5: Так, стоп. Теперь что касается погоняла. Значит, Буратино – это как-то сладенько. Я буду дрын. Ну, чтоб солидно звучало, что вчера приходили кирпич, батон и дрын. Понял? Вот, еще есть такой вопрос. Скажи, пожалуйста, пап, как я появился на свет? Я надеюсь, это не из серии, что миллион маленьких рубанков стремятся к цели, и только самый шустрый достигнет бревна. Так, это что такое?
6: А это мудрый сверчок.
5: Сверчок, ты мудрый? Ты сам уйдешь или санэпидемстанцию вызывать? Ты смотри, какое хитрое животное.
6: Так, отошли от машины, я сказал.
5: Развелось эвакуаторов, а? Давай, рассказывай, кто еще в сказке живет.
6: Карабас-барабас!
5: Я так понимаю, Карабас-барабас принес нам коробок-барабок?
8: А у нас нет.
9: А я Артемон, говорящий пес.
5: Говорящий пес. То есть нет у вас, говорите, коробка-барабка, да?
6: А вот та самая Мальвина. Девочка с голубыми.
5: Вот девочка пусть зайдет, а голубые на улице постоят. Не люблю я это. Как зовут?
10: Мальвина.
5: Мы не в сауне, в жизни тебя как зовут?
10: Марина.
5: Марина. Креативно. Что ж ты, девочка, ты же сказочный персонаж. А выглядишь, как будто приехала поступать и не поступила. Как будто даже документы не подавала. Значит, на меня работать будешь. Давай, иди отсюда. Так, кто такие?
11: Я слепой кот Базилио.
12: А я хромая лиса Алиса.
5: Слепой, хромой, что-то сложно. Короче, погребняк Березуцкий. Кто так? Бать, а ты скажи, пожалуйста, а что у тебя находится за старым холстом?
6: Театр!
5: Ну, Виктюк свою деятельность тоже театром прикрывает. Что там на самом деле? Значит, для чего мы показали стенд Буратино в год семьи? Для того, если вы решили кого-то состругать, не наломайте дров. Вот так.
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры на Юмор ФМ.

0: Вот сейчас на Юмор ФМ станет по-настоящему жарко. Зрители, дайте шуму!
1: Это «Шутки песни плюс». С вами я, Надежда Ангарская. Рядом со мной мой прекрасный соведущий Стас Ярушин и...
0: автор песен, композитор, всеобщая любимица. Встречайте, Нюша!
2: На Юмор ФМ.
0: Надежда, с тебя первая песня, первая карапулечка.
1: Но песня сразу, говорю, она не про меня, не про меня. Осенью в дождливый серый день просвистел над попою ремень, приносила двойки без конца, лопнуло терпение отца.
0: Да тыщ, ты тыщ, ты тыщ, ты тыщ, ты тыщ, ты тыщ.
2: Шутки песни плюс.

0: хем внутри. Несут две белых лилии. Все, хватит.
1: Это что вообще? О, так.
0: Надя, ты твоя песня.
1: Моя любимая песня. Столько лет страдала Алла

0: чарует вино. Кавалер увидел Аллу и на час припал к бокалу. Выпил раз и выпил 10. Тихий ужас, все равно.
1: На Юмор-ФМ.
2: Песен тобою написанных сколько? Зачем Костюшке? Не пой.
3: Хорошо.
4: Я купил себе дом, взял в кредит в Подмосковье. 20 лет мне платить ипотеку за дом. Будем есть голубей мы с женой и свекровью, а на ужин сирень, что растет под окном. Правда жизни.
5: Правда, да, что делать вообще.
4: Нюша, твоя песня.
2: Хорошие девчата порой не поступают, становятся плохими, ненавидят белый свет, но проезжая мимо с банкиром в лимузине, с благодарностью смотрят на университет.
4: Вот это был настоящий мастер-класс по шутка-песням от Нюши. Ну и мы с тобой, Надежда, тоже молодцы.
0: Стас Ярушин плюс Нюша
4: плюс Надежда Ангарская. Шутки-песни плюс на Юмор-ФМ. Это просто космос. До скорой встречи.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Золушка, запомни, ровно в 7 утра твой чудесный новый смартфон превратится в будильник.

0: смешные анекдоты Игоря Маменко.
1: А вы это, наверное, знаете, когда гаишник останавливает. Нарушаем ваши права. Тут там 5000 раз через окно. Большое спасибо, можете ехать, всего доброго. Он ему раз еще пятерочку берет. Впереди через 21 километр стоит пост. Там наши ребята, я им позвоню, не беспокойтесь, можете ехать. Он ему раз еще пятерку. Я работаю по средам и пятницам. В это время можно даже в нетрезвом состоянии. Все, вплоть до трупа в багажнике. Пожалуйста, езжайте, всего доброго, жене привет. Он ему раз еще пятерку. А теперь стихи. Мужик заходит в бар, смотрит, грустная атмосфера, завешенные зеркала, народу мало. И он подзывает официанта, говорит, а что случилось? У вас так весело обычно, хорошо, музыка играет, тут тишина. Он говорит, вы знаете, дело в том, что к нам в течение 8 лет приходил один и тот же человек. Каждый день, каждый божий день он заказывал 2 бутылки водки и 17 бутылок пива. И все это выпивал. Каждый день. И вот он скончался. Вот, а от чего он умер? Никто не знает. Классическая анекдотная ситуация. Муж возвращается из командировки, жена с любовником. Он позвонил, эти подскочили. Любовник жутко напугался, заикал, вспотел. Бегает на полусогнутый, как шарик, бьется об стенки. Ничего не понимает совершенно. Жена заходит в комнату, говорит, иди сюда. Он говорит, что делать? Что делать? Телевизор вешай на тумбочке, за него спрячься. А потом? Потом разберемся быстро. Он в трусах и в майке спрятался за телевизор. Пришел муж, его ничего не интересует, кроме футбола. Взял пульт, включил телевизор, болел, кричал, вдруг тишина. Жена ему там варила сардельки на кухне, слышит, эфир идет, там уже не слышно. Она встревоженно заходит в комнату, сидит муж, зеленый, тут седина у него такая. Говорит, Сеня, что произошло? Он говорит, Зина, ты не поверишь, только Шаршавина с поля удалили, он через нашу квартиру вышел.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: «Какая красивая пара!» — произнес Сергей, бесцеремонно глядя на грудь Марины.

0: представляет. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор-ФМ. Вы спрашиваете?
1: Мой парень уехал по работе в другой город, и так получилось, что общение сходит на нет, видеться стали реже. Я ему говорила даже то, что готова рассматривать переезд к нему, но он утверждает, что еще не время. И вот я не понимаю, что мне сделать, чтобы сохранить наши отношения.
0: Сатья отвечает.
2: Зачем?
1: Ну, потому что мне хочется сохранить отношения с этим человеком.
2: Почему?
1: Он мне нравится.
2: Он же тебе не пишет. Он же с тобой не разговаривает, он не хочет на тебе жениться, он не хочет взять тебя к себе, чем он тебе нравится.
1: Ну, может быть, еще слишком мало времени
2: у
1: прошло.
2: У него такие красивые уши. Ну, он такой волевой, бля, у него такие кеды. Моя хорошая, ты же такая умная, красивая. Но живешь в настроении девочки, которой маму на шею вешала котлетку, чтобы с тобой хотя бы собачки во дворе играли. Ну, что это? Я готова, тебе говорят. Я с тобой общаться не хочу. Я от тебя уехал. Ты ко мне... Не надо, я не собираюсь на тебе ни жениться, я даже жить с тобой не... Ну, не знаю, мне кажется, это любовь. Все условия для безоблачного счастья семейного, ну, создано, очевидно. Прекращайте, прекращайте.
0: Сатья с юмором.
2: Письмо. Я встречаюсь с парнем, у нас хороший секс. С ним весело. Но недавно вернулся из другого города его брат-близнец. Я так понимаю, девке в голову пришла мысль, это любовник про запас. Ну, знаете, я когда покупаю себе классные штаны, они мне идут, я такой, да я куплю вторые. Было у вас такое? И он мне тоже нравится. Да, конечно, что бы он тебе не нравился, он же точно такой. Что делать в этой ситуации? То есть баба чувствует, что есть какая-то ситуация необычная. Ух ты! Кто-то наоксерил моего любовника. А зачем как-то реагировать? Анекдот. Знаете, бывают иногда ситуации. Что делать, если вы заходите в лифт, и в лифте обнаруживаете, ну, давайте так, голого деда. Что надо делать? Не буду вас интриговать. Ответ очень простой. Ничего. Что бы вы там делали, это ненормально. То есть не надо деда одевать, не надо ему проповедовать, не надо лезть в душу и спросить, брат, а как так вышло, что на старости лет ты тут голый в лифте? Не надо там, ничего не надо делать. Не надо прятаться. Ну, стоит себе дед и стоит. Доехала до 7-го этажа, вышла. Ну, надо прежде было смотреть, куда заходит. Приехал брат-близнец своего любовника. Что делать? Ничего! Ничего, про запас решила набрать. Запомни, глупышка, ассортимент – мать наслаждения.
0: Сатья. Спрашиваете, Сатья отвечает с юмором.

0: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда». Для слушателей старше 16 лет.
1: Хорошая погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде малооблачно, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 11, ночью до плюс 6. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода до плюс 15 градусов, без осадков.
1: Радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Вот сижу и третий день смотрю на муравейник. Ни совещаний, ни планерок. Но, блин, ведь работают же!

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор ФМ.
1: Луком не тянет, нет? Луком. Хриплю немножко, сиплю. А настроение отменное, отличное настроение. У меня всегда вот такое настроение. Умею в жизни только радостные новости себе сообщать. Друзья собирались, чем у тебя всегда такое хорошее настроение? Ты что, в другую поликлинику ходишь? Зачем? Туда же. Все исследовал, все в норме. Ручки, ножки, глазки. Все отличное. Вот такое. Копытца, волоски. Все изумительное. И организм в ответ на заботу работает как часы. Ровно в 12 пищу приму, ровно в 4 на минуту выйду. И вернусь вот с таким настроением. Сейчас пивка выпил, молодым лучком закусил. Вот такой иду домой. Дома все вот так отрегулировал. Хоть не приходи, полный порядок. Салют стоял, смотрел. Вот такой салют. Мало только 30 залпов, 300 залпов давай. На неделю, каждый день. Вот такая неделька была. Чесночком не тянет, нет? Но я же не просто пивка выпил, все на спор выигрываю. Политически очень догадываюсь. Вот такой спорщик. Ставил на Рейгана полбанки, ему и пришел первым. Лучком немножко молодым закусили. Знаешь, это берешь лучка, пучочек в солонку. Он, бедный, хрустит в зубах, во рту крепнет и аж начинает гореть. Тут его пивком заливаешь, и он тухнет. Вот такой процесс. Но я могу и в сторонку. Запах чем хорош? Не хочешь, чтобы пахло? Отойди. Вот многие спрашивают, как бороться, запах изо рта. Очень простой метод. Отойди к чертовой матери. И запах вместе с тобой. Так же точно. Что-нибудь наговоришь, тут же отойди. Не стой в этом во всем. Сын у меня. Сын у меня. Вот такой сынок. Ничему не учу. Сам растет, как саксаул. Плохому учить не хочу, хороший сам ищу. Пусть продолжает дело отца. Ищи, сынок. Видишь, отец голубцы в банке греет. Вот такой закусон. Сам нашел, и ты ищи. Глаза веселые, посмотри в глаза отца. Голубые, веселые, доброжелательные. Никому не завидовал. Товарищ очень большой начальник. Ну и что? Из всех благ у него только поликлиника и лекарства бельгийские. Потому что его очень надо лечить. Ему надо настроение повышать. А у меня настроение и так, вот такое. Если других туфель не видел, наши вот такие. Если других машин не видел, запорожец вот такой. И живи, и всем рекомендую не считать себя самыми богатыми и самыми красивыми, а так нормальными, побогаче одних, победить других. Зато наш почетный караул лучше всех. Вот такой караул. А жить можно жить можно вот так. А дышать можно и в сторону. Запах, он с тобой уйдет, а слова останутся. Так что дыши, чем хочешь, но в сторону. И настроение вот такое. Большой палец болит. Всем пока.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Маяков шутит на Юмор ФМ.
1: Антон и Ольга на свадьбе поклялись, что их разлучит только смерть. Но оказалось, теща Валентина Михайловна тоже кое на что способна.
0: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор ФМ.
2: Дорогой, смотри, сколько я всего накупила. Рубашку для черепашки, подтяжки для таракашки, маечку-попугайчику, курточку-паучку, штанишки для муравьишки, калошки для сороконожки и пуховичок для хомячка.
3: То есть весь свой зверинец одела и обула. И всего за 128 тысяч рублей? Какая же ты у меня сказочная!
4: Вашему хомяку стало холодно, а мадагаскарскому таракану совершенно нечего надеть. Интернет-бутик «Шпындрик». «Шпындрик». Одежка для самых маленьких питомцев.
3: Целых 128 тысяч рублей! Блин.
4: Да, цены кусаются, а еще царапаются и даже жалят. Но это же ваш любимый питомец. «Шпындрик». Даже сказочные твари краше в нашем пеньюаре.
5: Значит так, собрала все вот это и отнесла обратно.
2: Как? Даже пуховичок для хомячка?
5: И пуховичок.

0: Загородной жизни.
1: Клубный поселок Упыри. Всего в часе езды от МКАД по Тетешкинскому шоссе.
0: Лес, озеро, охрана, приличные соседи.
1: Наш поселок выбирают бывшие депутаты, отставные чиновники, популярные звезды шоу-бизнеса. Упыри.
0: Чужие здесь не ходят.
1: Клубный поселок класса люкс Упыри. Последние три коттеджа проекта Колыма и шикарная резиденция с бассейном проекта Магадан ждут именно вас.
0: Дорогой, срочно едем в Упыри!
1: Получите персональное предложение на сайте поселка Упыри. Наворовали.где.
2: Потомственная бадунья и яснослышащая госпожа Фёкла объявляет о приеме денег у населения.
3: Проблемы в семье? Сложности на работе? Неразделенная любовь? Древняя магия и 10 тысяч рублей помогут.
2: Магический салон госпожи Фёклы.
3: Чистка денежных каналов, сексуальные отвороты, обливка воском, откатка яйцом, обсыпка песком, помывка мылом, сушка феном и еще более 100 мощных древних ритуалов.
2: Только в этом месяце универсальный оберег от эпидемий, наводнений, извержений, столкновения с астероидом и энцефалитным клещом доступен за полцены.
3: Магистр ордена Белого Лотоса, академик оккультных практик, заслуженный драконоборец Пензенской области. Это все она, госпожа Фёкла.
2: Индивидуальный прием денег у населения проводится по вторым вторникам, четвертым четвергам и пятым пятницам каждого месяца.
3: В том числе в полнолуние.
2: Магический салон госпожи Фёклы.
3: Защитите себя и ваших близких за мзду малую.
2: Подробности на сайте трахтебедох.сплюнь.
1: На Юмор-ФМ.
4: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: эфире. Большой стендап на Юмор-ФМ. Встречайте, Игорь Пименов, Ростов-на-Дону.
1: Привет, привет, всем здрасте. Я недавно ехал в автобусе, напротив меня сидела две девочки, им было лет по 11. И одна другой сказала: представляешь, я сходила

не хоронят, вы понимаете? Ну. Не, наверное, хоронят, если невеста прям умерла в этом платье. Ну. Такое могло случиться, если она узнала, сколько оно стоит. Плохо, когда платье выглядит круче, чем жених. Ну, когда смотришь на платье такой, вот это да, смотришь на жениха, вот это, да. Да, да. Хуже только, когда платье выглядит круче, чем невеста. Когда платье белое, невеста синяя. Ты такой... А вот свадебный костюм мужской, вот это универсальная штука. В нем куда хочешь. На корпоратив, на юбилей, на что, где, когда. Снял пиджак, надел бабочку, подшаманил официантом. Ну. Я живу в доме. На первом этаже моего дома есть магазин «Красное и белое». Наш дом в прямом и переносном смысле держится на этом магазине. Это градообразующее предприятие нашего дома. Мне кажется, сначала построили магазин, только потом построили дом вокруг него. Были выходные, когда магазин чинили, и несколько человек в нашем доме выставили квартиры на Авито. Я состою в чате жильцов своего дома в WhatsApp. И это худшее место, в котором я был. Там постоянно сплошной негатив. Я как-то зашел, там женщина пишет: «Я вас всех ненавижу. Во-первых, вы мусорите, во-вторых, вы шумите, в-восьмых, сегодня воскресенье». Я такой: «В-восьмых?» Я не выдержал и написал: «Во-первых, вы пропустили в-третьих. Во-вторых, в-четвертых. В-третьих, в-пятых. В-четвертых, в-шестых. В-пятых, в-седьмых». Женщина мне пишет: «Во-первых, не надо тут умничать. Во-вторых», я дальше уже не стал читать. В доме, где я живу, очень тонкие стены. И недавно в 6 часов утра я проснулся от будильника соседа, а он нет. Причем, ладно бы у человека, знаете, были там звуки природы какие-то приятные, а у него играет розовое вино. Как ему объяснить, что нормальные люди не встают под элджея? Поэтому я написал в чат в WhatsApp: «Во-первых, у нас тонкие стены. Во-вторых, громкие будильники. В-восьмых, почему элджей?» Но оказывается, не только мне слышно то, что происходит у соседей. А соседям тоже слышно, что происходит у меня. Мне как-то позвонил сосед и сказал: «Здравствуйте, ваша кровать находится за стенку от нашей. Вы в 3 часа ночи начали заниматься сексом. Моя жена проснулась, а ей утром вставать на работу. Моя жена вашим сексом осталась недовольна». Я узнал, когда работает жена моего соседа, и мы стали заниматься сексом в окошко с 8 до 6. Так, чтобы его жена была довольна. Мне кажется, я очень прикольно придумал, потому что теперь, когда я занимаюсь сексом, две девушки довольны. Всем большое спасибо. Пока-пока, не болейте.

0: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Друзья, знаете ли вы, какая битва нас ждет?
1: Битва поколений на Муз-ТВ.
0: Это новый вызов. Чемпионка лирики Максим. Голос, который может заставить зал замереть. Против поп-рок принцессы Доры. Ее оружие смелость, а стратегия быть собой.
1: Не пропустите, друзья.
2: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. В эту субботу. 17.00. Категория 16+.
3: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Сын сантехника Петрова закончил школу с золотой медалью, институт с красным дипломом и уехал на стажировку в Англию. А спился он уже в Оксфорде.

0: классика жанра. Анатолий Трушкин.
1: В понедельник в подъезде объявление. Желающие приобрести слитки золота по цене рубль за килограмм, сдайте вечером 1000 на оформление купчей. Вечером пришли, все деньги сдали, спрашиваем, где золото. Нам говорят, кто же его знает. Мы говорим, не знаете, ищите. Они говорят, некогда нам искать, нас самих ищут. И ушли с деньгами. Мы их час подождали, потом милицию вызвали. Милиция говорит, вы в своем уме? Это же жулики. И тут как солнце из-за туч. Прояснило сразу. Жулики обманули, обокрали нас. На следующий день в подъезде объявление. Всевидящая, мать-девственница, Серна Львовна Трифовая, за 500 рублей скажет, как за час заработать миллион. Все ученые уже сказали, аферистка, дураков ищет. Но вечером пришли насчет миллиона. Выходит Серна Всевидящая, один глаз подбит, другого нет. И видно, что она дней 5 без продыха, без просыха и без закуса. Ну, то есть совсем она никакая. Еле-еле деньги берет и кладет мимо лифчика. И ни слова никому. Но все-таки молча собрала все деньги и ушла. Мы через час милицию вызвали. Они, вы что? Это же известная аферистка. И тут как солнце из-за туч. Прояснило сразу. Аферистка, вон оно что. Обокрали нас, обманули. Урок нам на всю жизнь. На следующий день в подъезде объявление. Для тех, кого всю жизнь обманывали. Сегодня в бане в 22:00 состоится оргия. Будут проститутки, билеты по 100 рублей, пенсионерам скидка. Тут уж все стали кричать афера, за кого они нас принимают. А Татьяна Павловна из 37-й каждому подходила и говорила, что хотите со мной делайте, а я не пойду. Вот что хотите. В 22:00, думаю, неужели после всего кто-то из наших клюнет? Подхожу к бане, темно. Я где светлее, ближе к кассе. Опять темно. Взял билет, пошел в предбанник, там темнее темного и тихо, никого нет. Через полца свет вдруг вспыхнул, и оказалось все наоборот. В кассе никого нет, а здесь все наши. И мы стали смеяться над собой горьким смехом. Хороший урок нам, дуракам. Пошли домой. Там объявление. Возьму в долг 50 рублей, через полца верну 5000, падлой буду Абдулла. Интересно, вернет мне деньги Абдулла или нет?
0: Классика жанра на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
3: Я наконец-то нашел то, что искал. Перфоратор Интерскол с активной виброзащитой. Бурит бетон и кирпич, сверлит и помогает при демонтаже. Перфораторы Интерскол от 5390 рублей в магазинах и на маркетплейсах. ОКЛ Стрит, ОГРН 1167-467-807-61, город Москва.
4: Смотрящая красавица ждет не принца, а сериалы. Блог.

Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Друзья, знаете ли вы, какая битва нас ждет? Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Чемпионка лирики Максим, голос, который может заставить зал замереть. Против поп-рок принцессы Доры. Ее оружие — смелость, а стратегия — быть собой. Не пропустите, друзья! Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. 5-й сезон. В эту субботу. 17:00. Категория 16+.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Объявление. Вчера на автобусной остановке был потерян кошелек с зарплатой. Нашедшему убедительная просьба не ржать.

0: представляет.
1: Опасный момент! Гол! Штанга!
0: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
2: Всем любителям спорта здоровый такой приветище! С вами Роман Юнусов, известный в спортивных кругах коллекционер комментаторских оговорок. Позвольте в очередной раз метнуть вас молот юмора. Я бы даже сказал пробить вам юмористический пенальти. Ловите с моего ляптопа очередной топ ляпов. Как говорят у нас в стипльчезе, поскакали!
1: Гол! Штанга!
2: Небольшая свалка в центре поля. Зобнин получает пас от хорвата. Хороший пас! От своего такого не получишь. Что произошло в этом эпизоде? Да все просто! Вратарь опрометчиво вышел из ворот и потерял ориентацию. Удары по ногам, захваты руками сзади. Весь букет непристойностей мы видим сегодня в первом тайме. Даже мне в комментаторской слышно, как тренер кричит, чтобы Бурченков вернулся к воротам. Да, в таких случаях диктора по стадиону нужно просто просить объявлять. Бурченков, вернись к воротам. Что не говорите, широко сегодня играют футболисты ротора. Разбегаются по полю, как тараканы. И как мы видим, оба спортсмена в совершенно одинаковой форме. Ну, разве что у Калинина чистые трусы, а у Яковлева три полоски по бокам. Даже странно, что после таких оговорок почти все комментаторы остаются на своих рабочих местах и даже получают зарплату. Слушайте, а может они это специально, а? Чтобы и себя, и нас повеселить? Кто знает? С новой порцией комментаторских перлов обязательно к вам вернусь. Ваш Роман Юнусов.
1: Гол!
0: Штанга! На Юмор ФМ.

0: Всем привет, в студии Юлия Деточкина. В этом выпуске люди, звери и немного интриги. Стало известно, когда у панд из московского зоопарка Жуи и Дин-Дин будет очередное свидание. Напомню, предыдущее было тогда, когда медведи зачали Катюшу. А Катюша уже самой ищет жениха, ведь ей 3 года. Но вернемся к родителям. Свидание больших панд может состояться в 2027 году. Директор зоопарка Светлана Акулова надеется, что все пройдет нормально. И у мишек появится возможность снова предаться страсти. То есть получается у них это самое раз в 4 года. Да, жестоко. Дональд Трамп расстроен. Строительство его гольф-клуба в Ирландии может сорваться из-за улиток. Это крошечные моллюски, которых еще называют завитка узенькая. Высота их раковины всего 2 миллиметра. И вот они живут как раз в тех местах, где президент штатов собрался строить поле для любимой игры. В общем, не разрешат старику веселиться. Вот если бы он мог присоединить Ирландию к штатам. Но это все мечты, конечно.
1: Хорошие новости.
0: Олимпийский чемпион по плаванию Кейлеб Дрессел решил проверить, какую рыбу он способен перетянуть. Ну, в том смысле, что он решил сам стать такой рыбой. Он позвал знакомого рыбака, они взяли профессиональную удочку с регулируемым сопротивлением. Кейлеба поймали на крючок, и он начал бороться, чтобы с этого крючка соскочить. В общем, стало ясно, что человек сопротивляется примерно как желтоперый тунец среднего размера, но гораздо хуже, чем черноперая акула. Почувствуй себя рыбой. Ну а у меня все новости к этому часу. Я Юлия Деточкина, не прощаюсь.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: А помните в фильме «Гостья из будущего»? Космические пираты предлагали мальчику за мелофон автомобиль «Жигули». Но парень уже тогда понимал, что к чему. И ответил: «Лучше сразу убейте».

0: Бурунов. Командовать парадом буду я. Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор-ФМ.
1: «Где здесь гражданин Коробейников?» — спросил Бендер. Остап видел перед собою маленького старичка, чистюлю с необыкновенно гибкой спиной. «Я к вам по делу. Вы служите в архиве старкомхоза?» Спина старика пришла в движение и утвердительно выгнулась. «А раньше служили в жилотделе?»
2: «Я всюду служил», — сказал старик весело. «А позвольте все-таки узнать, чем обязан?»
1: «Позволю», — ответил гость. «Я Воробьяниного сын».
2: «Это какого же? Предводителя?»
1: «Его».
2: «А что же, он жив?»
1: «Умер, гражданин Коробейников. Почил».
2: «Да, без особой грусти», — сказал старик. «Все умирают. А все-таки разрешите узнать, по какому делу, уважаемый?»
1: «Я хотел бы», — с невыразимой сыновьей любовью сказал Остап, — «найти что-нибудь из мебели папаши, чтобы сохранить о нем память».
2: «Сложное дело», — ответил старик, подумав. «Это только обеспеченному человеку под силу. А вы, простите, чем занимаетесь?»
1: «Свободная профессия. Собственное мясохладобойня на артельных началах в Самаре». Старик с сомнением посмотрел на молодого Воробьянинова, но возражать не стал.
2: «Прыткий молодой человек», — подумал он.
1: Остап, который к этому времени закончил свои наблюдения над Коробейниковым, решил, что старик — типичная сволочь. «Ближе к телу, как говорил Мопассан, сведения будут оплачены».
2: «Тогда, пожалуйте, хоть сейчас», — торжественно сказал Коробейников.
1: Он зажег свечу и повел Остапа в соседнюю комнату. Там стоял длинный канцелярский шкаф с открытыми полками. К ребрам полок были приклеены печатные литеры А, Б, В и далее до буквы Я.
3: «Ого!» — сказал восхищенный Остап. «Полный архив на дому?»
2: «Совершенно полный», — скромно ответил архивариус. «Я, знаете, на всякий случай. Живем мы, знаете, как на вулкане. Все может произойти. Кинутся люди искать свои мебеля. А где они, мебеля? Вот они где!»
1: Остап восторженно смотрел на старика. «Дивная канцелярия», — сказал он. «Полная механизация. Вы прямо герой. Однако ближе к делу. Например, буква «В».
2: «Есть такая буква», — охотно отозвался Коробейников. «Сейчас мне вот Воробьянинов Ипполит Матвеевич, батюшка ваш, царствие ему небесное. Рояль Беккер, номер 54809. Вазы китайские, маркированные 4. Гобелен «Пастушка». Гобелен «Пастух», чучело медвежье с блюдом одно. Гостиный гарнитур ореховый мастера Гампса работы. «Хвалю», — сказал Остап, ликуя. «Это конгениально. Хорошо бы и на ордера посмотреть». Архивариус подошел к шкафу и, поднявшись на цыпочки, достал нужную папку.
4: «Вот вся вашего батюшки мебель тут. Вам все ордера?»
2: «Да куда мне все? Ну, так, воспоминания детства, гостинный гарнитур. Хорошее было время, золотое детство. Так вот, гостинным гарнитуром мы, папаша, и ограничимся».
1: Остап схватил ордера и засунул их на самое дно бокового кармана.
2: «Ну, пока», — сказал он, сочурясь. «Я вас, кажется, сильно обеспокоил. Вашу руку, правитель канцелярии».
1: Коробейников ничего не понял. Он даже посмотрел на стол. Не оставил ли гость денег там, но и на столе денег не было. Тогда архивариус очень тихо спросил. «А деньги?»
2: «Какие деньги?» — сказал Остап, открывая входную дверь. «Вы, кажется, спросили про какие-то деньги?»
1: «Да как же? За мебель! За ордера!»
4: «Голуба!» — пропел Остап. «Ей-богу, клянусь честью покойного батюшки! Рад душой, но нету! Забыл взять с текущего счета!» Старик задрожал и вытянул вперед хилую свою лапку, желая задержать ночного посетителя.
2: «Тише ты, дурак!» — сказал Остап грозно. «Говорят тебе русским языком. Завтра, значит, завтра. Но пока пишите письма».
0: Ильф, Петров и Бурунов.
5: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
0: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует. Реклама. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
6: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Парень, ревновавший свою девушку к каждому столбу, оставил весь район без электричества.
0: Юмор-ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в театре».
2: Я просто в такой эйфории, я не могу остановиться, у меня эмоции просто переполняют, у меня мурашки бегут и остановиться не могут. Мне кажется, у меня сейчас сердце из груди выпрямит, правда? Как это эстетично, как это все красиво, камерно, атмосферно. Скажи, а какой актерский состав просто бесподобный? Толоконников, Хрустицкий, Ольга Копытова, Хилоян. Еще бы понять, кто из них кто, может там кого-то и не было вообще сегодня на сцене. Ну это просто нереально, я не могу, я с ума схожу вот от этой атмосферы. Ты как, делись эмоциями.
3: А я ненавижу театр. И всех, кто в него ходит, считаю психами, Катя. Тебе не кажется, что театр уже как будто изжил себя, понимаешь? Ну что, он не выдерживает уже никакой конкуренции в 2К24, бэйби. Понимаешь, о чем я говорю? Я должен сидеть в этом зале, смотреть на этого мужика в бакенбардах, который без микрофона мне рассказывает про трактир. И про какую-то в задницу Настасью Филипповну, с которой он на пруду познакомился. Катя, ты понимаешь, что они вот это вот все держат просто, чтобы эти шизики в камзолах по городу не разбежались?
2: Я вообще тебя не пойму. Ты что, злой школьник какой-то, что ли? Что тебе театр сделал?
3: Да все самое неприятное. Реально, здание все это странное. Я в зале сижу, смотрю на эту люстру огромную, думаю, вот она сейчас сорвется, сколько жизни она унесет.
2: Тимур, тебе какая разница вообще? Главное в театре это постановка, антураж, смыслы. Пойдем!
3: Катя, я в эту дичь обратно не вернусь, реально. Ты что, там же видно, как у них костюмы воняют. Там какой-то опричник пиджак снял, так там мужик на первом ряду просто выключился от ванизма. А если по этим кулисам вот так ладонью хлопнуть, мы же просто утонем в пылевых сугробах.
2: Ну, глупо уходить с половины спектакля, ну полтора часа осталось.
3: Полтора часа? Еще полтора часа? Я там уже с третьей минуты ни черта не понимаю. Я просто, я сижу, и там какой-то бледный петух в лосинах такой говорит, а, типа я такой граф ко-ко-ко, говорит, надо кисет справить. Я такой, старина, чё ты несёшь, какой кисет? Начал гуглить, мне какая-то кожура Ивановна слева. Молодой человек, что вы себе позволяете, уберите телефон, это театр. Я говорю, окей, сорянчики, но вы, пожалуйста, объясните мне, что такое справить кисет? А она мне такая, типа, фи. Я говорю, слышь ты, тетка, я тебя сейчас за театр выведу и так отбудскаю, реально. И мы что-то с ней пока лясим-трясим. Этот граф ко-ко-ко такой говорит, ритузы приказали долго жить.
4: Света, ну быстрее, там перед антрактом этот граф шпагой вот так махнул. Мне интересно же, зарежет, не зарежет.
2: Ольга Александровна, подождите, пожалуйста.
4: Чего?
2: А Тимур не хочет обратно идти.
3: Что?
2: Потому что театр это шелупонь, и он для психов.
3: Я так не говорю.
4: Сыночек. Сыночек самый умный, самый красивый у меня, самый образованный, самый начитанный. Ты что такое сказал?
3: Мамочка моя любименькая, ну как я мог такое сказать? Конечно, я такого не говорил. Такого не было ни за что в жизни. Это вот эта Катя, она коньяка нажралась и понесло. Реально,
2: что?
3: Вся правда вскрылась. Маска слетела, говорит, меня от этого театра рыгать тянет.
2: Чего?
3: Вот так и сказала, ты представляешь? Да. А твоя мамаша про тебя говорит? Твоя мамаша, говорит, такая вся высоконравственная, сама кухонной тряпкой лицо вытирает, ты представляешь? Вот такая, и так тихо-тихо. Тварь такая, вот так сказала.
2: Тимур,
3: про тебя.
2: Ты что?
3: Про тебя.
2: Ольга Александровна, да это же все мое любимое.
4: Я да все понятно. За спиной тут нашумела в штаны, наложила, сейчас выкручивается. Да? Театр. Это высокое, это чувственное, это антураж. Дура ты тупорылая.
2: Так, Ольга Александровна, я вам сейчас поясню. Вы не поняли.
4: Да рот ты свой колхозный закрой! Да театр, театр, это он чувствовать учит, понимать учит. Хотя ты чему учишься? Что ты хочешь от этой жизни? Тихий фен? Подписчиков? Жужжалку прятать в нижнем белье? Господи, господи, нет, это поколение, воспитанное на ждулях и гордоне, честное слово. Быдло! Я бы плюнула в тебя, если не в театре. Хотя... Никакой культуры, Света, пойдет.

0: FM представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Хочешь как следует развеяться? Дождись кремации. Будь осторожен. Растягивая удовольствие, не порви его. Как говорил мой дед,

0: Ишь, какая машина у нее. И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее. Точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваши фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Андрея Рожкова и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Доказано, если встать в очередь на посадку в самолет раньше всех, ты обязательно раньше всех и прилетишь.

0: Юмор ФМ представляет Угарный папа с Гаром Дмитриевым.
1: И снова здравствуйте. Помните рекламную песенку «В каждом маленьком ребенке миллион смешинок звонких», ну и так далее. Мне кажется, это прям гимн проекта «Угарный папа» на Юмор ФМ. Уж чего-чего, а ребенков и смешинок у нас предостаточно. Меня зовут Гар Дмитриев, и я предлагаю вам улыбнуться прямо сейчас. Готовы? Приступим.
0: Угарный папа.
1: Дедушка с 4-летней Аленкой изучают карты России. Повторяют, как называются жители той или иной местности. Дедушка спрашивает: «Аленка, скажи, где живут буряты?» Аленка, не задумываясь, отвечает: «В бурятнике». 6-летний Егор подходит к маме и говорит: «Жизнь не имеет смысла». «Почему?» – спрашивает мама. Егор со вселенской грустью: «Все зубы выпали. Кому я такой теперь нужен?» Из школьных сочинений Степы. Вася приобрел себе собаку, когда он был еще щенком. Самые вкусные грибы – это подосиновики, подберезовики и черничное варенье с булкой. Во дворе гуляли куры, утки и другая домашняя тварь.
0: Угарный папа.
1: Катя, 5 лет. Говорит бабушке: «Я вчера ударилась больно». «Плакала?» – спрашивает бабушка. «Нет». «Молодец! А почему не плакала?» «Так дома же никого не было!» 6-летний Ваня, прочитав сказку про султана, заявляет маме: «Мам, я тоже хочу 5 жен. Одна будет готовить, одна петь, другая купать меня, и одна уложит тебя спать», — добавляет мама. «Нет», — говорит Сережа, «я всегда буду с тобой спать». «Здрасте, а кто будет спать с 5 женами? «А пусть они с папой спят». На этой лирической ноте возьмем небольшую паузу. Кстати, если ваш цветок жизни отчебучил угарную хохму, расскажите об этом мне. А я, Гар Дмитриев, расскажу об этом всем. Единый номер для ваших веселых историй: плюс 7 915 0303567. Жду с нетерпением. Auf Wiedersehen.

Реклама. Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.

0: Машков шутит на Юмор-ФМ.
1: Резюме Яше помогла написать любимая бабушка. Поэтому в графе «Недостатки» было указано «плохо кушает».

0: Многие ошибочно полагают, что балет — это не мужское занятие, забывая о том, что в Большом театре не выступают, в нем служат.
1: Встали! Вы все бревно!
2: Мы все бревно!
1: Здесь вам не дом культуры, понт мне взад! Здесь из таких балерасов, как вы, делают настоящих мужчин, лебедя мне в озеро! Как ты, щелкунище, шаг из строя! Как прошел отпуск, щенок?
3: Отлично, прима-балерина!
1: Я вижу! Если бы люди за 150 тысяч рублей хотели посмотреть на чье-то пузо, они бы поехали в Геленджик! Жизель мне в основной репертуар! Начнем с хорошей новости. Это был последний спектакль для Максима.
3: Но это же плохая новость.
1: Не для русского балета. Теперь ты будешь видеть Большой театр только на 100-рублевой купюре. И то это будет твой хороший день у церкви. Пошел вон. Теперь ты, Настюша, шаг из строя.
3: Но я Саша.
1: Какая разница, каким бабским именем тебя называть? Ты думал, я не замечу, что ты не дотянул носок, Викуля?
3: Но я очень старался.
1: Сколько раз тебе крикнули «Браво»?
3: 139 раз.
1: То есть вместо того, чтобы тянуть свой носок, ты считал крики «Браво», Полиночка? Марш на сцену, сосунки!
4: Команда «Москвичи». Москва.
5: Каждого, у кого есть вторая половинка, ночью ожидает такой разговор.
6: Дима, ты бы меня любил, если бы я была осой?
3: Алин, спи, пожалуйста. Алин, завали жало. Спасибо.
6: Дима, ты латыш? А кто шпроты доел?
3: Можно я посплю, умоляю?
6: Ну просто ответь на вопрос.
3: Нет, я не разлюблю тебя, если ты потолстеешь.
6: А...
3: Да, ты можешь разлюбить меня, если потолстею я.
6: А вот...
3: Нет, я не против твоего секса с Милошем Биковичем.
6: А когда?
3: Да, я обязательно, если умру, приду на твой кружок по гончарной лепке, чтобы мы отыграли сцену из «Привидения». Можно поспать? Все, спасибо.

0: Всем привет, в студии Юлия Деточкина. В этом выпуске расскажу, что в мире происходит. И начнем мы с Подмосковья. Там ЗАГСы снова выкатили список самых редких имен для новеньких людей. Итак, самыми редкими для мальчиков стали Святогор и Добромир. У девчоночек это имена Северина, Радмила, Юнона и... Нет, не авось, не угадали. Четвертое редкое имя – это Моника. Насчет популярных имен все тоже очень интересно. Девочек сейчас называют Полина, Виктория или Дарина, а парней – Александр, Егор и Матвей. Вот буквально месяц назад в топчике были Миши и Ани. Что же произошло, друзья? Американка Сьюзан Бургас попала в книгу рекордов Гиннесса, потому что собрала самую большую в мире коллекцию лягушек. У Сьюзан есть 13201 предмет с изображением лягушек. Все началось с деревянной фигурки, которую женщина нашла у себя на кухне 43 года назад. И пошло-поехало, заквакало. Есть не только фигурки лягушек, но и посуда, и одежда с ними, и даже новогодние игрушки, которые хватит, чтобы нарядить огромную елку. Представляете, елка, наряженная только лягушками. Я бы на такое посмотрела. И, кстати, для хранения женщине пришлось купить второй дом.
1: Хорошие новости.
0: В Великобритании футбол играет, как оказалось, самый настоящий принц. Футбольный клуб SE Dons готовится потерять своего вратаря Джорджа Камураси. 36-летний голкипер может унаследовать трон у себя на родине в королевстве Тора. Его кандидатуру поддержали 15 из 18 членов комиссии, которые выбирают следующего наследника. Тора – королевство небольшое, всего 900 тысяч подданных, и оно входит в состав Уганды. Но прямо хоть кино снимай про этого принца. У меня все новости к этому часу. Я, Юля Деточкина, не прощаюсь.
1: Юмор ФМ. Всегда хорошие новости.
2: Реклама.
3: Белджи X50+. Современный кроссовер с высоким клиренсом, вместительным багажником и надежной подвеской. В наличии от 2 219 990 рублей. Бак бензина в подарок до конца месяца. Белджи Мартен. Вологда. Гагарина 66. Подробности по телефону 51-77-77. Белджи. Надежность в движении.
4: Акция действует до конца сентября.
5: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведет прием врач-невролог со стажем более 19 лет. Армеева Наталья Феодосиевна. Ведущий специалист по лечению заболеваний центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата. Нам доверяют. 212-444.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: 100-200-300-400-500-700-800-900.
8: Тысяча автомобилей! И один сайт. Marten.ru.
9: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70-72-82.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Люся гуляла по ночному городу и увидела падающую звезду. Она успела загадать желание, но не успела отойти в сторону.

0: меня же голова устроена неправильно. Я говорил не раз по телевидению, что еще в детстве замечал, какие замечания мне писали в дневнике. Я приношу папе дневник, говорю, пап, посмотри, что там написано. Разговаривал на русском языке. И подпись «Учитель русского языка». Вот, вот так же неправильно до сих пор эта голова и устроена. Потому что, когда я вижу такую надпись, мне хочется этой надписью поделиться со зрителем. В лифте написано. Вот скажите, это для кого? В лифте запрещается провозить грузы размером, превышающие размеры лифта. Фотоателье в Петербурге. Я не смог фотографироваться после этого. Там объявление. При съемке на полироид клиент моргает за свой счет.
1: Ну, правильно.
0: А на двери, как вам нравится надпись одного начальника, чиновника московского, на двери. Звонить 3 раза без перерыва. Из Одессы пришло мне 3 письма. Один экскурсовод не понимает, что говорит туристам. Фраза его такая. Памятник жертвам неизвестного матроса. Да, да, думайте, думайте, объясняю. Матросик, садистик тот был еще. Вообще садизма много в надписях. Гурзуф, набережная, вырезают ваши профили из бумаги. И написано, с удовольствием вырежем всю вашу семью. А бывают очень грустные. В зоомагазин в Москве и надпись на аквариуме с хомячками. Хомячки не дохлые, они просто спят. Такие хорошенькие на рядом. Мне прислали мышеловку с инструкцией. Значит, ну, понимаете, я бы мышеловку не купил. Читаю. Изящно. Это художественное чтение. Это, видимо, поэт в прошлом эту инструкцию составлял. Посмотрите, какая литература. Конструктивная особенность данной мышеловки, по мнению ее создателей, заключается в наличии 3 гнезд и возможности выловить мышиную семью, состоящую из 3 персон. Ну и самая гениальная инструкция, это вот я на этом свое включение закончу, это инструкция к одному инструменту. Инструмент вы все видели. На 2 страницах инструкция исписана. Вот дурашлепся в стране, идиота меня скудеет. Это инструкция к инструменту, который называется лом. Лом металлический. Видели когда-нибудь? Теперь читаю вам. Лом металлический. Описание. Описание. Лом металлический ЛМ-150/2М. Модернизированный. Вы видели лом? Вот модернизированный. Является сложным механическим устройством, выполненным по передовой технологии с использованием современных материалов, соответствующих ГОСТ-2-3. В конструкции лома использованы 12 изобретений. Лом предназначен, не знаете, для проведения демонтажных работ и позволяет демонтировать, двоеточие, здания, сооружения, коммуникации, различные технологические установки, теле- и радиоаппаратуру. Примечание. Крайне не рекомендуется использовать лом для демонтажа следующих предметов. Двоеточие. Дверные замки, двери, окна. Средства передвижения, зубы и кости. Далее. Лом состоит. Лом видели? Теперь слушайте, из чего он состоит. Там нарисован, причем такой человек лом держит, дебил такой. Вот так вот. Рисунок 1, позиция 1. Лом состоит из металлического стержня и 2 концов. Оригинальной особенностью конструкции является то, что в качестве рабочей поверхности можно использовать как конец 1, так и конец 2.
2: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: Присоединяйся к своим. Служба по контракту.рф. Телефон горячей линии 117.

0: шутит на Юмор ФМ.
1: Хозяйкам на заметку. Ваша стиральная машина прослужит гораздо дольше, если у вас нет денег на новую.
0: Юмор ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале.
0: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
3: Мы начинаем КВН.
0: Сборная Санкт-Петербурга.
4: В эфире плохое радио. Полнолуние, 13 число, пятница. За окном идет дождь, и вы с нами на волне 666 и 13 FM.
5: И сегодня с вами в студии диджей.

0: умер. И поэтому сегодня с вами в студии...
1: Сергей Николаевич!
0: А сейчас реклама на плохом радио.
2: Народная целлюлительница. И мутновидящая госпожа Клава удалит зубы по фотографии.
0: Элитная лоботомия. Дорого и очень больно. В эфире религиозная страничка. И ее постоянный ведущий отец Алсу.
2: Отец Анатолий просит передать привет и предать анафеме секту велосипедисты седьмого дня и секту свидетелей ДТП на Кутузовском.
0: Небольшая реклама, небольшое объявление на религиозной страничке. Украден Volkswagen отца Сергия, нашедшего Сергия в Пассат. Просим обращаться в нашу веру.

0: напоминаю, что генеральный спонсор нашего радио сидит. Нам дали 5 лет.
1: Светило 8.
2: А у нас в гостях в прямом эфире группа «Виталика».

очаровательная Люси Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте! Делайте ваши приемники погромче, ведь это шутки-песни на Юмор-ФМ, где даже самые грустные песенки могут обрести новую веселую жизнь и буквально разорвать соцсети и эфир самого веселого радио. Здесь Люся Чеботина, здесь Стас Ярушин, а здесь лучшая в мире публика. И сейчас мы вам как следует споем.

0: синий зад, копчик пламенем объят, решил освоить сноуборд. Я катался недавно на сноуборде, я на лыжах катался и решил освоить сноуборд. И очень сильно упал. И так дернул ногу, что уже не мог ходить. Сейчас, кстати, юмора не ждите, я просто жалуюсь, понимаешь? Вот тут-то болит. О боже, мама, я не должен это знать. Вам с папой надо, мама, двери закрывать.
1: Себя песня.
2: В кулочке моем комар.

0: Шум дождя, отрез костра и шутки песни в нашем исполнении с Люсей. Вот вещи, которые не могут надоесть никогда.
1: Поэтому мы скоро вернемся на Юмор ФМ с новой порцией веселых шуток песен. Стас Ярушин.
0: Люся Чеботина. Глазом моргнуть не успеете. Мы снова с вами. Адьос.
2: Шутки песни с Люсей Чеботиной.

0: И такое бывает.
1: Включаешь Юмор ФМ, а там Андрей Рожков.
2: Стоматолог предупредил, что сейчас будет немного больно. И протянул мне счет на 100 тысяч рублей.
1: А еще бабушка Рожков.
3: Вот есть же такие люди. Выпьют и сразу идут спать.
1: Рожков в праздничном настроении.
2: За третьей бутылкой Валера летел пулей.
1: А также Рожков в мундире. Тетушка Рожков. Доктор Рожков. Рожков душнила. Рожков на спорте. Целых 33 Рожкова. И все шутят.
2: Дзюдоист Анатолий листал Камасутру и заметил, что из 73-й позы очень удобно переходить на болевой прием.
1: В новом сезоне реклама.
4: Ликвидация склада Джили у официального дилера Мартен. Успевайте забрать свой Джили с максимальной выгодой. Джили Манджаро, Джили Атлас и Джили Префейс на рекордных условиях. Количество автомобилей ограничено. Волга, Гагарина 66. Подробности по телефону 51-77-77.
5: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери подарок-монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
1: Акция действует до конца сентября.
6: 100-200-300-400-500-600-700-800-900.
7: Тысяча автомобилей!
1: И один сайт.
7: Marten.ru.

0: Вов шутит на Юмор ФМ.
1: В русском языке есть одно замечательное слово из трех букв. Оно означает «нет», но пишется и произносится совсем иначе.

0: представляет. Любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: А это правда, что у вас по дорогам медведи ходят? Говорят, врут. Нет у нас дорог.
2: Бабулька, дай 5 рублей. Шо? Я говорю, дай 5 рублей. Шо ты говоришь, не слышно? 10 рублей, я говорю, дай. Ты ж 5 просил.
1: В метро давка. Женщина случайно коснулась достоинства мужика. Я говорю, ой, простите, я не чаю. Он говорит, нет, я шахматист, дотронулась, играй.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Матросы прислали в «Что, где, когда» пустой конверт, потому что у матросов нет вопросов.

0: Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Вы спрашиваете.
1: Здравствуйте. Как понять, что мужчина готов к изменениям, смотря на его поведение? И можно ли слушать обещания?
0: Сатья отвечает.
2: Начнем с конца. Слушать обещания, конечно, можно. Но серьезно к ним относиться не надо. Потому что вы же даже не представляете, на что способен Гамадрилов в период весеннего гона. Понять, что мужчина меняется, очень просто. Знаешь как? Он меняется. А для этого нужно что? Время. То есть, чтобы проследить это, нужно время. Если ты потрудишься выделить время на это, то ты увидишь. Ну, а если после второй текилы вы together forever, так узнала мама моего отца, ну, тогда ты не узнаешь. Тогда ты узнаешь, что он не меняется при разводе.
0: Сатья с юмором.
3: Доброго времени суток. Меня зовут Андрей, мне 36, девушке 21. В отношениях 6 месяцев. Из-за разницы в возрасте, взгляды на ситуации, шутки, слова часто не сходятся, из-за чего ругаемся и ссоримся. Подскажите, пожалуйста, какие правила необходимо запомнить и выполнять, чтобы реже ругаться и лучше друг друга понимать? Заранее спасибо.
2: Хорошее правило, если она чуть-чуть младше. А не то, что она из другого поколения, и он удивляется, что она не понимает шутки. Девки, 21 год! Она еще Барби коллекционирует. Он вроде взрослый мужчина. Какие правила? Ну, нормально. Ну, глупости говорит девчонка. Ну, нормально. А почему? А что ты... Ты себя вспомнил в 21 год. Господи, ты у старшего брата бритву крал. Ну, не знаю. Я уже взводом командовал, конечно, в это время. Не как Гайдар. Но все же. Поэтому правильный ответ учитывать, с кем тебя свела судьба. Это очень важно. Ну, ты же понимаешь, если ты общаешься с человеком, который там младше тебя, допустим, на 15 лет, ну, ты же должен это учитывать. Если ты общаешься с человеком, который старше тебя на 20 лет, ну, учитывая это нормально. Ну, у кого родители, ну, не грустили с телефоном? А как нажать? У меня камера не показывает. Так нажми на кнопочку. Ну, а какую? На ней камера нарисована. Чудо! Ну, чудо. Нельзя над этим смеяться. Как? Ну, человек еще набирал, ну, пальцем. Там вначале была буква. Ше, 12, 13, 14. Ше! Ну, бабушке моей так было. Поэтому какие правила? Учитывать, с кем ты общаешься. Встретил коллегу, здрасте, так ему сказать. Встретил гаишника, здрасте, надо по-другому сказать. Ты ж обычным мужчинам не говоришь, командир, в чем проблема? Всегда есть некий этикет. Встретил женщину, беседуешь так. Встретился с индюком, беги.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором на Юмор

0: Всем привет! В студии Юля Деточкина. И этот выпуск поможет нам получше понять россиян. Оказывается, наш народ немного это, завистливый. Нехорошие чувства к другим частенько испытывает каждый пятый. Остальные сограждане признались, что время от времени. Особенно подвержена зависти молодежь. И все это из-за соцсетей, где зачастую демонстрируют успешный успех. Причины простейшие. Деньги на первом месте, молодость на втором, а на третьем фигура. Причем парни тоже завидуют, оказывается, чужому прессу. А вы вот как начнете что-то такое ощущать, вы отжимайтесь, и зависть пройдет, и пресс крепче будет. А еще соотечественники назвали, кто лучше справляется с работой начальника, мужчины или женщины. Вот как вы думаете? Вот большинство мужчин считают, что мужчины, а большинство женщин считают, что и те, и другие. Неважно, какого пола начальник, лишь бы человек был хороший. Соглашусь с женщинами. Наверное, это потому, что я женщина, да?
1: Хорошие новости.
0: А вот еще интересное исследование, которое касается парней со всего мира. В соцсетях запустили обсуждение, кто покупает мужчинам за 30 одежду. И оказалось, что, как и в детстве, мама, ну или в крайнем случае жена. Мужчина при этом может почти не заниматься собственным гардеробом, максимум согласовывать покупки или выбирать из предложенных вариантов. Не, ну так-то они неплохо устроились, сыночки, корзиночки. У меня все новости к этому часу. Еще больше интересного смотрите на сайте веселойрадио.ру. Ну, я, Юлия Деточкина, не прощаюсь.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Вам случайно кактус не нужен? Отдам любимый кактус в добрые надежные руки. Горшку приучен.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор ФМ.
1: Все очень просто, пишу я, если понимаешь женский язык. Едет женщина в метро, молчит. Кольцо на правой руке. Замужем спокойно, все стоят на своих местах. Кольцо на левой, развелась. Два кольца на левой, два раза развелась. Кольцо на правой, кольцо на левой. Дважды замужем, второй раз удачно. Кольцо на правой и серьги. Замужем, но брак не устраивает. Два кольца на правой и серьги. Замужем, есть еще человек. Оба женаты, один на мне. Оба недовольны женами. Кольцо на правой, одна серьга. Вообще-то я замужем. Кольцо на левой, кольцо на правой, серьги, брошь. Работаю в столовой. Темные очки, кольца, брошь, седой парик, платформы, будильник на цепи, барменша ресторана «Восточный». Мужа нет, вкуса нет, человека нет. Пьющий, едящий, курящий и лежащий мужчина вызывает физическое отвращение. Трехкомнатная в центре, четыре телефона поют грузинским квартетом. В туалете хрустальная люстра, в ванной белый медведь, из пасти бьет горячая вода. Нужен мужчина со щеткой, тряпкой и женской фигурой. Ни одной серьги, джинсы, ожерелье из ракушек, оловянное колечко со старой монеткой, торба через плечо, обкусанные ногти, загадочные ноги. Художник-фанатик откликается на разговор о Ферапонтиевом монастыре. Погружена в себя настолько, что другой туда уже не помещается. Бриллианты, длинная шея, прическа наверх, разворот плеч, осанка, удивительная одежда, сильные ноги, балет Большого театра. Разговор бессмыслен, вы пешком, я в Мерседесе. Поговорим, если догонишь. Кольцо на правой, гладкая прическа, темный костюм, белая кофта, папироса Беломор. Что вам, товарищ? Кольцо на правой, русая гладкая головка, зеленый шерстяной костюм, скромные коричневые туфли и прекрасный взгляд милых серых глаз. Твоя жена, болван.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Вас приглашает сеть супермаркетов закрыта. Закрыто. Мы уже открылись. Когда у всех закрыто, закрыто, открыто. Открой для себя закрыто.
0: Юмор-ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале.
0: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
3: Мы начинаем КВН.
0: Сборная 20 века.
4: Любят ли армяне пельмени? А если армяне новые, а пельмени уральские? Еще один тандем, друзья. Их номер – бальзам на душу простого народа. Ведь он называется «Смерть чиновника». Итак, умер чиновник, и вот он подходит к вратам рая.
5: Здорово! Я чиновник Звягинцев Игорь Петрович, 71-го года рождения. Открывай рай. Я готов.
6: Я вас в рай не пущу.
5: А ты, собственно, кто?
6: Апостол Петр.
5: Послушай меня, Петя. Я сейчас позвоню такому человеку.
6: Какому человеку?
5: Я сейчас позвоню самому.
6: Я вас все равно в рай не пущу. Вы когда были в последний раз в церкви?
5: Вчера.
6: Что вы там делали?
5: Ленточку перерезал.
6: Зачем?
5: Церковь открывали на пожертвование этих, как их. Но они такие еще маленькие есть, бывают большие такие. В свитерочках разные кучкуются такие. Много-много разных. Их вот они на пожертвование эти, как их...
6: Ну, люди?
5: Люди, во! Забываю все время это слово. Слушайте, на пожертвование людей.
6: Во. Я вас все равно в рай не пущу. Вы, будучи членом антикоррупционного комитета, лично каждый день брали взятку в размере 20 тысяч долларов.
5: Это не взятка.
6: А что это?
5: Это суточная.
6: Слушайте, какие суточные? Вы знаете, суточные каждый год со своими детьми 6 раз ездили на Мальдивы. Могли бы в Геленджик поехать с детьми, а на сэкономленные деньги в детдом отправить, детей спасти.
5: Я тоже.
6: Что вы тоже?
5: Спасал.
6: Кого?
5: Своих детей.
6: От чего?
5: От Геленджика.
6: Я вас все равно в рай не пущу.
5: Давайте уже как-то договоримся. У вас мечта есть?
6: Есть, чтобы такие, как вы, не попадали в рай.
5: А из осуществимых?
6: Слушайте, что вы от меня хотите?
5: Все, последний аргумент. Главный козырь, который в моей руке. С техосмотром помочь?
6: Послушайте, Игорь Петрович, я апостол Петр, у меня нет автомобиля.
5: Намек понял, сейчас позвоним.
6: Послушайте меня, я вас в рай не пущу. Вы прожили отвратительную, нечестную жизнь, вы понимаете или нет? Ваши яхты, дачи, золотые телефоны во врата рая не влезут.
5: Я осознаю, каюсь. Больше так не буду. Если бы у меня еще один был шанс, я бы прожил жизнь для людей. Ты мне доверяешь?
6: Я тебе верю.
5: Апостол верит, и люди поверят.
4: 4 декабря голосуйте за депутата Звягинцева. Стоп, ребята, ролик снят. Спасибо.
6: Вот
4: спасибо.
6: Там слезу пусть.
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры на Юмор-ФМ.

0: шутки, песни плюс на Юмор ФМ. С вами я, Надежда Ангарская. Рядом мой любимый соведущий Стас Ярушин.
1: А между нами вдруг появился он. Популярный рэп-исполнитель, певец, автор песен Александр Степанов. Он же рэпер СТ.
0: Предлагаю перейти к коротким смешным шутка-песням. А, Саша, с тебя на коронное «Дайте шуму» и поскакали.
2: Все готовы? Тогда дайте шуму!
1: Ярушина Ангарская плюс Саша СТ.
3: На Юмор ФМ.
0: Стас, давай ты.
1: Асеминович, ну так со спины, но очень круто с другой стороны.
4: Давай, Надюш, твоя песня.
0: Не подходят ко мне мужики, даже пьяные, даже придурки. Не свистят спину холостяки и не пишут ВКонтакте мне турки. И пускай мне уже 45, не спешу я с любовью проститься. Буду в Мурманский порт приезжать, здесь я знаю, к кому обратиться. Дорогие мои моряки, дайте я вас сейчас расцелую.
4: Так, Сань, твоя песня.
5: На Месси не купить, Роналду не купить. Давайте вместе скинемся хотя бы на попить.
0: Это смешно.
5: Жизненно.
4: Моя песня, слушайте.
1: Критикуют, все дразнят.

0: этаже.
1: Браво!
0: Да, и опять я с чудо-песнями. Ты не можешь починить протекающий кран. У тебя не хватит сил передвинуть диван. Перфоратор, увидев, испугался, сбежал. Нет такого прибора, чтобы ты не сломал. Прибивая к стенке полку, ты прибьешь и ладонь. Подключал ты телевизор, я тушила огонь. Тебе мусор до подъезда даже вынести лень. Но зато от тебя слышу я с утра каждый день. Самая моя моя.

Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: 1 сентября ученики увидели новую грудь Марьи Ивановны и поняли, они сдавали деньги не на шторы.

0: представляет любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Дорогой, скоро свадьба, я хочу признаться тебе в своих грехах. Ты же неделю назад признавалась. Есть свежие данные. Еще смешно, блондинка говорит, что ты грустная такая? Он говорит, вчера в американском посольстве заполняла анкету. И в самом конце написано, эту строчку не заполнять. Она говорит, ну, и говорит, я написала, хорошо. Мужик приходит в магазин, говорит, у вас свечи есть? Говорит, есть у нас свечи разные. Вам для машины или для пятой точки медицинские? Говорит, нет, для машины. Пожалуйста, есть. Какая машина у вас? Лада Приора. Вот, прошу вас, вот набор. Говорит, так это же для пятой точки. Говорит, на Приору подходит.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ.
2: Главное правило женатого ферзя.
3: Смотреть можно, трогать нельзя.

Канал Юмор ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2020.

0: Машков шутит на Юмор ФМ.
1: Менеджер банка Наум Соломонович таки уговорил грабителя взять ипотеку.

0: Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор-ФМ. Вы спрашиваете?
1: Здравствуйте, я недавно женился. Супруга моя привыкла, что мы очень много времени вместе проводим. Но последнее время друзья стали часто звать меня на рыбалку, вместе время провести. Как донести моей супруге, что это...
2: Что от рыбы три пера не бывает, да?
0: Сатья отвечает.
2: А возьми один раз с собой. Очень. Мужчины этого боятся, но это потрясающая прививка. Жена на рыбалке. Да, пацаны должны будут понять, что в этот раз чуть будет все иначе. Это будет зимняя рыбалка. Это будет далеко от города, 80 километров в какой-то тайге. Спать все будут где? В сторожке в этом, в домике в охотничьем. В фуфайках, прижавшись спиной. Сортира нету. Пока ходишь в сортир, тебя может съесть медведь. Неплохо, если случились бы какие-то потери в личном составе. Это тоже неплохая история для рыбалки. Да, ее неплохо, если ее укачает, ну, вздует от консервов. И рыбы надо наловить, чтобы она ее чистила дома. Все. В следующий раз ты ездишь на рыбалку сам. Причем с одним условием. Рыбу не привозить. С другой стороны, нужно с женой, ну, быть честным. И так я и сказал: дорогая, у нас есть право и возможности отдыхать в своем кругу. Мой круг – это вот любители, ну, подводного лова. Ну, короче, вот это и странно, и, знаете, ну, для меня это очень странно. Пытаться достать рыбу из-под льда. Зачем? Она не хочет. Ну, это моя версия. И сказать: я на рыбалку, ты на йога-ретрит. Я с парнями в Абхазию, а ты там, не знаю, в Таиланд. Ты с ребятами в ресторан, ну, она в дендрарий кормить барсуков. Ну, каждому что нравится, скажи, ты тоже можешь это делать? Конечно, это делай. Ну, естественно, ну, неплохо, если она знает, с кем ты едешь. Они все должны быть такие старенькие, с больной печенью, такой, знаешь, с одышечкой такой, знаешь, которые, ну, видно, что эти далеко не доедут, много не выпьют. Куда? В прошлый раз вон Павла Евграфыча еле откачали, да, да, да. Ты меня услышал?
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором на Юмор-ФМ.

0: Всем привет, в студии Юлия Деточкина. Будущее уже наступило, и об этом поговорим в ближайшие пару минут. Хорошая новость пришла к нам из Кемерово. Там запустили серийное производство одноместных электрических аппаратов с вертикальным взлетом и посадкой. Проще говоря, уже совсем скоро, выходя на улицу, нужно будет смотреть не только налево-направо и уворачиваться от электросамоката, но еще и поглядывать наверх. Мало ли кто там летит. Обещают выпускать 100 летающих машин в год, и первые 5 уже заказаны. Запас хода у такого аппарата 30 минут. Главное, чтобы не было вот такого полчаса удовольствия, а потом целые сутки на зарядке. В Москве начали давать роботов на прокат. Ну, не всем подряд, да и не все потянут, а только предприятиям. Минимальный срок аренды – 36 месяцев. Таким образом, хотят внедрять роботизацию без особых затрат. Прокатная железяка на 70% дешевле покупной. Кроме того, власти обещают помочь с выбором. В общем, очень круто. Первые роботы появятся в строительстве и на складах.
1: Хорошие новости.
0: А вот в Японии гуманоидные роботы уже часть жизни, поэтому для них даже придумали специальную скорую помощь. Если ваш двуногий механизм забарахлил, на помощь выезжает фургончик. И в нем инженеры, запасные детали, специальные приборы и даже запасной робот. Неисправность или устраняют на месте, или забирают пострадавшую машину с собой, а клиенту оставляют подменного робота. Пока приезжают люди, но ожидается, что следующий этап, когда роботы будут ремонтировать роботов. Главное, чтобы за ремонт людей не взяли. А у меня все новости к этому часу. Я, Юля Деточкина, не прощаюсь.
1: Юмор FM. Всегда хорошие новости.
2: Радиоканал Юмор FM Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: канал Юмор ФМ для слушателей старше 16 лет. Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Слушайте, купил очень интересную книгу. Как сделать суперклей своими руками? Третий день подряд, ну просто не могу оторваться.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор ФМ.
1: Дали этим женщинам 2 выходных, так они прямо с ума посходили. Убивать время как попало. Вместо того, чтобы отдохнуть, у прошлого воскресенья потянула она меня на выставку. Вернисаж какой-то. Я думал, музей как музей, это не музей, а хуже забегаловки. Горячего нет, один сыр и кофе. В Третьяковке хоть солянка была. А на вернисаже одна минеральная. Ну, думаю, тут уже не отдохнешь. А воскресенье проходит. Пока экскурсия таращилась на статую, я выскочил, прихватил на углу. Только разложился, газетку постелил. Вахтерша прицепилась. В греческом зале, в греческом зале. Как вам не стыдно? Аж пенсне раскалилась. Я ей так тихо возражаю. Чего ты орешь, ты мышь белая? Ты здесь каждый день дурака валяешь, а мне завтра на работу. Стакан бы лучше вынесла. Что, не видишь, человек из горлышка булькает? Что селедку? Какую селедку? Ну, селедку развернул у него на плече. А что ему сделается? 200 лет стоял, еще простоит. А у меня выходной кончается. Поймешь ты, коза старая? Кто Аполлон? Я Аполлон? Он Аполлон? Ну, нехай Аполлон. Повесил ему авоську на руку. А куда ему вешать? На шею? Вот народ, никакой культуры. Еле от нее отбился. Хорошо же ребята меня поддержали. А на часах уже 3, а я еще с продуктами и ни в одном глазу. А уже 3 на часах. Стал искать, чем консервы открыть. Бычки в томате прихватил. Вот умора, вот смех, музей, нечем банку открыть. Хоть убейся, куда я не лазил. Вот приспособился под конем. Железяк какую-то оторвал, так и ударил. Как заверещит, у меня аж банка выпала. Вахтерша с указкой. В греческом зале... Ну, я из-под коня ей так тихо замечаю. Ну, что ты дребезжишь? Что, я тебя трогаю или кусаю кого? Ты себе, я себе, а не себе. Ну, хорошо, ребята меня поддержали, вроде уладилось. Так штопора нет. Вот музей. Ну, я ей тихо совсем, ну, совсем тихо. Слышь, говорю, штопор есть? Это итальянская живопись 17 века. Ты не поняла. Я не спрашиваю, где вы брали живопись. Я спрашиваю, штопор есть? Как вы не понимаете, что вы говорите? Здесь вокруг живопись. Я понимаю. А ты без штопора можешь открыть? Я же об пол буду стучать, мешать, а вокруг живопись. Намучился, оторвал от этого же коня еще одну железяку, пропихнул внутрь, но настроение уже не то. Какой-то гробнице в одиночку. Когор, в кромешной тьме, в антисанитарных условиях. Бычки, конечно, уже руками хватал. Ну хорошо, грузин стоял на камне, я у него кинжал вытащил. Колбасу хоть порубил на куски. Когда я из той гробницы вылез, я, конечно, еще мог экскурсию продолжать. Хоть и в паутине, и в бычках, но они все исчезли. Так что воспринимал в одиночку. Поковырял того грузина... Мура, опилки, дурят людей. Тот железный, что на лошади сидел, тот ничего, крепкий. Меч я у него из кулака вырвал, а щит рвал-рвал, не идет. Хорошее качество. А в целом потерял выходной, угробил. Ну, хорошо, еще вечером в скверике врезали зверобой, закусили с колен, хоть как-то отдохнули. Теперь вот я слышал, в Большом театре столичная появилась водочка. Только билет на чередейку надо брать. Почем же у них там 100 грамм получается?

всех выпускных. Медлячок, чтобы ты заплакала, и пусть звучат не все одинаково, и пусть банально и не талантливо, но как сумел на гитаре сыграл и спел, выпускной ты в красивом платьице, и теперь вот-вот 17 лет. Я хотел тебе просто понять.

0: Маяков шутит на Юмор ФМ.
1: Японская мудрость гласит: человек, он как меч, или делает дело, или тупой.
0: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор ФМ.
2: Посмотрите на этого мужчину.
3: Нет уж, лучше не смотрите на меня.
2: Он давно мечтает похудеть.
3: Мечтаю, но мне решительно ничего не помогает. Диеты, фитнес, все впустую.
2: Вам поможет мужское самоутягивающееся трико «Кипарис».
3: Кипарис? Ну, давайте попробуем.
4: Просто натяните трико «Кипарис» на то, что вы называете телом, задайте нужные параметры в приложении на вашем смартфоне и чувствуйте, как вас утягивает.
3: Ой, чувствую.
4: Ваш 64-й размер утянулся до 56-го, затем 52-го. Вот, уже и 48-й лист за горами.
3: Но мне как-то тесновато.
4: Это нормальный побочный эффект. Мужская красота требует некоторых жертв.
3: Но хотелось бы немножечко подышать.
4: Ну, знаете, тут уж либо подышать, либо похудеть. Подумаешь, утянуло немножко. Зато посмотрите в зеркало. Вы стройный, как кипарис. Ну, красота же. Что скажете?
3: Помогите!
2: Конечно, поможем. Мужское самоутягивающееся трико «Кипарис» помогает похудеть, если малость потерпеть.
5: «Кипарис». Купите, утяните и терпите.

0: новой программой «Возьми мой любовь».
1: Я прошу, и возьми горячий искренний любовь.
0: 30, 31 и 32 июня. Большая спортивная арена «Должники». Все хиты. Грандиозное шоу. 70 тысяч зрителей.
2: Специальные гости. Вокально-инструментальный ансамбль Imagine Dragons.
0: Живой звук, живой свет, живой рулон обоев.
1: Я с букетом и конфетом еду к девушка моя.
0: Успей купить билеты на сайте rulonoboev.by.

0: ксерокопирование документов.
1: У нас вы можете отксерокопировать, отксерить, отксеракать, отксеропить, перексерить, отксероксить, копернуть, сделать ксерокс, ксерануть, наксерить, ксерокопернуть, откатать, перекатать, шлепнуть и даже размножиться.
0: Да, пожалуй, самый полный перечень на рынке копировальных услуг.
1: Определитесь с вашими желаниями.
2: А можно мне тут бумажку одну ксерокнуть?
1: И обратитесь к специалисту в любой из наших копировальных центров.
3: Ксерокнуть? Да, без проблем.
0: Сеть салонов крафтовой ксерокопии «Чистый лист».
1: Заходите, ксерануть, поксеракать и размножиться.

0: Встречайте, Дмитрий Илюхин, Донецк.
1: Добрый вечер! За последние два года летал на Бали два раза. Первый раз летал абсолютно бесплатно. Второй раз я летал за свои деньги. Я выбрал катарские авиалинии. И, возможно, я сейчас скажу, как эскортница, но меня арабы пытались на бабки. Мне четыре раза меняли вылет. Четыре раза. Я себя, знаете, кем чувствовал? Маленьким мальчиком, а вот эти катарцы — это турок с мороженым. Видели вот это видосы? Короче, у меня был перевалочный пункт через Катар, и я уже до Бали летел с французами. Блин, такие прикольные ребята, но со мной почему-то посадили такую женщину. Вот знаете, французов называют лягушатники, со мной конкретно жаба сидела. Вот знаете, у вас в жизни точно есть такая женщина, которая в чате подъезда. Вот такая со мной летела. У нас сразу с ней не задался разговор, потому что она садится и такая: «I want eat», «я хочу есть». Я такой: «Me too». Она такая: «I want croissant». Я такой: «I want Наполеон». В ее глазах я был дебил, который что про Францию знал, то и сказал. Еще хуже, если сказал бы «I want Оливье», конкретно вот того. И сейчас я скажу, почему у нас не залазится конфликт. Я засыпаю, и в моменте она бьет меня локтем. Я просыпаюсь от того, что она просто вот так засаживает мне. Я вот так поднимаю подушку для глаз и на чистом русском ей говорю: «На это делаешь?» И она такая: «Пардон». Я продолжаю на нее смотреть без эмоций, она такая: «I'm sorry». Мне кажется, если в этот момент я бы не улыбнулся бы, через 5 минут она сказала бы: «Дмитрий Сергеевич, извините, пожалуйста». Еще через 5 минут она уже такая: «Матушка земля». И вот я прилетаю на Бали, я своим кентам привез подарки. Подарки в пакете Валберес. И как я смешно русских спалил, просто смешно. Я иду по острову с пакетом Валберес, мне навстречу идет пара. И пацан видит пакет Валберес и такой: «Нет! Нет! Оксана, твоя хуйня и здесь открылась!» Меня еще кенты записали на серфинг. Мы подходим к инструктору по серфингу, и мой кент говорит: «Это Дима», инструктору по серфингу, «Это Дима, он вообще не понимает английский». И инструктор по серфингу говорит: «Ха-ха, fat friend». Но слово «жирный» я-то знаю. А он такой, бабаевский, 99% какао. Говоря простым языком: «Ну, негр он». Он не тянет руку, такой: «What is your name, my friend?» И я ему: «Хозяин». Я всю неделю ходил на серфинг только ради одного, чтобы он меня встречал фразой: «Hello, хозяин». Ну, это плохой поступок, это плохой поступок. Я, знаете, я какой турист, если я отдыхаю, то все должны отдыхать. И я своим балийцам на хосте в отеле и шоколадки, и газировки покупаю. И на следующий день мой друг приходит ко мне в номер, я открываю дверь, он смеется, я говорю: «Что такое?» Он говорит: «Меня больницы только что остановили». Говорит: «Your friend, best of the best. But what is it? Это тебе зайчик передал». От зайчика. А кому от зайчика детстве приносили? Да, да, да.

Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

себя себе выдумал. Или себя я тебе выдумал. Я придумал тот мир, в котором все ссоры решат поцелуями и криками. Но нет же, так хочется выиграть. Твой первый ход в середину ставь крестик. А конец игры постоянно в ничью, когда

себя себе выдумал, или себя я тебе выдумал. Я придумал тот мир, в котором все ссоры решат поцелуями, не криками. Но нет же, так хочется выиграть. Твой первый ход в середину, ставь крестик.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: А с диким криком, ну и повезло же вам, сволочи, 140-летняя долгожительница выплатила последний взнос за ипотеку.

0: Классика жанра. Аркадий Райкин.
1: Послушай меня, дорогой, что я тебе скажу. Все идет к тому, что всюду все путит. И сопили путит. Но хорошо ли это будет? Подожди, не торопись. Ты молодой, карачи, кровь играет. Я сам был огонь, сейчас потух немного, хотя дым еще идет иногда. С изобилием. Не надо торопиться. Почему? Ты идешь по улице, встречаешь меня. Здравствуй, дорогой. Заходи к мне вечером. Зачем? Заходи, увидишь. Я прихожу к тебе, ты через завсклад, через директор магазин, через творовед достал дефицит. Слушай, ни у кого нет, у тебя есть. Я попробовал, во рту тает вкус списфиски. Я тебя уважаю. На другой день я иду по улице, встречаю тебя. Здравствуй, дорогой, заходи к мне вечером. Зачем? Заходи, увидишь. Ты приходишь к меня, я через завсклад, через директор магазин, через творовед, через заднее кирельцо. Другой достал дефицит. Слушай, ни у кого нет, у меня есть. Ты попробовал, язык проглотил, речь лишился. Вкус списфиски. Представь себе, исчез дефицит. Я пошел в магазин, ты пошел в магазин. Мы его не любим, он тоже пошел. Ты влез? Эс. Черный эс? Эс. Лакированный эс? Эс. Белый верх, черный низ? Эс, эс. Черный верх, белый низ? Эс, эс. 42-й, самый ходовой? Эс. Слушай, никогда не было. Сейчас есть. Дамский, лакированный, бордо, пряжка, пуговица, шнурок. Эс. Ты купил, я купил. Мы его не любим. Он тоже купил. Все купили. Все ходим скучные, бледные, зеваем. Завсклад идет, мы его не замечаем. Директор магазин, мы на него плюем. Творовед, обувной отдел, как простой инженер. Пусть будет изобилие, пусть все будет, но пусть чего-то не хватает.
0: Классика жанра на Юмор-ФМ.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: А вы знаете, где у статуи Давида находится центр притяжения внимания? Знаете? Вот туда и идите.

0: представляет.
1: Опасный момент! Гол! Штанга!
0: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
2: Нужен болт! Нужен болт! Ведь именно болтами у нас, юмористов, называют самые смешные шутки. И уж поверьте мне, опытному болельщику, наши спортивные комментаторы частенько радуют нас такими болтами. Вот вам еще несколько из моей личной коллекции.
1: Гол! Штанга!
2: И в этот самый момент Чугайнов отдал пас, так как услышал стук копыт бежавшего сзади защитника. Да, стройными рядами идут японские олимпийцы. А, простите, это корейские олимпийцы. Они так похожи по глазам. Удар! Хороший удар, но мяч застрял в телах сборной Бельгии. Весь вечер на стадионе стояла такая тишина, что было слышно, как наша команда пролетает, как фанера над Парижем. Вы только посмотрите! Посмотрите, как технично опростоволосились игроки «Локомотива». Нарушение! Москвич попал ногой нашему нападающему чуть пониже спины. Хотя там и мягкое место, но все равно штрафной. Ну-с, как говорят у нас в академической гребле, приплыли. Позвольте мне взять небольшую паузу и как следует подготовиться к нашей новой встрече на Юмор-ФМ. Вернусь с новым топом комментаторских ляпов уже очень скоро. Сушите весла, ваш Роман Юнусов.
1: Гол! Штанга!
0: На Юмор-ФМ.

0: Всем привет, в студии Юля Деточкина. Это очень ароматный выпуск хороших новостей. Ученые заявили, что запах кофе улучшает настроение, и чтобы улучшить себе настроение, вовсе не обязательно его пить, а достаточно вдохнуть. Провели эксперимент. Испытуемых окружили на 5 минут ароматом кофе, а затем оценили, как они себя чувствуют и, конечно, активность их мозга. Оказалось, что напряжение и тревожность снизились, а мозг расслабился. От запаха кофе организм не взбадривается, как от самого напитка, а именно расслабляется. Это что же получается? Можно нюхнуть кофейка перед сном и не взбодриться? Пока франшиза «Сумерки» триумфально возвращается на российские киноэкраны и бьет рекорды проката, парфюмеры подсуетились и выпустили набор ароматов под названием «Сумерки навсегда». Это коробка, в которой 5 маленьких флакончиков с прикольными названиями. Например, «Холодное прикосновение», «Мерцающая кожа», «Мраморный холод и сила, способная остановить автомобиль». Или вот как вам такое? «Первый укус», «Терпкое вино» и «Лесной воздух на границе жизни и вечности». Главное, никакого вампира на эти ароматы не привлечь.
1: Хорошие новости.
0: В Бразилии модель Ванесса Моура выпустила духи с ароматом собственного пота. Причем назвала этот аромат «Свежая богиня». Хотя, на мой взгляд, не свежая подошла бы лучше. А кроме фруктовых нот бергамота, мандарина и розового перца, в моих духах есть еще очень интимная черта – мой пот. Это смесь страсти и тайны, говорит красотка и уверяет, что ее парфюм – настоящий афродизиак. И девушки, которые рискнули надушиться им, уверяют, что теперь их постоянно зовут на свидание. Вот доверчивые. У меня на этом все. Я, Юля Деточкина, скоро вернусь.
1: Юмор FM. Всегда хорошие новости.
2: Радиоканал Юмор FM Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: канал Юмор ФМ для слушателей старше 16 лет. Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: По данным Всемирной организации здравоохранения, самые трудные роды были у мамы Карлс.

0: Командовать парадом буду я. Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор-ФМ.
1: Вот что, товарищи, говорит журналист Паламидов, поспешая вместе с братьями по перу в столовую. Давайте условимся, пошлых вещей не писать. Пошлость отвратительна, поддержал Лавуазьян. Она ужасна. И по дороге в столовую корреспонденты единогласно решили не писать о бузун-кулаке, что значит «длинное ухо», что, в свою очередь, значит «степной телеграф». Об этом писали все, кто только не был на Востоке, и об этом больше невозможно было читать, а также не писать отчерков под названием «Легенда озера Иссык-Куль». Довольно пошлости в восточном вкусе. После обеда, когда литерные пассажиры отдыхали, набирая сил для участия в вечернем гулянии, филитонист Гаргантюа поймал братьев-корреспондентов за недозволенным занятием. Лев Рубашкин и Ян Скамейкин несли на телеграф две бумажки. На одной из них было краткое сообщение. Срочное ТЧК Москва-ТЧК, степной телеграф-узун-кулак-длинное ухо ЗПТ разнес аулом весть состоявшейся смычки магистрали Рубашкин. Вторая бумажка была написана сверху донизу. Вот что в ней содержалось. Легенда озера Иссык-Куль. Старый каракалпак Ухумбухеев рассказал мне эту легенду, овеянную дыханием веков. 200 485 лун тому назад молодая быстроногая, как Джейран, в скобках горный баран, жена хана-красавица Сумбурун, горячо полюбила молодого Айбулака. Велико было горе старого хана, когда он узнал об измене горячо любимой жены. Старик 12 лун возносил молитвы, а потом со слезами на глазах запечатал красавицу в бочку и, привязав к ней слиток чистого золота весом в 7 джасасын, в скобках 18 кило, бросил драгоценную ношу в горное озеро. С тех пор озеро и получило свое имя Иссык-Куль, что значит «сердце красавицы склонно к измене». «Ведь верно?» — спрашивал Гаргантюа, показывая выхваченные у братьев бумажки. «Ведь правильно?» «Конечно! Возмутительно!» — отвечал Паламидов. «Как вы смели написать легенду после всего, что было говорено? По-вашему, Иссык-Куль переводится как «сердце красавицы склонно к измене и перемене»? Ойли! Не наврал ли вам липовый кара-колпак Ухумбухеев? Не звучит ли это название таким образом? Не бросайте молодых красавиц в озеро, а бросайте в озеро легковерных корреспондентов, поддающихся губительному влиянию экзотики!» Стоявший поодаль, тучный писатель в мягкой детской курточке покраснел. В его записной книжке уже значились и узун-кулак, и две душистые легенды, уснащенные восточным орнаментом. «А по-моему, — сказал он, — в этом нет ничего страшного. Раз узун-кулак существует, должен же кто-нибудь о нем писать». «Но ведь уже 1000 раз писали!» — воскликнул Лавуазьян. «Узун-кулак существует!» — вздохнул писатель. «И с этим приходится считаться».
0: Ильф, Петров и Бурунов.
2: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
0: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует.

0: Башков шутит на Юмор-ФМ.
1: Наблюдение из жизни. Как только в супермаркете открывается свободная касса, в людях не остается ничего человеческого.
0: Юмор-ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. Однажды на встрече друзей.
2: Садись. Всем приветики.
3: Привет, ребят.
2: Смотрите, у нас для вас необычное известие.
3: Ух ты.
4: Мы, в общем, решили из Москвы в другой город переехать. Ну, в какое-нибудь более тихое, спокойное место.
3: Что?
2: Ну да, просто не наш темп. Не наш темп в Москве. Мы вообще не высыпаемся. Я вот, чтобы на работу не опаздывать, просто с нее не уезжаю.
5: Ребят, подождите. Вы решили уехать туда? Замкат?
3: Замкат? Там такие ужасы происходят. Там люди до сих пор телевизор смотрят.
6: За МКАДом все самое лучшее – это белорусское.
3: Там во дворах столько бездомных собак. Ты, если выйдешь из дома погулять, хочешь, не хочешь, погуляешь с собакой. Реально.
6: Реально.
3: Реально.
6: Так и есть,
3: так
6: и есть.
3: Там люди готовы в любой момент сесть в тюрьму.
2: Что?
3: Да, их родители готовят специально, чтобы они умели заходить на хату. Они знают все ответы на все эти поговорки и все такое. Реально, там все разговаривают на фене на уровне интермедиат, Валера.
2: Это почему?
3: Потому что, Валера, у них в каждой семье есть носитель языка.
6: Да, реально. Так, стоп, гайс, я сейчас скажу одну информацию. Просто верьте, хотите, нет, да, но реально, за МКАДом девочки рожают, внимание, в 25.
2: Это нормально.
6: 25.
2: Ребят, хорошо, вот смотрите, там нормально люди в России живут. Я вам говорю, если там все ваши кроссовки взять, продать, на эти деньги там можно в Ульяновске, допустим, коттедж с фундаментом поставить.
4: Да, ребята, ну в Москве же даже невозможно детей растить. А там свежий воздух, там и школы там есть.
3: Школы? Да какие там... школы, Аня? Алло, приди в себя, спустись с небес, что с тобой, Аня?
6: За МКАДом девочки после окончания школы сразу превращаются в грустных жирных теток с четырьмя детьми.
3: Реально, а пацаны нажираются на выпускном, и у них до конца жизни лицо красное.
2: Что за бред? Что за бред? Откуда это у вас в головах? Объясните.
6: Да в смысле откуда? Зайди просто на любой новостной паблик. Там всегда такие новости. Там типа в Омске замерзла женщина, потому что ходила голая, чтобы у нее ничего не украли.
3: Реально.
4: Валера, реально.
3: Вам этого мало? Тогда слушайте сюда. Там люди ездят на числах.
2: Что?
3: Послушай меня. Там реально человек может ездить на восьмерке. Реально, а кто-то на девятке? А у кого побольше денег может позволить себе 14-ю? А если тебе по бизнесу надо что-то перевозить, то человек покупает себе 4-ку. Где логика вообще это сумасшествие?
4: Вы совсем дебилы, это машины.
2: Это машины, это автомобили.
6: Там вообще нет магазов. Там реально нет магазов. Там просто вдоль дороги сидят бабки с ведрами. И люди у них все покупают. Реально.
3: Реально, реально. У меня друг ехал, жена просила телек взять. Так он 50-дюймовую плазму прямо из ведра у бабки купил. Реально, реально.
2: Все, окей, мы же вас не заставляем, правильно? Мы сказали, что мы хотим переехать. А я считаю так, счастье оно не в лайках. Счастливым можно быть и не в Баленсиагах. Мы с Аней уезжаем жить в Россию, а вы здесь выживаете в Москве. Все, чао.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Решила в сумочке прибраться. Три раза вынесла ведро. Она сказала, что любит фокусы. И поэтому я исчез из ее жизни. Обидно, когда девушке нужен курортный роман, а ты курортный Анатолий. Сделал человеку комплимент по поводу красивых усов. Теперь она со мной не разговаривает. У моей бывшей девушки была птичка. Эта тварь никогда не затыкалась. А птичка классная была. Дорогая, я пошел с друзьями в бар. Если меня долго не будет, пусть наш сын поступает на медицинский.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: радиоканал Юмор ФМ для слушателей старше 16 лет. Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Пятиклассник Сережа случайно зашел в школьную подсобку и получил пожизненную пятерку по русскому языку и физкультуре.

0: Юмор ФМ представляет Угарный папа с Гаром Дмитриевым.
1: Очень рад приветствовать вас всех на Юмор ФМ. И в очередной раз напоминаю, родители, приложение «Заметки» в смартфонах придумано специально для того, чтобы перлы ваших любимых детей вошли в историю и прозвучали в эфире Юмор ФМ. Не держите в себе этот ценный контент, киньте им в меня. Озвучу с огромным удовольствием. Вот прямо сейчас и начну.
0: Угарный папа.
1: Анечке 5 лет. Рассказывает воспитательница о своей семье. Когда папа приходит с работы в водочном состоянии, мама его ругает. Я ей помогаю, но только самую малость, чтобы папу не обидеть. Диме 4 года. После очередного просмотра телевизора он говорит: «Бабушка, я видел в рекламе, откуда появляется перхоть. В голове появляются трещины, из них вытекает мозг и засыхает». Из школьных сочинений Лизы. Пугачев помогал Гринёву не только в работе, но и в любви к Маше. Наташа Ростова хотела что-то сказать, но открывшаяся дверь закрыла ей рот. В чем же главная мысль текста Салтыкова-Щедрина? А вот в чем. Автор выразил ту мысль, которая у него выразилась.
0: Угарный папа.
1: После расчесывания волос 4-летняя Катя устало говорит: «Хорошо лысым, им причесываться не надо. Правда, надо мыть много лба». Алёша 3 года. Приходит мама за ним в детский садик, а он не одевается и говорит: «Мама, давай подождем Алину». Мама отвечает, что Алина живет в другой стороне. Алёша продолжает: «Мам, ну я же ее люблю». Мама отвечает: «Алёша, ты же вчера Веронику любил». Алёша возмущенно отвечает: «Мам, я Алину люблю, а с Вероникой я просто сплю в садике». Ну что же, сделаем небольшой перерыв, но уже очень скоро I'll be back. Напоминаю, каждый может поделиться своей историей в нашем замечательном проекте. Единый номер 915-0303-567. Кидайте текстом, мы все хотим посмеяться. Ваш угарный папа, благодарю за внимание.
0: Угар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор ФМ.

Радиоканал «Юмор-ФМ». Регистрационный номер, серия L, номер FS-77-82-609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2020 года.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Ученые 136-й полярной экспедиции наконец-то доказали: жизнь на Северном полюсе невозможна. Водка замерзает.

0: Встречайте, команда ВВ Омск.
1: Ребенок у психолога.
2: Петя, я слышал, что у тебя есть проблемы с бабушкой. Какие именно?
3: Я видел, как она кладет зубы в стакан.
2: Ну это же бабушка!
3: Она облизывает ложку и дает ее мне. Я никогда не видел, как она спит. Я когда просыпаюсь, она уже все сделала. А еще она ходит с фразой «бегу, бегу».
2: Я понял твою проблему. Следующий сеанс в понедельник в 5.
3: Я не могу.
2: Почему?
3: Мы по традиции будем искать пульт от телевизора, который, оказывается, у нее в руках!
0: Команда «Пацаны. Москва».
4: Недавно Илон Маск похвалил станцию метро в Санкт-Петербурге. Итак, в кабинете мэра Москвы.
5: Ну, Сергей Семенович.
6: Отстань!
5: Ну что с вами?
6: У меня плохое настроение.
5: Вы на этого Маска обиделись, что ли?
6: Да что за свою жизнь прикольную вообще придумал?
5: Машину в космос запустил.
6: И вы ему поверили? Я тоже как-то ляпнул, что у меня трамваи по воде ходить будут.
5: Мы сделали речные трамваи.
7: Вы что, приколов вообще не понимаете?
6: Может, вы еще и мусор сортируете?
5: Сортируем.
7: Ну, это клиника уже.
6: Ладно, хоть люди сами поняли, что это прикол. Все в одну дырку кидают.
5: Сергей Семенович, ну извините.
6: Что извините? Моих приколов вообще никто не понимает. Взять хотя бы, что у нас метрополитен имени Ленина под землей. А меня никто не любит вообще.
5: Сергей Семенович, а у кого это самое классное метро в мире?
6: Не знаю уже.
5: Может, в Лондоне?
7: Нет, там вообще фигня какая-то. Ни одного кольца нет даже.
5: Может быть, в Нью-Йорке?
7: Нет, оно там вообще вонючее просто.
5: Ну а где тогда?
7: Не знаю.
5: Ну где, Сергей Семенович?
6: В Москве, видимо, в Москве.

0: Всем привет, в студии Юлия Деточкина. Этот выпуск о любимых согражданах и их достижениях. Школьник из Иркутской области Ерема Павленко вырастил самую большую тыкву России. Вес гиганта 817 килограммов. Сейчас тыква украшает фестиваль «Битва гигантов», который проходит на ВДНХ. Чтобы доставить плод из Иркутской области в Москву, понадобилось 9 дней. Тыква школьника не просто взяла главный титул, но и попала в топ-5 самых внушительных экземпляров за все время проведения соревнований. Ерема, расти еще больше, не останавливайся. И я не только про тыкву. В соцсетях прославилась тусовщица из Сыктывкара по имени Светлана. Женщина просто порвала интернет своим танцем. Он настолько залетел, что зумеры начали снимать видео, где пытаются повторить движение за Светой. Сама же она призналась, что выплясывала так в клубе ради шампанского. Женщине 49 лет, она работает в ЧОПе, а танцует для себя. Нигде этому не училась. Ну, я не знаю, Светлана, мы все еще помним танцующего миллионера из Италии. И скажу я вам, что вы гораздо круче. Права я или нет, можно решить прямо сейчас. Света уже танцует в Макси Юмор ФМ. Заходите, смотрите сами.
1: Хорошие новости.
0: Поздравляем КВНщицу и стендапершу Елену Борщеву. Теперь у нее новое отчество. Борщева показала в соцсетях новый паспорт и похвасталась. Теперь я официально Хулиовна. Мое отчество Сергеевна было дано мне просто по благозвучию и всегда было чуждо и инородно. Поэтому я рада, что сейчас гармония восстановлена, отметила она. Отец Елены – панамец Хулио Герра. Борщева периодически навещает его в далекой стране. Не стесняемся вернуться к корням. И к хорошим новостям. Я, Юлия Деточкина, точно буду. И уже скоро.
1: Юмор ФМ. Всегда хорошие новости.
2: Радиоканал Юмор ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: канал Юмор ФМ для слушателей старше 16 лет. Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: А вы зимой в лютый мороз на вещевом рынке примеряли штаны на картоночке? Нет? Тогда что вы знаете о жизни?

0: Детям задают задания, главные слова дают, и написать вечером стихи к завтрашнему дню. Дети родителям, родители просят помочь. Задали 5 главных слов. Желтый, дождь, лужи, хмурые и листья. Пришел парень домой, говорит: пап, напиши стих. Папа написал. Не прочитав предварительно, огласила эти стихи учительница, после чего папу вызвали в школу вместе с родителями его. Стиш был такой: «Желтые листья, хмурые лица – это китайцы идут опохмелиться». Вообще с детьми такие диалоги в жизни бывают. Письмо. Мою сестренку звать Алена. Почему-то Алена все время дарит шоколад Аленка. Ну, действительно, это так. Так вот, сестра Аленка 6 лет, недавно выдала родичам. Лучше бы вы меня назвали Альпенгольд. Мама пишет. Говорю, сын мне говорит: мама, можно я пойду погуляю? Я его спрашиваю: с этой дыркой в колготках? Он: нет, со Светкой с третьего этажа. Папа написал: в конце четверти выставили оценки. Прошу показать сына дневник. Сын говорит: подожди, папочка, смотри лучше, как я ушами умею шевелить. Бабушка говорит: внучок, Женечка, тебе уже 3 годика. Проси маму с папой, чтобы купили тебе братика или сестричку. Женя: бабушка, зачем деньги тратить? Мама у нас еще молодая, она и родить может. Мама дочки: а кто это у нас на балконе банку разбил? Лиза, 4 годика. Это, наверное, папа ручонками своими погаными. Моему старшему сыну 6 лет, младшему 2 месяца. Я малого переодеваю, а Славка смотрит на меня и говорит: мам, какой у меня братик хорошенький, беленький такой, голубок, как я. А представляешь, мам, что было, если бы он родился с черной кожей и черными волосами? Я ему говорю: не представляю. Он говорит: капец бы тебе был, мама. Гуляю с детем 6 лет. Видим, сидит белка. Только у русских на ум может прийти следующая. Огромная белка оперлась спиной об ствол дерева, что-то грызет. Сход со своим мужем в кресле после работы обалденная. Сумасшедший народ. Хотела сказать ребенку, как белка посмотрела в небо и громко рыгнула. Ребенок посмотрел на белку и мне говорит: она пиво хочет. Отец пишет: дочке 3 года, набедокурила, я ее ругаю, она эмоционально, в слезы говорит: папочка, взгляд полный раскаяния, не ругай, не буду, никогда я тебя люблю, прости, не буду, все, ну, пожалуйста. Ну, я растаял, пишет он. Она мне ладошки на щеки положила и с улыбкой говорит: ну, че, поплыл бородатый.
1: Михаил Задорнов. Лучшие монологи.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Вопрос. Чем же отличается чернобурка от песца? Отвечаю. Чернобурка – это такая лиса, а песец – это такая жизнь.
0: Юмор ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале
0: тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
3: Мы начинаем КВН.
0: Команда ИП Бондарев. Город Надым.
3: Приветствие. Следующая команда ИП Бондарев. Город Надым.
4: Это что, типа наше время уже? Можем начинать? Ага. Ну, мужчина-то все правильно сказал. Это я, Бондарев. Пару слов добавлю. У меня ИПшечка своя, сеть магазинов сантехники. Ну как сеть? Магазин один, просто входа два. И я решил его через этот ваш, как его, КВН рекламировать. Ну потому что реклама по телевизору дорого стоит, а тут бесплатно. Ну, вроде все сказал. Что там за кулисами трётесь? Давайте, выходите. Ну что, встречайте, ИП Бондарев, Каймановые острова.
5: Подожди, мы ж с Ямала.
4: А, вот, блин, я юридический адрес назвал. Ладно, проехали. Ну что, пришло время познакомить вас с моими сотрудниками. Знакомьтесь, это Андреич, мой водитель. Но не могу же я пьяный за руль садиться.
5: А я могу.
4: А он может.
5: А мне пофиг.
4: Вот такой вот мужик. Так, тихо всем. Да, алло. Нет, не занят. Да, занимаюсь сантехникой. Да, бесплатная доставка по всей России. Конечно, звоните в любое время дня и ночи. Ага, до свидания.
3: Денис Денисович, а кто звонил?
4: Никто не звонил. Грамотный маркетинговый.